притворяться, как будто ее нет, а она есть, а последовать примеру Александра Воробьева и сказать ей привет. Меланхолия, ну, подумаешь, поселилась в душе, в конце концов, это не навсегда же, да? Немножко погрустили, дальше улыбаемся. И кто сказал, что нам не склеить разбитую чашку любви? Можно склеить, ну, хотя бы попробовать усилия предпринять, воспользоваться самым сильным суперклеем, и все обязательно получится. Я на это надеюсь. И ставлю я, Крылов Илья, вам на Русском радио песню Юлианы Карауловой «Разбитая любовь».

0: Алиса Морозова на русском радио 1000 раз. А если этот подарок даже не сколько ценный, а сколько преподнесенный, сделанный с любовью, то почему бы его, собственно говоря, 1000 раз и не подарить, а? Тем более, если человек, для которого мы стараемся и все это делаем, не против, ждет такого подарка и всегда ему искренне рад. Так что для кого-то важны 1000 рублей в кошельке, а для кого-то 1000 впечатлений в жизни. Вот, конечно, хорошо бы одно с другим объединить. Вообще бы сказка получилась.
1: На русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

раньше этого мы не замечали, как годы наши быстро летят и все вокруг нас меняется. А теперь, возвращаясь туда, где росли, откуда в большую жизнь, как птицы, мы вылетели, вспоминаем, что и трава там была зеленее, и солнце ярче, и варенье ложкой из банки вкуснее, и небо такое звездное-звездное, как больше нигде. И ты вот ночью гуляешь по улице, звезды разглядываешь и мечтаешь. Ну а теперь мечтаем туда вернуться, откуда мы вышли в детство наше, говорим, верните мне мой 95-й, например, или 2000-й. Вот давайте на русском радио вернем сейчас на мгновение год 2002-й. И группа «Гости из будущего» нам сейчас в этом любезно поможет. Илья Крылов у микрофона, вспоминая все самое лучшее, музыкальное, вместе с вами.

клубниками, огромными компаниями или даже поодиночке на южных дискотеках, где и чайки парами, и пальмы парами, и море с пляжем тоже пару образовали, и все работает только на одно, чтобы мы с вами хорошо отдохнули, расслабились неделю или две недели своего заслуженного отпуска, как-то незабываемо провели. Наслаждайтесь, кто там прямо сейчас. Ну, а русское радио скучать не даст. Послушаем Звонкова, Андрея Губина, группу «Моя Мишель». Ну, а в эти минуты Анивар. И пока падает звезда в ее песне, загадывайте желание.

0: новая песня на русском. На столе лежат ключи,
1: говорят, уже не жди. Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Елка и мир открывается в 4:39 по Москве. Ну, не знаю, как насчет мира. Везде разные часовые пояса, время разное. Вот то, что во многих домах одеяло сейчас открывается, это точно. Одна рука появляется оттуда, другая, потом одна нога пол около кровати нащупала, другая нога. Так и встали вы, проснулись и потихонечку пошли в ванную комнату и на кухню. Доброе утро, друзья! Встречаем этот новый день сегодня вместе. 14 октября, среда. Надеюсь, все будет хорошо во всех ваших делах у вас. Только удачи желаю.
2: Отдыхать хорошо, а хорошо отдыхать еще лучше.
3: Хорошо отдыхать вас научит Петр Кузнецов. В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио. Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+. И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Русское радио. Все будет хорошо.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

песню «Синий иней» можно почувствовать себя богиней, если песню ты знаешь, уверенно поешь и классно танцуешь под нее. А вот когда «Синий-синий иней» лег на провода и в небе темно-синим синяя звезда, ну то есть посиневшая от холода, в данном случае морозца, как ты уже не чувствуешь себя number one, особенно если без шапки, в летних кроссовках и куртки нараспашку мы вышли. Аккуратнее, пожалуйста. Погода, ух, какая сейчас обманчивая. Утепляйтесь, надеюсь, ночью прошедшей вам было не холодно, и утром и днем также будет тепло. Русское радио согревает, я Илья Крылов, и песня в исполнении Максим тоже.

0: когда зонтик, сумку с вещами, ключи от дома потеряешь, ну, хотя бы в бюро находок можно обратиться, а вдруг получится отыскать потерянную вещь, и там она лежит и дожидается своего хозяина. Любовь, если потеряем, все, в бюро находок уж точно ее не найдем. Не придумано оно еще. Бюро находок потерянной любви, как, собственно, и совести, и ума. Некуда бежать и негде искать, если все это мы потеряли. Так что давайте не терять, беречь и держать исключительно при себе.
1: На русском радио Илья Крылов.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января,

0: любимое.
1: Разбитую любовь не склеить никогда.
0: Слушайте «Лучшее любимое» на русском. Реклама на русском.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на maslofit.fitauto.ru.
11: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
12: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
17: Да ладно?
16: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
17: Хорошая история.
16: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
15: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+.
18: Целый час психолог твердил, что я никому ничего не должен. А потом оказалось, что я должен 10 тысяч рублей. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет! Это певица Света, и вы слушаете мою новую.

0: Это то, что можно сделать сегодня. Как только начинаем мы переносить дела какие-то на один день, потом еще на один день, а потом и до отпуска, или времени года. Да куда спешить? Весной сделаю или летом. Все, закопали навсегда то, что можно было сделать вот здесь и сейчас, посвятив этому какое-то время и приложив немножко своих сил. А все остальное расслабляет нас, выбивает из колеи, из правильного ритма. Так что не выбиваемся, и этот день нам только в помощь.
1: На русском радио Илья.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Все будет хорошо.

Согдианой. Музыкальное творение «Позови» на русском радио. Я, Крылов Илья, зову. Зову вас в новый час, где, как всегда, будет хитово. Хоровод любимых песен, которые есть только у нас и только для вас. И целых две новинки. Одна от Иракли, называется «Песня «Не молчи». И мощный дуэт «Подруг как вселенная». Это Татьяна Буланова и Анна Семенович. Готовьтесь, будете знакомиться с композициями, если их еще не слышали. Ну, а пока знакомая и любимая от Владимира Преснякова. Наслаждайтесь и всем добрейшего времени суток.

0: Дмитрий Маликов и «Волшебная моя». Видимо, не только женщина, любимая его, но и музыка, без которой жизнь артиста была бы не такой волшебной. Это, кстати, у Маликовых вообще семейная. Все талантливые и очень музыкальные. Особенно родители, которые недавно отметили бриллиантовую свадьбу. Вот только себе представьте. И Дмитрий, конечно же, очень трогательно поздравил своих маму и папу с этой датой. А мы, Русское радио, тоже с поздравлениями спешим и делимся с вами этой звездной новостью во всех наших популярных социальных сетях, в группах Русского радио. Еще и редкие фото разных лет туда добавили. Красотища! Смотрите в комментариях, присоединяйтесь к поздравлениям и слушайте дальше «Осеннее любимое русское».
1: На Русском радио Илья Крылов. Что слушает страна?
2: Позвони мне, позвони.
1: Русское радио.

0: Новая песня на русском.
1: А ты люби, ее люби, всем сердцем так не смог меня.
2: Всем привет, я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная».

0: 6:37 в Москве. Опять встречаем рассвет, опять готовимся бороться и побеждать, опять настраиваемся на новое утро по столице в компании русских перцев. Они помогут вам и проснуться, и улыбнуться, и подарки еще классные подарят. Так что есть смысл задержаться на русском радио долго-долго. Ну, а я, Илья Крылов, буду прощаться. Всем счастливо и пока.
1: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
6: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
7: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
14: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
15: Отдых, выходные.
16: И тут появляется...
17: Следственный комитет.
18: Следствие зашло.
17: Как?
16: Так.
18: Без стука.
16: Ты кто?
17: Спокойно.
16: Это все очень важно для расследования.
18: Скамейка запасных.
17: Ты агент под прикрытием.
15: По особо интересным делам.
18: Новые серии.
16: Ого.
18: А ты видела?
17: Нет.
16: Ну тогда иди и смотри.
18: В четверг в 18:10.
17: Ты бы как это назвал?
18: Вечерний детектив.
16: Где?
18: На канале ТВ-центр.
17: Хорошо, товарищ майор.
18: Возрастное ограничение 16+.
19: Антенна Телесемь. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале года. Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Телесемь. Отдыхайте с нами. 12+.
1: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru. 12+.
20: Ремонт в квартире – лучший способ узнать, сколько неприличных слов знает твоя интеллигентная жена. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Масштабной атаке беспилотников подверглись Москва и Саратовская область. В результате есть повреждения нескольких жилых домов в городе Балаково. Предварительно погиб человек. На месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Саратовской области. Что касается столицы, то за минувшую ночь над московским регионом было сбито 116 беспилотников. С вечера вторника во всех аэропортах действуют ограничения на полеты. В Госдуме предложили выплачивать людям компенсации за аварии на теплосетях. По мнению парламентариев, следует автоматически пересчитывать и снижать платежи за коммуналку. Во многих регионах по ночам уже заморозки, однако жители десятков городов сообщают о низкой температуре в квартирах. Осенний всплеск аварий совпал с индексацией тарифов ЖКХ. Это подтверждает отсутствие связи между стоимостью коммунальных услуг и их качеством, подчеркнули в Госдуме. Минпросвещение снизило объем внеурочных занятий для старшеклассников. Ученикам 10 и 11 классов выделят на это 680 часов за 2 года обучения вместо прежних 700. Каждая школа самостоятельно разрабатывает план внеурочной деятельности. Она может быть посвящена спорту и укреплению здоровья, духовно-нравственному и социальному развитию, интеллектуальным и культурным интересам школьников. Для этого предусмотрены разные форматы, в том числе творческие студии, спортивные секции, олимпиады, конференции, экскурсии и научные исследования. Уровень потребления спиртного среди россиян продолжает снижаться. В среднем житель страны потребляет 7,5 литра спирта в год. По сравнению с концом прошлого года показатель упал более чем на пол-литра. Последний раз столь низкое потребление фиксировали в 1996 году. Однако эксперты считают, что статистика в тот период не отражала реальной картины, так как не учитывала теневой сектор. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Сияет голосами утро. И новый день пришел. У них все будет круто. Все будет хорошо.
4: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, ненаглядненькие у нас! Давайте просыпайтесь скорее! Ой, какой хороший день! Да, это среда! 7 часов практически! И вот смотри, и раз, и три минуточки! Главное на главное для вашего хорошего настроения стартует здесь «Русский перц» на русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Люди, здравствуйте, родные!
5: Доброе утро!
6: Привычки! Ну что, давайте добавим немножко света.
4: Давай!
5: Давай!
4: Света!
5: Заходи!
6: Ну, на самом деле, как-то темновато стало, ребят, но вы чего вообще?
5: Я не понимаю, что вообще произошло, если честно. Вроде бы жили, не тужили, было все светло.
6: Тут бац, и вырубили свет.
4: И начали тужить, понимаешь?
6: Не, реально, что-то очень темно. Поэтому мы предлагаем прямо сейчас вам побыть поближе у радиоприемников.
5: Взять фонарики в руки.
6: Мы светить будем сейчас просто по полной программе.
4: Навести их на лицо.
6: Кстати, фонарики вам пригодятся, потому что мы сегодня в игрушке «Переперцы» будем петь такую песню.
4: Да, нам нужен свет сценический.
6: Да, да.
5: Спецэффекты.
6: Да, или из зрительного зала просто с фонариками поддержите нас.
5: Вот, посветите, посмотрите, кто это портит так песню.
4: Посвятите нас в артисты, пожалуйста.
6: Посвятите нам в лицо.
4: Да.
6: А еще у нас будет перченый гороскоп. Тоже подсветим сегодняшнее
4: деньги,
6: будущее.
4: Деньги.
5: Тоже просвечены, все настоящие, не искусственные.
4: И немного песенного материала качественного.
6: Песен будет много. Давайте начнем с этого, конечно. Так вот давайте проверим. Да.
0: Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Так, ребятки, люди, которые сейчас находятся в поиске работы, информация для вас. Мы ваши рекрутеры. Смотрите, значит, за пингвинами, если хотите посмотреть, вам могут за это еще и заплатить 230 тысяч.
2: Ничего себе.
1: В Антарктиде сейчас выставили такую вакансию.
3: А можно отсюда я буду наблюдать за 230?
1: Нет, надо ехать, Антон, потому что пингвины, они как бы сливаются, если ты на камере смотришь. В исследовательский центр Антарктиды ищут волонтеров, которые будут считать пингвинов. Вся работа будет длиться 5 месяцев с включенным трехразовым питанием, супер, проживанием и даже трансфером.
3: Так, подожди, а пингвины это те, которые вот во фраках,
1: да,
3: такие,
1: да,
3: как,
1: да,
3: как будто,
1: да,
3: мероприятие. Не надо в Антарктиду, ребята. 5 декабря золотой граммофон.
2: Вот. А ты знаешь, что нужно перед тем, как поехать вообще в Антарктиду, продезинфицировать свою обувь?
1: Да.
3: Да, перед, да, самолетом, когда входишь, там такой специальный тазик, вот, ты там ножки паришь, идешь дальше.
1: Вот. Вот, ну, вот, в принципе, ты можешь съездить на золотой граммофон 5
3: декабря.
1: Посмотреть
3: на пингвинов.
1: И сразу же отправиться, ну, как бы порепетировать, вот, а потом сразу отправиться в Антарктиду, и тогда тебе будет легче работать.
2: Присматривать.
1: И 230 тысяч, я просто пытаюсь его как-то сбагрить.
3: А если совместить, сбагрить, все очень просто, смотри, сейчас мне 47, ну, подожди еще немножечко, вот, и все нормально.
1: Тебе рано еще, тебе еще рано.
3: Погоди, а если совместить, если пингвинов пригласить сюда на золотой граммофон?
2: Ну, у нас жарко слишком для них.
1: Кстати, мы с Полинкой гладили пингвинчиков, это так приятно.
3: Вы гладили пингвинчиков?
2: Угу. Да. В зоопарке в московском.
3: Вот повезло-то.
2: Да.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама. В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым». Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном сносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. БСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: русских перцев.
1: А я вот так всегда тоже делаю. Если я слышу гороскоп, который меня не устраивает, я просто так и говорю, ну и ладно.
2: Правильно делаешь.
1: Да. Вот, овны, послушайте, пожалуйста, внимательно. Сегодня фортуна на стороне самых настойчивых. Не отступайте после первой неудачи.
2: Тельцы, хороший день для крупных покупок. Вы сумеете найти достойный вариант по выгодной цене.
0: Уважаемые близнецы, не верьте всему, что услышите. Сегодня особенно важно проверять информацию.
2: Хорошо, хорошо.
1: Раки, ваше доброе дело не останется незамеченным. Ждите благодарности.
2: А львы, сегодня не стоит давать обещаний с горяча. Сначала оцените свои возможности.
0: Дева, на самое время проявить инициативу на работе. Ваши предложения найдут поддержку.
1: Весы, сегодня возможен неожиданный поворот в личной жизни. Будьте открыты новым чувствам.
2: Скорпионы, ваша наблюдательность поможет заметить то, что упустили остальные. Используйте это преимущество.
0: Стрельцы, день подходит для общения с друзьями. Не отказывайтесь от веселой компании.
1: Козероги, сегодня придется немножко изменить привычный подход. Зато результат превзойдет ожидания.
2: Водолеи, хорошее время для творчества. Даже самые смелые задумки достойны воплощения.
0: Рыбки, дорогие, вами завершаем. Не переживайте из-за чужой критики. Сегодня важно сохранить веру в собственные силы.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Что слушает страна? И как бы ни старался, не говори.

0: Реклама на русском.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
3: Начните с легкого старта. С программы Changan Light. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Changan стартуете вы. Changan. Инжиниринг эмоций.
4: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Changan Юникей в комплектации Комфорт. Changan CS 75+, в комплектации Комфорт. Changan Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено. Thank you.

0: скажи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
6: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
7: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с «Альфа-банком». Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Едем на новом Tenet T9. Обсудим условия.
9: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
10: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
8: Принимается. Тогда с меня маршрут.
11: В новом T9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Tenet T9. Пространство для главного. От 3 миллионов 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
12: Цена действительно на комплект.
13: И все б сбылось, но зазвонил будильник. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Поехали в Питер, поехали ко мне. Там начали проводить экскурсии по Мурино и Купчино.
1: А у нас в Москве говорят по Мурину и по Купчину.
0: Ну, зря. Главное, в Питере так не произносите. Молодой человек организовывает прогулки, посвященные изучению знаменитых спальничков, спальных районов. Теперь любой житель окраины может узнать о своем доме немного больше. Но во время экскурсии рассказывает о странных памятниках, торговых центрах, на ПВЗ, ну и ржавых машинах, которые стоят во дворах годами. Вместо привычных дворцов, музеев, красивых набережных, турист предлагает посмотреть на обычную жизнь спальных районов. Причем даже самые неприметные места здесь становятся достопримечательностями со своей историей.
2: А мне предлагали в Питере там криминальные экскурсии.
1: Так это она и есть.
0: Дорогая, да? Это и есть, да.
1: Это Шмурина.
0: Ну, Купчага. Ну,
2: типа по местам всяких там, да?
0: Да, да, да. Вам Купчино с пенкой или без пенки? Ну, так вот. Там хорошо.
1: А были у вас несчастные случаи в Мурине были?
0: Я помню, в Купчино был потрясающий, восхитительный клуб, который назывался «Марабу».
1: Это там же?
0: Это, да, ну да, я... Как это было хорошо. Вот, а на Бухарецкой что-то...
2: Ой, ну начинай.
1: Короче, нам нужно, чтобы ты стал нашим гидом.
2: Да, я уже давно предлагаю.
0: Я тебе отвечаю, гидом буду.
2: По местам Антошки Юрьева.
0: Ой, это от Васьки до... Ой, там,
1: что. Да, после нашего вот этого вот катерного путешествия я хочу продолжение.
0: Да, давай на катере, ну вот туда.
3: Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио.
1: Не, ну можно соли еще добавить.
2: А я бы добавила сырых яиц.
3: Я бы лаврушку бросил.
1: Оригинально.
2: Ну как, почему оригинально? Потому что нам нужны сейчас связки. Нам нужно горло.
3: А горло.
1: То есть яйца для связки получилось у нас.
3: Яйца для связки.
1: Да,
3: связка яиц.
2: Для связок.
1: Для связок. Хорошо, это прекрасно. Это прекрасный рецепт. И все опытные артисты сейчас с тобой согласились.
2: Ну, Гоголь-Моголь никто не отменял.
1: И Гоголь, и
3: хорошая группа, мне очень нравится.
1: Ребят, в общем, нам все это пригодится для того, чтобы исполнить, ну как исполнить, испортить какую-то известную, любимую всеми песенку.
2: А мне кажется, получится сегодня как-то очень необычно.
3: А мне кажется, что как всегда нет.
1: Я с Антоном больше, кстати, согласен. Извини, конечно.
2: Ну ладно, я потому что
1: оптимист. Но наше мужское братство. Звоните, дорогие друзья, у нас сейчас будет игрушка «Переперцы».
3: Да, такое братство сейчас случится.
2: 8-495-995-105-7.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: Комсомольское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: авторов Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Ауэр Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель. Интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте. BLG X50+ уже отличный. Отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
8: Как говорила моя бабушка, степень готовности блина надо смотреть на обороте. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: перцы на русском радио.
1: Я предлагаю сейчас сделать прям вот концерт Концертович.
2: Ну прям давай.
1: Давай.
2: Прям нормально объявим, нормально сделаем.
1: Итак, дорогие друзья, присаживайтесь.
2: Дамы и господа.
1: Прозвучал третий звонок.
3: Просьба выключить свои мобильные устройства.
1: Всем, кроме нашей слушательницы Надежды.
2: Наденька дозвонилась из Омска. Надя, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Надечка.
5: Здравствуйте.
2: Наденька, вы в курсе, что рано утром вы попали на концерт? На концерт группы «Русские перцы». Вот так вот.
1: Я
5: очень рада.
2: Да. А мы-то как рады.
1: Мы счастливы.
2: Мы концерт даем только утром, ну, чтобы...
4: И один раз в неделю.
2: Один раз в неделю, да.
1: Хорошо понемножку.
4: Буквально 30 секунд он длится.
2: Да, но зато такой солдаут.
1: Конечно.
2: Кто еще набирал 150 миллионов человек на концерт?
4: Никто,
1: друзья. Мы не балуем вас своими выступлениями.
2: Причем это не полный концерт, у нас сингл.
1: Да, кстати. Ну, у нас будет скоро и альбом.
2: Да. Да, для рисования желательно.
1: Итак, дорогая Наденька, чем вы занимаетесь в Омске, скажите нам, пожалуйста.
5: На работе работаем.
1: Кем?
5: Ведущий бухгалтер.
1: Ведущий бухгалтер. Значит, у вас на столе сейчас в вашем офисе ваши бухгалтеры.
2: Счеты.
1: Да. И есть наверняка у вас какая-то посуда офисная, ну, из которой вы пьете чаек.
2: Ну, чашка кофеек. Есть, правильно?
5: Ну да, естественно.
4: И какого цвета ваша кружечка, которая стоит на столе?
5: У меня белая.
2: Мне очень нравится, когда мы задаем вопросы вот людям, которые занимаются финансами или там, знаешь, или банковский сектор. Да, у них всегда такой, знаешь, окраска. А с какой целью интересуются?
1: Они долго думают, чтобы лишнего не сказать. Чего правильно делаете, Надежда. Хороший бухгалтер – это тот, который хорошо умеет молчать. Итак, Наденька, сейчас вам предстоит послушать фрагмент известной песни. Мы все согласные буквы заменим на «б».
2: На что?
1: На «б».
2: На «б»?
1: Ну, белая.
2: Белая?
1: А да. «Б»? Будем «б».
2: То есть она не белая, а белая?
1: Белая.
2: Хорошо.
1: А, кстати, давайте попробуем так.
2: Это, конечно, это, ребята, это...
4: Давайте
2: это...
4: соберемся и сделаем.
1: Итак,
4: это красиво.
1: Смертельный номер!
2: Раз, два, три, четыре и...

0: Ну, хорошо, что здесь не было речитатива вот этого.
1: Да, позовите, пожалуйста, клининг сюда.
2: Ну, по первой строчке можно определить.
1: Я не знал, что у нас такое слюноотделение, ребят.
0: Хорошо, что мы далеко друг от друга сидим.
1: Мне надо вытереть микрофон срочно.
0: Так, а Наденька, вы здесь с нами?
2: Да ну вас.
3: Да.
0: Ну и как у вас успехи в отгадывании этой композиции?
1: Первый ряд зрительного зала сегодня оказался немножечко влажный.
0: Да что, Надь, вы же это, знаете эту песню 100%.
1: Да.
0: Вы обожаете эту группу, вы обожаете солистку этой группы.
2: А, Бики-Баби.
0: Да. Бибиль ее зовут.
2: Бибиль.
1: Бибиль Оглы.
2: Бибибиль.
3: Сивиль.
0: Ну-ну. Да, вот в верном направлении теперь песню отгадать осталось.
1: Нам надо, чтобы вы ее спели.
2: Бибибай.
0: Ну, либо, если вы ее не споете, споет оригиналы, но вы тогда остаетесь без колонки.
1: Наденька, ну давайте, давайте.
2: Боби-баба-би-баба.
0: Боби-баба. Боби-би-баба.
1: Я второй раз этого не выдержу.
0: Надь, 3, 2, 1. Вариант песни.
1: Ну, мы пробовали вас, конечно, натянуть на победу, но не получилось.
2: Доброе утро,
1: к сожалению.
2: Дмитрий.
1: Ну, не получилось. Ну, что ж поделать. Наденька, ну, простите.
0: Ну, да, ну, такая сложная песенка. Не расстраивайтесь, Наденька, позвоните нам еще раз. Мы вам с удовольствием еще споем.
2: Звоните, русские перцы натянут вас на победу.
4: Переперцы на русском радио.

0: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Реклама.
3: Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
4: Отборные полосатые семечки пикантные.
3: Невероятно вкусные.
4: Невероятно крупные.
3: Невероятно пикантные.
5: В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
6: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 910 рублей. ПСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
5: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
8: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
7: Выбирайте город мира. Плюс 7-978-00-75-75.
8: Карбон. Застройщик ООО «СЗРИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
7: Город мира. Там, где всегда тепло.
9: Симферополь, Лада. Есть Лада. Нам подоступней надо.
10: Есть Лада, как вам надо. Новая «Лада» с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь Лада». Ялтинская объездная, Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru.
6: Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего подержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта.
5: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Если не можете объять необъятное, обнимите конкретное.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. С начала суток силы ПВО сбили 180 беспилотников на пути к Москве. На местах падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего в сторону столицы летели почти 500 БПЛА. Со вчерашнего вечера ограничения на полеты действовали во всех аэропортах московского авиаузла. Более 30 самолетов были направлены в другие города. Сейчас ограничения сняты. В Домодедове и Шереметьеве предупредили о возможных изменениях расписания рейсов. В Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильных дождей. Об этом сообщили в гидрометцентре. По данным синоптиков, дожди ожидаются в зоне малоподвижного атмосферного фронта. В отдельных районах столицы за день может выпасть до 10 миллиметров осадков. Сегодня в течение дня в городе будет максимум плюс 11 градусов, а предстоящей ночью похолодает до плюс 4. Со следующего года школьники старших классов должны будут изучать не менее одного произведения литературы народов России в каждом классе. Это предусмотрено новым образовательным стандартом. В перечень авторов вошли чувашский поэт Геннадий Айги, дагестанский поэт и прозаик Расул Гамзатов, татарский поэт Муса Джалиль, башкирский поэт Мустай Карим, балкарский поэт Кайсын Кулиев и другие. Школьники должны будут знакомиться с содержанием и ключевыми проблемами произведений отечественной и зарубежной литературы. И о спорте. Российский полузащитник стамбульского Галатасарая Алексей Батраков открыл счет в матче основного этапа Лиги чемпионов против Барселоны. На его клуб проиграл дома со счетом 1-4. Это был первый гол россиян в Лиге чемпионов с декабря 2021 года и первый гол россиян в ворота Барселоны в Еврокубках с февраля 2011 года. В Москве в 8 часов 2 минуты утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
3: С утра идут на ура! Русские перцы на русском радио.
4: Дорогие друзья, второй час в компании главного утреннего шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Димка Морозов тут?
5: Есть.
4: Полинка Жукова тут?
6: Здесь я.
4: Антон Владимирович Юрьев тоже тут. Здравствуйте.
5: Ура, все в сборе.
6: Доброе утро.
5: Вот это да, никогда такого не было.
4: Мы тут.
6: Никто никуда не ушел, мы все здесь. Я хочу рассказать вам, что я вчера начала новую главу. Новую главу в спорте!
5: А, это книга такая, как у Маркса «Капитал», а у Полинки книга «Спорт».
4: Да, и такого «Капитал-шоу» «Спорт».
5: Новая глава. Так, что там?
6: Ну, я просто каждое утро заставляю себя делать зарядку, пока чищу зубы, вот эти все дела свои делаю. 5 минут, друзья, мне нужно 5 минут, потому что я знаю, что от этих 5 минут очень большой толк. Ой, так это сложно делается, вот я вам честно признаюсь.
4: Вот я каждый раз...
5: Это не опасно?
6: Нет, это не опасно, это очень полезно. Я находила себе много раз уже после отпуска, никак не могу просто снова вклиниться в эту спортивную колею, находила себе оправдание. Ну, Полин, ну завтра, ну давай, может, на следующей неделе. Ну сейчас что-то вообще не
5: хочется. Вообще, кто придумал этот спорт?
6: Не знаю.
4: Кто придумал, скажи, этот бег.
6: Ну просто после, понимаете, после отпуска так чувствуется, что джинсики тяжело застегиваются до сих пор. А у нас впереди столько мероприятий торжественных, где нужно
4: блистать. Да, если прямо на краснодарские джинсы лопнут, это вообще
6: приятно. Да, не очень, камильфо. Поэтому уж, ну что, все, я себе больше не даю никаких завтра. Вот сейчас. Вот сейчас буду делать зарядку. Понятно вам?
4: Давай подождем немножко.
6: Нет, сейчас буду делать.
5: Мы зрители.
6: Вы смотрите, я буду ее делать.
5: Окей.
6: А наши слушатели пусть ответят на вопрос, какое дело вы постоянно откладываете на потом, хотя оно занимает всего лишь 5 минут. Вот у меня зарядка, откладываю ее на завтра. Вот сейчас буду делать. Понятно?
5: Давай, делай, мы посмотрим и почитаем сообщения наших слушателей в Максе и ВКонтакте. Пишите.
4: Жги!
3: Русские перцы на русском радио.

0: перцы. Настроение на плюс.
1: Ну, расскажите, что вы откладывали долгое время на потом, хотя 5 минут это занимает.
2: Вот Анютка пишет нам: каждый день собираюсь перекинуть фотографии на компьютер, но мне вечно блом, хотя время займет не так много. У меня, честно говоря, тоже с этим проблемы. Уже миллион лет хочу все распечатать, да, сделать какой-нибудь альбом и так далее. Вот руки не доходят. Вот обязательно. Я не знаю, на пенсии, что ли, буду этим заниматься.
1: Да, я на пенсии
3: давай
1: тоже вместе думал. Мы же с Антоном договорились, что мы, когда выйдем на пенсию, ну, он меня
3: уже не будет.
1: Он меня дождется. И мы с ним будем распределять наши носки, вот эти однопарные.
2: Я вам уже своих закину.
1: У которых нет пары, которые куда-то исчезли. И вот мы с ним посели на лавочке, и кто-то семечки грызет, а мы вот носки бы перебирали. Но в итоге я не выйду. Короче, это дело бы тоже заняло не очень много времени, но я не выдержал, нервов не хватило,
3: вот
1: я свои выбросил.
3: Нелепое времяпрепровождение.
1: Так что,
3: да.
1: Антон, на пенсии ты будешь без меня делать эти делишки.
3: А сейчас мы типа вместе. Ну ладно.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама. Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А.
5: Имеются противопоказания, необходимо консультироваться со специалистом. Осень создана для перемен. Время выбрать свой Теннет Плюс. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Теннет Плюс Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Теннет Плюс. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Теннет Плюс. Быть элегантным.
6: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Теннет Плюс L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
7: Когда возвращаетесь из отпуска, где все включено, не забудьте все выключить.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
9: Русское радио.

0: Русские перцы. Смеяться обязательно.
1: Вот нам, кстати, тут Вика написала, она говорит, а я отказываюсь ходить к стоматологу, хотя там на самом деле дел, ну, на мой взгляд, на 5 минут, но я боюсь.
2: Я тоже боюсь.
3: На 5 минут и 5 миллионов, по-моему, нормально.
1: Ну, кстати, да.
2: Да, я тоже очень боюсь к ним ходить.
1: И мы боимся, причем не боли в этом кресле, мы боимся потом счета.
3: Конечно, только что Димка говорил про свои пенсионные отчисления, а вот как бы раз и потратил сразу их.
1: Я каплю себе на частички, на это, на протез,
3: чтобы
1: все было хорошо.
3: А я подарю тебе красивую чашку, чтобы ты челюсть сюда.
2: Ой, да, кстати, можно подарить и такое.
3: Зубки купаются.
2: Анастасия нам написала. Я себе с мая месяца каждый день говорю, что нужно перебрать вещи в шкафу на дочкиной полке. Но это действие постоянно откладывается. Вообще разобрать шкаф.
1: Да.
2: Вообще,
3: это
2: даже,
3: вообще,
2: знаете,
3: это история целая.
2: Два раза в год даже сделать это действие, заменить летнее на зимнее, зимнее на летнее, это уже тяжело.
1: Это подвиг.
2: Это просто неохота делать.
1: Но сделать, я вот не, в эти выходные я этим занимался. Такой кайф после этого, да, такое удовольствие.
3: Когда я все перемерил.
2: А мне приходится пока в босоножках ходить.
1: А мне приходится два мешка выбрасывать потом.
2: Ты как-то зажиточно начал жить.
1: Ну, очень много... я просто очень много...
2: Зарабатываю.
3: О, доброе утро!
1: Нет, я не про это. Я про то, что я очень долгое время копил барахло и хлам, поэтому вот пришло время выбросить это все. Занимает 5 минут реально.
3: Расхламление.
1: Да. Вот, но потом такое счастье. Я выбросил наконец-то коробку с коробками. Вот у вас пакеты с пакетами, а у меня коробка с коробками.
3: Пакеты с пакетами нельзя выбрасывать, я в них мусор складываю.
1: Надо ими пользоваться, потому что через год этот пакет превратится уже в тыкву.
2: А у меня картонные пакетики, знаешь, из бутиков.
1: И кто тут про богатство рассказывает?
3: Ничего себе!
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Мобильное приложение русского радио. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
6: ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая, лепота.
9: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
10: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
13: Да ладно?
12: На Авито авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
13: Хорошая история.
12: Запчасти с гарантией производителя – это «Авито Авто».
10: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
14: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
15: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей. От 3 110 000 рублей. Комфортный CS 75+. От 2 540 000 рублей. Динамичный Юниви. От 2 530 000 рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
10: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+. В комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на чанганавто.ру. Не оферта. Предложение ограничено.
16: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
17: Дорогой, как
7: Как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
13: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
17: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный. Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
18: Первое правило HAVEL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVEL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
19: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HAVEL F7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HAVEL City на сайте HAVEL.ru. 12+.
20: Вы заметили, что люди, имеющие одну с вами точку зрения, как-то красивее остальных? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Радио.
1: Какое дело вы постоянно откладываете на потом, хотя оно занимает вообще всего лишь 5 минут.
2: Вот у Ирочки, у ребенка на пижаме по плечевому шву начала образовываться дырка. И вот она уже достигла 6 сантиметров, а вдохновения взять иголку нет. Из Слободского. Ирина и Наташа нам пишут. Повара.
3: Угу. Нормально, нормально.
2: Да.
1: Угу. Ну что нормально?
2: Возьмите, зашейте дырочку.
3: Не надо.
2: Да.
3: Новое купить.
1: Наталья нам написала, я каждый день обещаю, что все, буду новой версией себя. Сяду на ПП, перестану ругать детей за бардак в комнате. Ох уж это я. Каждый день одно и то же.
2: Это правда. Вот у Маргариты тоже классное дело, которое она откладывает на потом, это протереть пыль на одной полке.
1: Угу.
2: Маргарит, вот купите себе вот эту метелочку специальную. И знаете, какой есть лайфхак?
1: Какой?
2: Значит, надо ее потереть об обычный пластиковый пакет. Она наэлектризуется, да. И она собирает сама пыль. Вы просто проводите, и она сама все на себя собирает.
1: Прям все-все?
2: Очень легко. Ну, все, что надо, она соберет.
1: Ага.
2: Все, что не надо, оставит.
1: А вот здесь нам еще одна Маргарита написала, что она никак не может все заменить лампочку в фаре автомобиля. Маргарит, а где мужчины в вашем окружении?
3: Кстати, что это такое?
2: Ну, они, наверное, не оплатили эту лампочку. Сейчас они, кстати, такие дорогущие.
3: Ну, лампы дорогие сейчас.
2: Да,
3: лампы. Да будет свет.
2: Они, причем, знаете, это не просто поменять лампочку. Там, если откроете капот, там вы увидите такой пластиковый чемодан практически. Вот там, в этом чемодане, кроется аппаратура для подсветки.
3: Угу.
1: Обалдеть.
2: Там все очень сложно. Поэтому, Маргарит, Маргарита зовут?
1: Да.
2: Пожалуйста, найдите Клик-клик себе обратить. Мастера, да, который вам это сделает. То, что сама вы точно не справитесь.
0: Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Все, ничего больше мы не откладываем. У нас уже все хватает всего.
2: Хорош, все уже.
1: 10 тысяч рублей есть.
2: Да.
3: Не, ну мы их отложили как раз для того, чтобы вам сегодня их отдать.
2: И пересчитали неоднократно,
3: пересчитали.
2: Чтобы успокоиться.
3: Вчера, кстати, у нас прекрасная была слушательница, которая сыграла отлично в первом раунде, забрала 5 тысяч рублей.
2: Да, и Димка расстроился, что она соскочила
3: с суперигры. От десятки отказалась. Но мы будем надеяться, что сейчас позвонит кто-то смелее, кто-то храбрее, кто заберет 10 тысяч.
1: Да, давайте. У нас вообще, по-моему, после отпуска еще никто не забирал 10 тысяч. А уже скоро новый отпуск
2: маячит. А мы очень хотим их отдать.
3: Да, ребята, имейте в виду, в ноябре у нас отпуск, поэтому, пожалуйста, сегодня заберите 10 тысяч. И тогда у вас будет возможность отправиться в отпуск тоже.
2: Да, куда-нибудь в область, к примеру.
3: До Дубны, например, доехать.
1: Да.
3: Дмитрий,
1: или просто обратно. В парк погулять.
3: Или в Калугу, там тоже хорошо. Все, ребят, давайте, звоните. 8495-995-105,7. Игра против правил.
0: Русские перцы на русском радио. О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио. Реклама на русском.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
9: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: Когда мужчина говорит, что внешность не главное, он имеет в виду свою собственную внешность. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
17: Новая песня на русском.
18: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
19: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
17: Русское радио.

0: Русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Дорогие друзья, прямо сейчас начинается игрушечка, где можно заработать денежки. За нас дозвонилась Гузель, вот из Санкт-Петербурга. Сейчас будет играть, выигрывать, вот, получить денег, наверное.
2: Гузель, кстати, переводится как красавица.
3: Ух ты.
1: Да, конечно.
2: Гузель, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте, слышно, наверное. Очень рада вас слышать.
3: А мы вас очень рады слышать.
1: Да.
3: Вы же не на громкой связи?
4: Нет.
1: Вот, видите, вот Гузель переводится как красавица, а Дима переводится как подхалим. А давайте, дорогие друзья, сейчас поиграем. Правила вы знаете, Гузель?
4: Да, знаю.
1: А, точно? Ну, повторите нам. Мы-то не знаем, мы забыли.
4: Отгадываем вопросы, отвечаем идентично, но как бы наоборот.
2: Ну,
1: идентично, но
2: да.
1: Как бы наоборот.
2: Да.
3: Хорошо, вы можете запутать любого, Гузель.
1: Да.
3: Идентично, но наоборот.
2: Ну, похоже, но не так, как надо.
3: Да.
2: 20 секунд у нас будет длиться раунд. Гузель, пожалуйста, говорите громче, потому что вас слышно плоховато.
1: Да.
2: А нам хорошо. Надо понимать, что вы отвечаете, окей?
4: Окей.
2: Все.
1: Окей.
3: Окей.
2: Время пошло.
1: Поехали.
2: Удачи.
1: Как называется детеныш овцы?
4: Теленок.
1: Чем забивают гвоздь?
4: Топором.
1: Какая страна славится пирамидами и сфинксом?
4: Индонезия.
1: Что делает медведь зимой в берлоге?
4: Прыгает.
2: Ну, прыгает. В принципе, успели.
1: Ну, в принципе, допрыгался медведь. Да,
2: да,
1: все,
2: да, прыгает да, он да, там. Да. Зимой в берлоге.
3: 4000 рублей!
4: Ура!
2: Ура!
1: Ура!
2: И знаете...
4: Спасибо!
3: Это вам спасибо!
2: Вам спасибо,
3: вы
2: Гузель.
3: Все старались, вы все сделали правильно, вы умничка.
2: И хорошая новость, знаете какая?
1: Спасибо. Какая?
2: В том, что Гузель сейчас не придется становиться перед этим тяжелейшим выбором. А так 4000 забрала и спокойно.
1: Да? А ты уже с самого начала там начал, да, откатывать? Типа, красивая, ну, давайте
2: Я хотел, чтобы она забрала десяточку. Ну ладно, 4000 прекрасный результат, Гузель.
1: Да, мы вас обнимаем, моей родине, привет!
3: Да, пока-пока!
0: Игра против правил на Русском радио.

0: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатно при его покупке в автосервисах «Фит Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Реклама.
3: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 220 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО «СН Токасский» проектная декларация на nah.dom.rf.
1: В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
4: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 910 рублей. ПСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
7: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
7: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные.
8: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
9: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
8: Выбирайте город мира. +7 978 300 75 75.
9: Карбон. Застройщик ООО «СЗНИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
8: Город мира. Там, где всегда тепло.
10: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Симферополь, Лада. Есть Лада. Нам подоступней надо.
13: Есть «Лада» как вам надо. Новая «Лада» с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь Лада». Ялтинская объездная, Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru.
14: Указана стоимость на «Лада» гранта «Классик» до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового. АО «Автофинансбанк». Не оферта.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Научиться танцевать индийские танцы просто. Надо одной рукой выкручивать лапочку, ача-ача, а другой гладить собаку.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.
17: Русское радио. Что слушает страна? Русское радио.
18: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
17: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Власти хотят создать единый реестр перекрытых дорог. Сегодня в Госдуме законопроект по этому поводу будут рассматривать в первом чтении. Согласно проекту поправок, который подготовили в Совете Федерации, все ограничения и перекрытия на дорогах в стране соберут в едином реестре, доступном водителям, а владельцы трасс будут обязаны сообщать о них заранее и по общим для всех правилам. Это повысит безопасность дорожного движения, считают авторы инициативы. На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов. Он действует в Геленджике и Новороссийске. Морской спасательной службе рекомендовали принять меры для предотвращения выбросов нефтепродуктов на береговую линию, а профильным ведомствам информировать население. На прошлой неделе танкер под флагом Либерии подвергся удару без экипажных катеров у побережья Сочи. В результате атаки на судне загорелась нефть. Мировые продажи смартфонов в третьем квартале года упали на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый низкий уровень с 2012-го, отмечают маркетологи. Снижение объясняется дефицитом компонентов памяти, поскольку резкий рост цен на микросхемы привел к увеличению производственных затрат, и производители повысили цены для потребителей. Мировые цены на смартфоны в этом году поднялись примерно на 20%. По итогам продаж в третьем квартале Samsung продолжает удерживать первое место, имея 23% доля рынка, Apple занимает 22%. Минздрав назвал регионы России с наименьшей долей курящих. Лидерами стали Чечня, Краснодарский край и Ингушетия. По оценкам Минздрава, в сентябре курящих в Чечне было 0,2%, в Краснодарском крае 4,5%, а в Ингушетии 6%. Также небольшая доля курящих была отмечена в Туве, Дагестане и Ямало-Ненецком автономном округе. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: перцы на русском радио.
1: Русские перцы.
2: Начало 10-го в российской столице, а это значит, что уже третий час главного утреннего шоу страны «Русские перцы» продолжает свою работу. И мы что делаем сейчас? Мы сейчас приветствуем аплодисментами Полиночку Жукову.
3: Доброе утро!
2: Так, забросайте своей любовью Антона Юрьева. Лови, лови, лови, все сердечки.
3: Все тебе,
2: все тебе,
4: а
2: все
4: теперь
2: тебе.
4: Цветы, мягкие игрушки на сцену, где стоит Дима Мороз.
2: Спасибо. Вот это утро, вот это я понимаю,
4: на
2: среда.
4: Тенишки.
2: 14 октября. Мы с вами, между прочим, на экваторе осени уже.
3: Да, кстати, уже совсем скоро, уже Новый год.
4: Желтый лист осенний.
2: Поэтому, если вдруг вы с кем-то договорились встретиться, давайте уже после майских.
3: Ну да, там уже чуть-чуть.
2: Это Москва, Катюнь, здесь все так, здесь такие категории встреч. Ну, ребята, а с вами мы встречаемся уже сейчас в нашем эфире, потому что вы продолжаете писать нам сообщения по нашей сегодняшней теме.
3: Какое дело вы постоянно откладываете на потом, хотя оно занимает всего 5 минут? Вот не откладывайте на потом, напишите нам свою историю, в мессенджеры пишите.
4: Да.
3: Все работает.
4: А если это дело не на 5 минут, а на час потом затягивается, тоже все равно напишите фотографию,
2: очень
4: прикрепите,
2: ждем. Давайте,
4: как вы
2: пишите.
4: В одежде в шкафу.
2: Ждем.
1: Русские перцы.
0: Русские перцы на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов. Спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну, что вы все время откладываете на потом? Расскажите нам, пожалуйста. Вот Ирочка написала. Я настраиваюсь на глажку белья, постирушки быстрые. А вот придумали бы вообще машинку для глажки, чтобы всякие вещи быстро гладить?
2: Только есть
1: да,
2: они.
1: Да, но они очень дорогие.
3: Да. А дорогие не всегда нормальные, потому что я однажды вот засунул туда рубашку, да, так, вот, и, короче, ну, рукава нет, и ворот нет. И я думаю, ну как так-то?
2: Ну, кстати, да, не все она.
3: А суперпрофессиональный, когда ты вот на манекена прям, знаешь, надеваешь, и то он делает так. Пух,
2: да, и все.
3: И я думаю, ничего себе какая. Я посмотрел, сколько стоит, 420 тысяч. Да, привет.
2: А мне нравятся вот эти большие промышленные, которые просто не гладят.
3: Да, да, вот так вот.
2: Да.
1: Приятно. Можно вообще не гладить.
2: А, вот сейчас, да, кстати, ребят, сообщение дефис Помятая. Боль от так. Юлечки. Ее 5-минутное дело, которое она постоянно откладывает, это ответить на голосовое сообщение от подруги. Юлечка, сейчас в вас полетят. Полетят, конечно, какие-то гневные
1: голосовые.
2: Слова.
1: Да,
3: да, если голосовой, там минут на 20.
2: Потому что знаете, как она делает, значит, вот. Она его послушает, мысленно она ответ уже сформулировала и как будто бы уже ответила. А то, что надо кружочек записать ответный или текст набрать, это как бы уже все. Она это откладывает на часы, иногда даже
3: ну,
2: на
3: послушайте,
2: дни.
3: На X4.
2: Юля, вы чего? Вообще?
1: Сразу, а что сразу не можете, раз сформировали уже ответ, но
2: ну,
1: и запишите
2: ответьте,
1: его.
2: Да хотя бы какой-нибудь смайлик. Вот я, кстати, тут добавил себе набор стикеров с поросятами.
1: Ага.
2: Помогают в любой ситуации. Там такие классные поросятки.
1: А что ты мне еще не присылал?
2: Как
3: ну, потому что на самом деле, я хочу сказать, там стикеры с нашим с тобой изображением.
1: Понятно.
2: Я тебе сейчас пришлю поросенка.
3: Я бы тебе еще не хрюкал мороженое.
2: Подложу тебе свинью.
1: Давай, давай.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама. Осень создана для перемен. Время выбрать свой Tenet Plus. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Tenet Plus Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Tenet Plus. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
4: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Tenet Plus L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
0: В Автогрупп Крым снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
4: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном сносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. ПСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
0: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кто поздно встает, тому Бог уже все дал.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
0: Русское радио.

0: на русском радио.
1: Димка, ну все, хватит уже откладывать на потом свою историю. Рассказывай, что ты откладываешь?
2: Можно я сначала просто сообщение Катеньки прочитаю, потому что это всех касается.
1: Ну ладно.
2: Она забывает белье на сушилку развесить после стирки.
3: Ой,
2: потом она это забывает, все это там закисает, и, в общем, надо стирать это по второму кругу.
3: Это нормально, у меня пару раз так было, я 2 раза делал полоскание, вот, потом дополнительное полоскание. Я,
1: ну да.
2: И надо, вот, послушайте совета.
1: Сушку купите.
2: Сушку, ну, машинку да. С сушилкой, да. Но только надо тоже переложить туда эти вещи.
3: Да.
1: Ну, надо.
2: Вот, это, короче, ребят, не стирайте на ночь. Потому что если вы забудете просто.
1: Ой, ну сразу зумеры эти вспоминаются, новость, которую мы на этой неделе рассказывали, что они вообще не умеют пользоваться стиральной машинкой.
2: Да.
1: Может быть, и хорошо.
3: Да, конечно, руки завязывать не умеют. Может, подарить им бизиборд?
1: Нет, может быть, это и хорошо, понимаешь?
2: Не, может, нам открыть просто какие-то курсы для зумеров, вот эти вот элементарные вещи.
1: Или там, прачечную.
2: Отложим это
3: и заработаем
2: пока. Отложим эту идею не в долгий ящик. А я хочу сказать, что я, наверное, как многие мужчины, откладываю, но потом постоянно уборку по местам разных вещей. Вот все говорят, вещи должны иметь свое место.
1: Да.
2: Я никак вот не могу понять, где у меня место для чего. Все время оно разное. Долго могут валяться носки, брюки не на своем месте. Хотя это занимает буквально 5 минут. У меня раньше посуда лежала в раковине. Потом я понял, что нет, вот все равно ее придется мыть. Лучше я сейчас потрачу на это 5 минуточек и буду спокоен. Я буду проходить мимо пустой раковины, и мне будет счастье.
1: Пора, знаешь, вот это вот шоу «Был холостяк». Новый сезон делать с тобой. Вот уже все. Ну пора, Димка, завязывать с холостяцкой жизнью.
3: Да. Димастяк, вот, так шоу назовем.
2: Нет, я как Мягков, знаешь, в «Иронии судьбы», который говорил, что вот она будет мелькать туда-сюда, туда-сюда. А у меня нервы, извините, уже не железные.
1: Она мелькать будет туда-сюда, чтобы твои вещи на место класть.
2: А, ну это можно.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Мобильное приложение русского радио.
4: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
5: Казань брал, Астрахань брал.
6: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
7: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
8: Красота-то какая, лепота.
9: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
11: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
13: Начните с легкого старта с программы «Чанган Лайт». Изящный «Юникей» от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный «CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный «Юниви» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким «Чанган» стартуете вы. «Чанган» – инжиниринг эмоций.
14: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. «Чанган Юникей» в комплектации «Комфорт». «Чанган CS 75+, в комплектации «Комфорт». «Чанган Юниви» в комплектации «Люкс». Товар сертифицирован. Подробности на чанганавто.ру. Не оферта. Предложение ограничено.
15: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
16: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
17: Капсикам.
16: Маме скрутила шею весной.
17: Капсикам.
16: Плечо подмывает у сына порой.
17: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
16: Капсикам. И боль на удалении.
17: Капсикам. Моя сила в движении.
18: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
19: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый – значит выгодный.
20: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
21: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
22: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
23: Обращаюсь ко всем, кому было жарко. Но сейчас-то норм, все устраивает. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: Давай на самый верх, пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

0: Русские перцы. Настроение на плюс.
1: Ну-ка, расскажите нам, что вы откладываете в долгий ящик, хотя это вообще занимает

0: начните со вторника.
1: Доживем до понедельника. Дожуем до понедельника.
2: Да.
0: С четверга,
2: кстати,
0: в принципе, можно начать.
2: С любого дня.
1: С сегодняшнего дня начать.
0: Да вот, прям с 10 часов давайте.
2: Ой, ну а как же та вкусная булочка,
1: погоди,
2: которая лежит?
0: Подожди,
1: а
0: вкусную булочку можно съесть в 9.55.
2: Ага.
0: А, кстати, а потом да, сесть на диету до 9.15.
2: До 15 часов?
0: Да.
1: Нет, там же после 6 есть нельзя. А вот после 11 есть можно.
0: Можно.
1: Да?
0: Такое интервальное голодание.
1: Да,
0: вот
1: да,
0: с 10
1: только интервалы
0: часов
1: маленькие.
0: Ну, такие, да, ну извините.
2: Каждые полчасика нужно есть.
1: Да. Вечером сделаю открытие, ребят.
2: Какое?
0: Холодильника.
2: Здесь еще одно из сообщений. Любочка нам написала. Она никак не может довязать мужу джемпер. Осталось только сделать воротник, но что-то все не идет. Уже 3 года лежит.
1: Джемпер. Ну, давай я довяжу, ладно, господи, несите.
0: Кстати, у Антона и спицы есть.
1: Да, давай.
0: Или ты крючком?
1: Нет, крючком не умею, спицами могу.
0: Сколько у тебя, 4 или 8?
1: Я могу и 2, и 4.
0: Какой молодец. А у тебя там есть эти шарики на концах?
1: Шарики на концах?
0: Да.
2: Ты о чем сейчас?
0: Про спицы. Ну, такие.
1: Да, мы про эти игры в ролях. Дима Морозов, Антон Юрьев.
3: День встает, Родина ждет. Русские перцы. Вперед!
4: Русские перцы
3: на русском.

0: на русском радио.
1: Никогда не откладывайте на завтра то, что можно сделать послезавтра.
2: Да, вот, например, пишет нам сообщение: около моей работы есть автомойка. Каждое утро заезжаю на территорию, проезжаю мимо автомойки, думаю, вот сегодня в обеденный перерыв приеду помыть машину. И так каждый день на протяжении уже 2 недель. Уезжаю с работы, еду мимо автомойки и ругаю себя. Опять сегодня машину не помыла.
1: Да, я так мимо заправки уже который день проезжаю. Думаю, ну ладно, не сейчас. Не
3: почему?
1: Сейчас, потом,
3: почему?
1: Потом.
3: Почему? А чтобы потом стоять в очереди? Что ты прям?
1: Ну, опаздывать не хочется на эфир.
3: Да? Если что, у меня канистра есть. Могу тебе залить?
1: У меня тоже есть, но она пустая.
3: Да? Могу тебе отлить?
2: А вот отлить может нам Виктория, между прочим. Потому что она пытается начать пить меньше кофе.
3: Да, не,
2: закупилась, не знаю, как сейчас правильно сказать, закупилась чаями.
3: Да чаями не надо закупаться, вы еще на цикорий перейдите.
2: Елень заваривает чаи. Вот, так
1: попейте
2: что...
1: чай с Габой.
2: Ой.
3: С кем?
1: С Габой, это вкусно,
3: я
1: полезно.
3: Я хочу один.
2: Викуль, если вообще лень делать все, просто пейте воду. Полезнее.
1: Кстати.
3: Да, дистиллированную.
2: Можно и тепленькую водичку. Это полезно для ЖКТ.
3: И осторожно, потому что ЖКТ, потом начнется и ТД, и ТП.
2: Ну хорошо, и сразу же похудение, видите, сколько пользы.
1: О, кстати, да. А еще можно ею помыться. Слушайте, сколько полезных применений у воды оказывается.
3: Ну, с лица воду не пить, хотя...
1: Хотя можно.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
7: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
8: ОСАГО в Альфа-страховании.
9: Вот настоящий порядок.
10: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
6: Красота-то какая, лепота.
11: А у Альфа-страхования лидера ОСАГО в России.
12: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2020.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. Аутер Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грас Азелит 600 мл. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте.
3: Кроме ленты эконом.
2: Цены на минимум. Выгода на максимум.
4: В ленте.
5: Шапка. Носки. Еще шапка.
6: Мам, я на 2 дня еду.
5: Именно.
7: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
8: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
9: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
10: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
14: Да ладно?
13: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
14: Хорошая история.
13: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
15: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
16: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
17: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
18: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
19: Нежданных гостей не бывает. Бывают хозяева, которые потеряли бдительность. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: вы знаете, кстати, получение новых знаний занимает, ну, практически...
1: Так, извините.
2: Что там пищит?
1: У меня коленка скрипит.
3: Это он просто помог мне сесть.
0: Так, вот тебя выкрутило сегодня.
3: Да.
1: Утреннюю гимнастику не сделал.
3: Да.
0: Бодров, прекрати ломать нам радио.
3: Тимур Кабаев, здравствуйте.
0: Пришел и начал тут уже устраивать.
2: Верни его на место.
0: Ну-ка встань. Вообще, дай договорить старшим.
2: Давай.
1: Новости давай. В смысле, новая информация.
0: Новая информация, да. Я про то, что получение новых знаний занимает буквально 5-7 минут. Почему вы это откладываете на потом? Вот Бодров, например, оказывается, недавно только узнал, что обозначает слово «натальное». И это не от слова «Наталья».
1: Натали, нет?
0: Нет.
2: Это что-то нательное?
3: Не, ну погоди, там же есть «натальная».
1: Ладно, это слово «рождение». А ты знаешь, что «Ноэль» — это тоже к этому слову относится?
0: Конечно.
3: «Пер Ноэль»?
1: Да, это же Рождество, но там...
3: Нет, не надо в Рождество.
1: Ну это католическое.
3: Да?
2: Санта-Клаус.
3: Я вообще больше не пойду туда, где вот с башенками.
1: Короче, не ходи.
0: Не откладывайте в дальний ящик получение новых знаний. Всегда пригодится. Ну так козырнуть в компании.
1: Да, когда неловкая пауза повиснет.
2: Да, сказать, что такое натальное.
3: Когда неловкая пауза повиснет.
1: А я знаю, от какого слова произошло орхидей.
3: Так.
1: Ой, оно для взрослых.
2: Хорошо, не говори.
3: Для взрослых?
2: Мы же здесь дети.
1: Орхис — это...
2: Ой,
3: я понял, спасибо. Спасибо,
1: ну, да.
2: Спасибо. Я уже переживаю.
1: Они похожи.
3: Я еще по предыдущей сентенции понял, что ты пел в церковном хоре и много знаешь. Все хорошо. Успокойся, все нормально.
1: Мы еще не успеваем, поэтому мы что?
3: Что мы?
2: Прощаемся.
1: Мы прощаемся.
3: Давайте не будем ждать Рождества, я прямо сейчас делаю.
2: Давай.
3: Почему бы нет?
2: Димка замолчал.
1: Димка что-то замолчал.
0: Я просто так подумал.
3: Да нет, просто Бодров открыл окно, запахло осенью. Запахло осенью. Да?
0: Да.
2: И мне никто не нужен, кроме ты.
3: Однозначно. Падут пойдем собирать гербарий и желуди. Вот.
0: Так, все, давайте не откладывать эту встречу вашу с Тимуром Бодровым, которая состоится буквально через 15 минут. А мы пошли.
2: А наша встреча с вами произойдет уже завтра в 7 утра. Завтра четверг.
0: Завтра четверг.
1: Фальстарт.
2: Но мы не против пятницы.
3: Биполярочка!
2: Пока!
3: Пока!

0: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Моя эмоциональная нестабильность... Это самая стабильная вещь в мире.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
7: Русское радио. Все будет хорошо.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Власти отменили занятия в школах и приостановили работу детских садов в Балакове Саратовской области. Родителям рекомендовали уточнять информацию непосредственно в образовательных учреждениях. Сегодня в Балакове в результате атаки беспилотников погиб один человек. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также сообщил о повреждении нескольких жилых домов. На месте происшествия работают оперативные службы. Для обращения граждан администрация открыла горячую линию. За управление мопедом в нетрезвом виде могут лишить водительских прав, даже если транспортное средство не зарегистрировано в ГИБДД. Об этом говорится в судебном решении, с которым ознакомился ТАСС. В Волгоградской области сотрудники остановили мужчину на скутере и заподозрили его в употреблении спиртного, а свидетельствование это доказало. Суд признал водителя виновным, оштрафовал на 30 тысяч рублей и лишил прав на 1,5 года. Средний вес порции готовой еды сократился на 10%. Сейчас он составляет 266 граммов, следует из данных аналитиков. По мнению экспертов, это может быть связано как и с намеренным снижением порции для сохранения прежней цены, так и с ростом популярности малых форматов. При этом развитие рынка сейчас осложняется недостатком производственных мощностей и ростом стоимости логистики. Сейчас готовая еда остается самой быстро растущей категорией в продуктовом ритейле. Россияне в соцсетях начали готовиться к Новому году и устанавливать елки. Психологи объясняют тренд способом продлить приятное предвкушение праздника и раньше погрузиться в знакомую эмоциональную атмосферу. Кроме этого, иногда после напряженного периода желание заняться украшением дома может усиливаться, а простые действия с видимым результатом помогают переключиться с накопившихся задач. Вернусь буквально через час, а в нашей студии к новому часу уже готов Тимур Бодров. Встречайте.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио. Тимур Бодров.
2: Скажу по секрету, стараюсь на работу прийти чуть-чуть пораньше, ну, потому что, да, к эфиру нужно подготовиться, но в большей степени, чтобы посидеть, поболтать с нашими русскими перцами. Да, потому что общение с ними приравнивается к дополнительной порции эспрессо, а то и ристретто. Вот я уверен, что вы ко мне присоединитесь, когда сейчас ребятам вдогонку мы отправим наше коллективное спасибо за это прекрасное бодрое утро. Ну и с этой минуты, с этого часа за ваше настроение в ответе буду я, Тимур Бодров. Всем привет! Много всего классного, прекрасного принес, приготовил. Истории интересные, факты занимательные. Ну и самое главное, музыку любимую. Это «Русское радио». Вперед из песней.

0: Реклама на русском.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: перетанцуй меня.
1: Реклама.
2: Симферополь надо? Есть «Лада». Нам подоступней надо.
3: Есть «Лада» как вам надо. Новая «Лада» с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь Лада». Ялтинская объездная, Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру. Указана стоимость на «Лада» гранта «Классик» до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего подержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
2: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном сносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. ПСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 220 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ НТК Скифский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Осень создана для перемен. Время выбрать свой Tenet Plus. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Tenet Plus Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Tenet Plus. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Tenet Plus L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
6: Говорят, что я с каждым днем хорошею. О, преувеличивают. Всего лишь через день.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
8: Русское радио. Радио.
9: Вот оно какое!
10: Наше
9: утро!
11: У Антона, между прочим, нашего 10 тысяч друзей ВКонтакте. Я посмотрел специально. Вот Антон,
12: ну, расскажи. У него живот вообще никогда не болит.
11: Антон, расскажите, пожалуйста, вот каково это быть человеком, у которого 10 тысяч друзей? Это сложно?
13: 9999. Я пока шел, один отписался.
11: Подожди. Нет, я вижу здесь фейковая страничка Орландо Блума.
13: Нет, мы с ним общались этой ночью, нормально.
12: Просто у Орландо живот заболел.
11: Он тебя не звал в Голливуд, случайно?
13: Звал, предлагал мне различные кастинги, но все почему-то на Мосфильме в Голливуде я не доезжал.
11: И почему-то платные, за них надо было заплатить.
13: А ему отсылал деньги за платную фотосессию, он как-то обрабатывал мои фотографии.
11: Ну, в общем, спасибо.
13: Где мои фотографии, Орландо?
11: Спасибо за такое прекрасное интервью, встретимся после рекламы.
14: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

0: Да, дорогие пассажиры, наш лайнер «Трудовые будни» успешно преодолел зону турбулентности и выполнил посадку в аэропорту «Среда». Экватор нашей поездки, топливо в виде кофе бодрит, летим на автопилоте и, к счастью, уже послезавтра будем заходить на посадку. Да, не забудьте своевременно привести кресло в полурасслабленное положение и уже начать готовиться к наслаждению выходными, по крайней мере, к предвкушению он их. Ну и встречайте, конечно, наших звездных бортпроводников. Скоро на русском Мот и Катя Лель.
1: Русское радио.
2: Все будет хорошо.
3: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: спинам мурашками на чуть-чуть зеленой суши.
1: Реклама на русском.
2: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это арабика капучино.
2: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный.
3: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
4: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
5: 18+.
6: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Корона.
8: Друзья хотели подарить мне на день рождения зажим для денег. Зажим для денег у меня уже есть. Это жена. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Обрецела листва, как ненужные слова. Между нами горе, осень поселилась.
2: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.

Да, как известно, отношения, особенно продолжительные, это живой организм, в них бывает и пасмурно, и дождливо, и, конечно, важно не допустить заморозков, а то и вечной мерзлоты. Что делать? Ну, может быть, надеть теплый свитер, обняться покрепче и вернуть оттепель, потому что в отношениях, в отличие от природы, цикличность не происходит сама, требует усилий, да, усилий, чтобы вновь стало тепло, вновь вернулись весна и лето. 10.29, столичное отличное, это Русское радио, и я всегда оптимистичный Тимур Бодров, ну и вас зову в нашу компанию.

0: мы, друзья, являемся свидетелями самой светлой полосы в жизни Сергея Лазарева. Ну и я здесь не только про его недавние аншлаговые концерты в столице, но и про то, что песня, отзвучавшая «Компасы», является рекордсменом золотого граммофона в этом сезоне на этой неделе. Да, дольше, чем какой-либо другой хит, песня эта остается в легендарном хит-параде русского радио. Результат – 24 недели. Все это не дает нам возможности сомневаться. Сергей точно будет 5 декабря на 31-й церемонии национальной премии. Ждем там и вас, и можем, если что, приглашение подарить. Подробности в группе русского радио в «Одноклассниках».
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. А у Альфа-страхования.
5: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от Капитан Вкусов. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. Капитан Вкус. Любовь в каждой рыбке.
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам, я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку. Набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Встречайте автомобили для бизнеса СКМ М7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров, универсальный инструмент для логистики грузов и 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
10: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Купил в магазине паштет с уткой, говядину в желе, индейку в соусе. И все это где? В кошачьем отделе. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Одно из немногих блюд, которое я освоил мастерски за свою жизнь, это, конечно, яичница. Омлет мой вообще идеален. Вот, могу яйца и просто так отварить. Правда, они не всегда легко чистятся. Но это, насколько я знаю, уже не моя вина. Ну и что самое главное, приятное, яичница – блюдо универсальное. Хорошо идет не только на завтрак. Спасает, оживляет также и вчерашние заветренные макароны на обед и ужин. Вот, приятного аппетита желаю вам, если вы к трапезе готовитесь. А у нас на русском время десерта. В эфире, ну, практически... Ромовая баба. Юлиана Караулова.
1: Русское радио.

0: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Пристальнее всех за фигурами следят шахматисты.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
7: Поздравляем с Новым годом, Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Дата-центр Сбера в Саратовской области подвергся атаке беспилотников. Все системы и сервисы работают штатно, заверил первый зампред правления финансовой организации. Ранее глава Саратовской области сообщил о повреждении домов в Балакове и одном погибшем. По данным Минобороны, над российскими регионами минувшей ночью сбили 902 дрона в направлении московского региона. Со вчерашнего вечера были направлены почти 500 беспилотников. Производители и продавцы электроники попросили Минпромторг снизить технологический сбор. Он может привести к подорожанию отдельных категорий товаров до 10%, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо профильной ассоциации. Участники рынка предлагают снизить надбавку для немаркированной продукции с 33% до 10%, а скидку для маркированной увеличить с 33% до 70%. Также они просят освободить от сбора товары, прошедшие таможню до 1 декабря этого года, и возвращать уплаченные средства при экспорте и реэкспорте. Со следующего года школьники старших классов должны будут изучать не менее одного произведения литературы народов России в каждом классе. Это предусмотрено новым образовательным стандартом. В перечень авторов вошли чувашский поэт Геннадий Айги, дагестанский поэт и прозаик Расул Гамзатов, татарский поэт Муса Джалиль, башкирский поэт Мустай Карим, балкарский поэт Кайсын Кулиев и другие. Школьники должны будут знакомиться с содержанием и ключевыми проблемами произведений отечественной и зарубежной литературы. В России появился первый чизбургер со знаком качества. Это значит, что продукт полностью отвечает не только обязательным нормам пищевой безопасности, но и более строгим опережающим стандартам, разработанным самой организацией, сообщили в Роскачестве. Эксперты проверили 20 различных заведений, и знак качества получили 3 из них. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Давайте сегодня обойдемся без этого. Сердце магнит болит. Пусть лучше так. Сердце отчасти стучит и петь велит.
1: На русском радио Тимур Бодров.
0: Да, это я, привет, друзья. Ну вот за что люблю свою работу, за то, что можно петь, подпевать, и никто ничего не скажет. Хотя, я думаю, если вы тоже петь начнете, коллеги против не будут, потому что когда хочется петь, значит, вы счастливы, а счастье заразительно. Чем счастливее вы, тем счастливее те, кто вокруг вас. А мы, Русское радио, хорошим настроением делимся через улыбки, через музыку. Кратко расскажу о наших музыкальных планах. На этот час ждем Нюшу, Артика и Асти, Филиппа Киркорова, Валерию. И вот уже с нами Влад Соколовский.

0: Реклама.
1: Симферополь надо? Есть «Лада». Нам подоступней надо.
2: Есть «Лада» как вам надо. Новая «Лада» с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь Лада». Ялтинская объездная, Бородина 36. Подробности 8 978 076 3220 и на крым.лада.ру. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
1: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном сносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 910 рублей. ПСК 3,10%, 26,11% годовых. Не является публичной офертой.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Осень создана для перемен. Время выбрать свой Tenet Plus. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Tenet Plus Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Tenet Plus. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
1: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Tenet Plus L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
4: Купил самоклеющиеся обои. Сижу. Жду.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.
5: Вот оно какое!
6: Наше утро!
7: Русские перцы. 16% признаются, что лучше бы сослуживцы оставались в неведении и не знали вообще, когда у кого дыре. В общем, мне кажется, это может быть из-за того, что люди, во-первых, скрывают возраст, во-вторых, не хотят проставляться на работе, ну, знаешь, тратить деньги, вот это все.
8: А у меня сразу в голове зазвучал вот этот голос неприятный. Люди, не уезжайте, кто не сдавал! Не уезжайте! У Маши селезнёвы прибавление!
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Что слушает страна?

0: радио. Все будет хорошо.
1: Гость шоу Сергей Жилин. Вечер на русском.
0: Реклама на русском.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Арабика капучино.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Что в моде в этом сезоне?
5: Дерзкий дизайн. Тебя точно заметят.
6: Комфортно. База, пакет теплых опций и стильный салон.
7: Умный образ, технологии, которые понимают с полуслова.
8: И полный привод придет на помощь в любой ситуации.
9: Все это в кроссоверах Амода. А сейчас еще и с выгодой до 350 тысяч рублей.
10: Амода C7 и Амода C5 не перестают восхищать.
11: Срочно надо брать!
12: Указан максимальный размер выгоды потребителя на модель Амода C7. Условия уточняйте у официальных дилеров Амода и на сайте amoda.ru.
13: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
14: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
15: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
16: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
17: То, что его понимает.
18: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
19: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
20: Русское радио приглашает в кино на семейное фэнтези «Чудо Юра».
21: А это кто?
20: Виктория Исакова, Сергей Безруков, Софья Лапунова, Микита Воронов. Любовь сильнее сказки.
22: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
20: В фильме «Чудо-юдо» в кино с 22 октября.
23: 6+.
24: Прочитал в гороскопе: сегодня кто-то хочет завладеть вашими деньгами. Сразу посмотрел на жену. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Группа «Рефлексы» — абсолютная классика российской танцевальной поп-сцены, ну и по совместительству гимн рабочей среды. Ну да, самую примерную хочет видеть нас начальник. И нон-стоп, не прекращаясь, это про задачи, которые сыплются, ну, буквально со всех сторон. Но мы справимся, потому что других вариантов развития событий просто нет. Да, вперед из песни. 11.26, точное московское. Скоро здесь Нюша и посвящение шпалоукладчицам. Сильные девочки и группа Ума Турман с предложением немного размяться.
1: Новая песня на русском.
2: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
3: Всем привет! Мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
1: Русское радио.
2: Никак...

0: На русском радио «Умные вещи». Все о технике и технологиях. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Средства производства и автоматизации».
1: Привет, с вами Петр Кузнецов, и сегодня поговорим об умном металле. Износостойкость и долговечность ему придает правильное нагревание и охлаждение, или термическая обработка, которая занимает особое место в промышленности. Ведь от того, насколько эффективно и точно она выполнена, зависит и ресурс техники, и безопасность конструкций. Это направление развивается по нацпроекту «Средства производства и автоматизации». Кто же занимается термообработкой и как это вообще выглядит? Человек уже давно доверил эту важную работу машинам. В компании «Накал» промышленные печи больше 30 лет разрабатывают, производят и продают оборудование для термической обработки. Производственная база составляет больше 12 тысяч квадратных метров, на которых располагается вся необходимая техника и оборудование для производства печей и термических установок. В 2005 году на базе предприятия появилась своя аккредитованная испытательная лаборатория. С тех пор там исследуются режимы термообработки, подбираются нужные технологии и, конечно, испытываются инновационные решения. Например, электропечные элеваторные агрегаты, построенные по модульному принципу. Это позволяет

0: робототехники. Что примечательно, все этапы координируются через единую станцию автоматизированного управления без участия оператора. Одна из таких линий работает на Петербургском тракторном заводе.
1: Умные вещи на русском радио.

0: сильная девочка плачет у окна. Ну, вообще, конечно, плачут абсолютно все. И сильные девочки, и железные мужчины, и те, кто кажется буквально несокрушимым, как скала. Потому что, когда мы сдерживаем слезы, эмоция, в общем-то, никуда не девается. Мы просто прячем ее поглубже внутрь, а это потом может нехорошо нам аукнуться. Да, самые сильные люди, по-моему, это не те, кто никогда не плачет. Это, наоборот, те, кто разрешают себе быть живым, настоящим и даже уязвимым. А потом вытираем слезы, продолжаем полет и помним, все будет хорошо.
1: Русское радио.

0: Мобильное приложение Русского радио. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
1: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires и колесо.ру. Колесо.ру для уверенности на зимней дороге. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-961.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе, как дела у мужа. Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен – моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
6: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
7: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
8: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
9: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ». 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Примерочные магазины. Зеркала сделаны так, чтобы ты сразу понял. Пора завязывать с булочками. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499. Хочу спать.

0: Валерия потрясающая, многоликая. Если бы я проводил орнитологический анализ, то, скорее всего, классифицировал бы ее как птицу Феникс. Ну, судите сами, пережила кризис, но смогла не просто вернуться, а триумфально возродиться. Ну, и еще, конечно, Валерия — это немного белый лебедь, грациозная и верная. Я Тимур Бодров, ну, скорее всего, птица-говорун. Так бы и продолжал болтать, но в эфир уже рвется Клава Кока.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама. Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Аленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
2: Как я уже говорил, я никогда не повторяюсь.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. СМИ сообщили, что кишечную палочку обнаружили в готовых блюдах ленты и вкусвилла. По данным издания «База», гастрорейд провели в Москве. Лабораторные исследования выявили в блюдах супермаркетов опасные бактерии, которые могут привести к сильнейшему отравлению. Роспотребнадзор уже направил обеим компаниям уведомление о несоответствии продукции требованиям безопасности. В ленте нарушения нашли в мясе по-французски с рисом. Во вкусвилле проверку не прошла паста карбонара со сливками. Допустимые показатели были превышены в 21 раз. Сайты приложения «Циан» работают в ограниченном режиме. В компании пояснили, что проблемы возникли из-за аварий на объектах партнера. С начала месяца под удары беспилотников попали 3 дата-центра Яндекса в Рязанской области, Калуге и Владимире. После последней атаки 11 октября возник массовый сбой в Рунете, в том числе во всех сервисах Яндекса. Накануне сайты приложения «Циан» были недоступны. Сегодня под удар дронов попал дата-центр Сбера. В парке Горького в Москве создали крупнейший в России фонтанный комплекс. Полный выпуск будет в мае следующего года, а до этого, предстоящей зимой, там организуют один из самых больших катков столицы. Главный фонтан парка состоит из 3 чаш, основной и 2 малых. Количество струй воды выросло в 12 раз, с 94 до 1000, а их максимальная высота теперь составляет 60 метров. Благодаря всему этому фонтан стал крупнейшим в России комплексом с проекционным двусторонним водным экраном. И о погоде. В Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильных дождей. Об этом сообщили в гидрометцентре. По данным синоптиков, дожди ожидаются в зоне малоподвижного атмосферного фронта. В отдельных районах столицы за день может выпасть до 10 миллиметров осадков. Сегодня в течение дня будет максимум плюс 11. Вернусь буквально через час. Далее в эфире «Хиты на русском» и Тимур Бодров.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Тимур Бодров.
2: Да, хорошо живет на свете Винни-Пух. Да, что в переводе с русского на русский, значит, я Тимур Бодров в отличном настроении с вами на русском радио. Но есть еще один повод вспомнить сегодня медвежонка неунывающего. День рождения у него. Юбилей, 100 лет исполняется. Дело в том, что именно сегодня, 14 октября, у Алана Милна вышла самая первая книжка про Винни-Пуха. Ну и мы это дело можем вполне себе отметить. Налить меда или сгущенного молока, или и того, и другого, и можно без хлеба. Что касается праздника музыкального на русском, то среди его героев в этом часе «Руки вверх», Сергей Лазарев, Андрей Губин, Лена Терлеева и дуэт «5 утра» уже в эфире.

0: Симферополь надо? Есть «Лада»? Нам подоступней надо?
1: Есть «Лада» как вам надо. Новая «Лада» с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь Лада». Ялтинская объездная, Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
0: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном сносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. ПСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Осень создана для перемен. Время выбрать свой Tenet Plus. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Tenet Plus Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Tenet Plus. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
0: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Tenet Plus L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
3: Иногда думаешь, все будет круто, а выходит фигня. А иногда думаешь, будет фигня, и как в воду глядел, а?
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97. Русское радио.
5: Золотой граммофон.
4: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования.
6: Только раз, всего лишь раз, стоит песне занять первое место, и ее исполнитель станет обладателем заветной статуэтки.
4: Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на Русском радио.
7: Что слушает страна?
8: И как бы ни старался, нигде.
7: Русское радио.

0: вечер.
1: Реклама на русском.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте москвич-м.ру.
5: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
4: Включил функцию «Автопарковка». Машина три раза объехала двор и, не найдя места, испуганно вернула мне руль. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: А ты люби, ее люби, всем сердцем так не смог меня.
2: Всем привет, я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная»
1: на русском.
0: Русское радио.

0: Татьяна Буланова, Анна Семенович и манифест благородства, женской дружбы, женской солидарности, об умении отпускать прошлые обиды и желать счастья даже тому, кто разбил твое сердце. Но, правда, по иронии судьбы, песня эта начиналась с небольшого скандала. Артистки не могли поделить песню на двоих, но, к счастью, конфликт улажен, и Анна, Татьяна записали совместную версию. Если история, вселенная тронула вас, обязательно поддержите ее в хит-параде Русского радио в золотом граммофоне на сайте нашем rusradio.ru.
1: Русское радио.

0: Классика русского радио, Дмитрий Маликов и песня «Звезда моя далекая», с которой он, кстати, выступал на церемонии золотого граммофона в далеком 98-м году. Ну а мы, друзья, готовимся к раздаче наград по итогам года 26-го. А вы, в свою очередь, можете повлиять на список артистов, которые примут участие в праздничном шоу. Да, в группе русского радио в «Одноклассниках» открывайте мини-приложение, отмечайте три главные песни года и вот таким образом принимайте участие в выборе фан-сообществ в народном голосовании. Да, если хочется поддержать любимого артиста, сделайте это, а потом будет возможность выиграть приглашение на церемонию 5 декабря. Все подробности в «Одноклассниках», там и встречаемся.
1: Русское радио.

0: 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Операторов Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Встречайте зиму уверенно. С шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее. С Icon Tires и колесо.ру. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-961.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Вы – владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Шапка, носки, еще шапка.
11: Мам, я на 2 дня еду.
10: Именно.
12: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрфбанке.
13: АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
14: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
15: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
16: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Европа градусы об очереди в поликлинике. Да, замедляется время рядом с тобой. Вряд ли герой, конечно, пел о времяпрепровождении с любимой девушкой. Там как раз все наоборот, вселенная ускоряется. Пожелаю себе и вам, чтобы часы в самые счастливые моменты не торопились, когда мы обнимаем любимых, пьем утренний кофе или смеемся с друзьями, наслаждаемся каждым моментом в компании Русского радио. Музыкальные наслаждения далее ждут вас во время прослушивания нетленки от группы «Братья Гримм».
1: Тимур Бодров на Русском радио.

0: Реклама. Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
1: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
2: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
1: Выбирайте город мира. Плюс 7-978-30-75-75.
2: Карбон. Застройщик ООО «СЗРИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
1: Город мира. Там, где всегда тепло.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В жизни важна не длина выходных, а умение ими пользоваться.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Массовый сбой произошел в некоторых российских сервисах. Об этом свидетельствуют данные портала Down Detector. Пользователи жалуются на неполадки в работе Mail.ru, его облака, экосистемы для бизнеса Контур, Точка Банка, Самокаты и Озон. Среди площадок, где наблюдается сбой, также Авито, ВКонтакте, Мегафон, Билайн, МТС, Вкусная Точка и другие. Перебои и у сервисов Сбера, чей дата-центр сегодня подвергся атаке беспилотников в Саратовской области. Минцифры попросил операторов связи не блокировать немаркированные звонки от банков до ноября. Большинство финансовых организаций уже заключили необходимые договоры, но некоторые, среди которых есть и системно значимые, еще в процессе их подписания, отметили в ведомстве. Отсрочка нужна, чтобы урегулировать оставшиеся вопросы, например, обеспечить маркировку без ограничения важных звонков клиентам. Ранее операторы связи пригрозили заблокировать банкам возможность звонков клиентам из-за отсутствия маркировки. Hyundai и Kia заинтересованы в возвращении на российский рынок. Об этом в интервью «Известиям» сообщил на посол Южной Кореи в России. Главным препятствием для автопроизводителя остается конфликт на Украине, отметил дипломат. До 2022 года эти компании занимали второе и третье места по продажам автомобилей в стране после «Лады». После начала боевых действий на Украине Hyundai и Kia приостановили производство и официальные поставки машин. Минздрав назвал регионы России с наименьшей долей курящих. Лидерами стали Чечня, Краснодарский край и Ингушетия. По оценке Минздрава, в сентябре курящих в Чечне было 0,2%, в Краснодарском крае 4,5%, Ингушетии 6%. Также небольшая доля курящих была отмечена в Туве, Дагестане и Ямало-Ненецком автономном округе. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: Реклама на русском.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: Реклама. Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 220 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк». Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОАЗ «НТКовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные.
3: Симферополь, Лада. Есть Лада. Нам подоступней надо.
4: Есть Лада, как вам надо. Новая «Лада» с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3220 и на krym.lada.ru.
5: Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего подержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лежа.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
8: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
10: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
11: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
12: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
18: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
19: Русское радио приглашает в кино на семейное фэнтези «Чудо-Юра».
20: А это кто?
19: Виктория Исакова, Сергей Безруков, Софья Лапунова, Микита Воронов. Любовь сильнее сказки.
21: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаешь что.
19: В фильме «Чудо-юдо» в кино с 22 октября.
22: 6+.
23: Нужно ли пить витамин D, если твоя жена солнышко? Рекламная служба Русского радио 5797799 код 499.

0: Идеальный рекламный слоган для продажи туров в Дубай, Таиланд, Египет в разгар январских морозов. Ну да, вы слышали? «Зимою в лето, за собою уведу». Ну или как там в анекдоте. «Раньше я любил лето, но потом понял, что лето может быть в любое время года, когда есть деньги. Теперь я люблю деньги». Но я уверен, что счастье за деньги не купишь. Тем более, что счастье – это не валюта, это умение быть живым и наслаждаться каждым мгновением. Приятные мгновения в компании «Русского радио» будут. Помогут в этом нам Мод, Бьянка, Денис Клявер и Анасти.
1: «Русское радио».
2: Я стал свою подругу. Последние сутки она не

0: Да, вообще, конечно, удача штука капризная. Ведет себя порой как вредная поп-звезда. Четкое расписание не составить, караулить бесполезно и вообще отказывается приходить, когда так нужна, когда так ее ждешь. Но любит появляться в самых неожиданных моментах, как у меня сегодня. Удача подмигнула в виде свободного места на парковке. Пусть и вам сегодня обязательно повезет. 13.33 показывает куранты. Вы слушаете Русское радио, вы слышите меня, Тимура Бодрова. И далее вместе с вами с огромным удовольствием буду слушать дуэт под названием «Абсолютно все».
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный.
2: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: специалистам.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими, поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
3: Да ладно?
2: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
3: Хорошая история.
2: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
4: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
8: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компаний-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Говорят, рыба полезна для мозга. Врут! Я и лоб селедкой натирал, и карася к затылку прикладывал. Не помогает! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Мальчишка. Да, мальчишки и девчонки, а также их родители, праздника хорошего настроения не хотите ли? Хотите, конечно, и не пропустите стол заказов на Русском радио. Стартует он уже в следующем часе. Готовиться начинать можно уже сейчас. Совсем немного, и я публикую пост в мессенджере Макс. Можете оставлять там свои сообщения. С них программу я и начну.
1: Тимур Бодров на Русском радио.

0: Реклама. Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
1: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
2: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
1: Выбирайте город мира. Плюс 7-978-300-75-75.
2: Карбон. Застройщик ООО «СЗНХ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
1: Город мира. Там, где всегда тепло.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Осень создана для перемен. Время выбрать свой Теннет Плюс. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Теннет Плюс Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Теннет Плюс. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Теннет Плюс. Быть элегантным.
6: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Теннет Плюс L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
7: Не знаете, что приготовить на Новый год, чтобы всех удивить? Сварите гороховый суп!
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
9: Русское радио. Все будет хорошо.

Ночь не стала короче, я искала тебя уже тысячу лет. Я смогу, если хочешь.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Кремле оценили усилия США, чтобы способствовать выводу на мирные рельсы. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Москве видят много информации насчет изменения подхода США к Украине в вопросе поддержки и тщательно фиксируют ее. Работа по урегулированию украинского конфликта ведется в дискретном режиме, в нем и будет продолжаться. Согласованных встреч на повестке дня нет, сказал Песков. Он добавил, что работа над энергетическим перемирием между Россией и Украиной продолжается, но конкретики пока нет. Мировые продажи смартфонов в третьем квартале этого года упали на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самые низкие показатели с 2012 года, отмечают маркетологи. Снижение объясняется дефицитом компонентов памяти, поскольку резкий рост цен на микросхемы привел к увеличению производственных затрат, и производители повысили стоимость для потребителей. Мировые цены на смартфоны в этом году поднялись примерно на 20%. Аномальные морозы пришли на Чукотку, в Магаданской области и Якутию. Местами была зафиксирована температура в минус 30 градусов. По словам синоптиков, в ближайшие три дня понижение температуры до минус 6 ожидается в Томске, Красноярске и на севере Иркутской области. Между тем, в Хабаровском крае обледенели дороги. Снег с утра засыпал и Комсомольск на Амуре. В Хабаровске сейчас идет дождь, но к ночи температура может опуститься до нулевых значений. Самая высокая гора Европы стала выше почти на 2 метра. Речь идет о высшей точке альпийских гор, горе Монблан. За три года она прибавила 1,8 метра в высоте. Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на доклад экспертов-геодезистов. Замеры выглядят аномалией на фоне десятилетий таяния ледников. По версии экспертов, прибавка может объясняться смещением верхнего слоя породы и льда. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа – Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. Когда заложен нос и болит голова, диагноз поставят за один визит. Комплексная диагностика синусита со скидкой 20% у лор-врачей ФНКЦ ФМБА на Ореховом.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Друзья, может быть, отложим в сторонку все дела и заботы и начнем делиться друг с другом чистым позитивом, потому что на русском радио стартовал стол заказов. Приветствую вас, я Тимур Бодров. Призываю вас щедро одаривать друг друга улыбками, хорошим настроением, отправлять приветы и добрые слова, поздравления и признания. Все это мы принимаем во всех мессенджерах. Номер един, плюс 7-916-003-105-7. Первое сообщение из Курганской области от Светланы. Как говорится, на покров и свадьбу. Вот и свадебку. Вот и у нас с супругом годовщина свадьбы. 26 лет счастливого брака. Поздравляем вас, Алексей и Светлана. У Сергея сообщение. Привет Комсомольску на Амуре и персоналу удачи во всем. Русского радио. Спасибо, Сергей. Вованыч передает привет самому себе и говорит, несмотря на весь трындец, ты сегодня молодец. Получаешь холодец. Привет мужу Димуле. Ангел, люблю тебя и обожаю. Это написала Наталья. Добрый день, Русское радио. Передаю привет Норильску. Всем хорошего настроения. И Анна просит передать привет дружному коллективу Мост Рентген 33. Всем терпения, здоровья и всех благ.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Я, Тимур Бодров, отдаю все силы, чтобы постараться зачитать максимальное количество ваших сообщений в столе заказов. Екатерина отправляет огромный привет девчонкам из центра занятости ЛНР, Даши и Риме, отдела работодателей. День чудесный, и работа идет прекрасно. Александр передает привет своей любимой жене Свете и сообщает: «Я ее очень сильно люблю», Александр Иванов. Музыкальный привет в Мариуполь нашему начальнику бюро, супер-мега-работнику ООО «Энергоспецмаш» Дмитрию Попецко. Это написал Дима и все коллеги. Так, привет моей семье, мужу Александру, сыночкам, близнецам Илье и Макару и лапочке дочки Лизочки. Вы самые лучшие. Подпись Светлана.
1: Реклама. Симферополь Лада. Есть Лада. Нам подоступней надо.
2: Есть Лада, как вам надо. Новая Лада с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер Симферополь Лада. Ялтинская объездная, Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру. Указана стоимость на Лада Гранта Классик до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым». Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. ПСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Лечим от переспрашивания. Клиника «Конь в пальто». Главный офис в Караганде.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: столице 14.16, стол заказов на Русском радио. Сообщение от Елены. Добрый день, поздравляем с днем рождения сына Андрея Бреева из Уфы. Ему исполнилось 22 года. Желаем успеха, счастья. Мы тебя любим, вся твоя семья. Татьяна, добрый день из Рязани. Поздравляет она супруга Владимира с юбилеем, 60-летием. Поздравляем, любим, благодарю. Всегда пожалуйста. Татьяна, самое чудесное радио, привет. Татьяна из Тимашевска передает привет работникам культуры. Вы самые лучшие, самые талантливые. Еще одно сообщение уже от другой Татьяны. Привет девчонкам из Егорьевска с тепличного комбината, с посевной. Вы лучшие, всем добра и мирного неба над головой. Анна передает привет коллективу ателье «Шер» в Симферополе, Елене Сергеевне и девчонкам. Вы лучшие. Так, здравствуйте, Русское радио. Хотелось бы передать привет Регине Николаевой из Вятского. Всех благ от Дага. Александра передает привет коллеге напротив, Оле Рогозиной. Слушаем вас в офисе, потихоньку сдаем бухгалтерскую отчетность. Пусть она улыбнется, когда услышит приветик. Так, Оля Рогозина, вы улыбнулись? Зафиксировали улыбку? Мы не зря сообщение сначала получили, теперь прочитали. Так, Фазилат передает привет любимому мужу Шухрату. Я тебя очень сильно люблю. И коллектив учетного центра Александровского района Ставропольского края. Самый лучший. Всем здоровья, удачи и легких отчетов. Ваша директор Елена Александровна.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: А что, ванилин, он какой-то не такой на вкус?
3: Не, когда добавляешь, нормально.
4: Потому что когда перебор, он горький.
3: Да, там пропорция. Да?
4: Конечно. Да. Почему в пакетиках так мало, всего лишь 1 грамм? Потому что он очень яркий на вкус, его надо совсем чуть-чуть.
3: Я таким же образом нечаянно попробовал, думал, что сахарная пудра разрыхлитель для теста.
2: Ой.
4: Вот и разбарабанило потом тебя.
3: Я тебе хочу сказать, все тесто разрыхлило.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Самые разные сообщения от вас приходят вот сейчас, ну буквально крик о помощи. Добрый день, Русское радио. Передайте, пожалуйста, привет молодому человеку Дмитрию, ехавшему в Уральск-Саратов на вахту в Москву. Вот так вот. К сожалению, сообщение без подписи. Кого разыскиваем-то потом? Вернее, кому Дмитрию придется искать? Кого? Так, привет лучшему радио. Передаю привет девушке Анне Степашиной. И хочу сказать, я ее очень сильно люблю и хочу, чтобы Анна стала моей женой. Это Андрей написал. Диана пишет, у меня сегодня день рождения. Вот 34 года исполняется. Диана, поздравляю вас с днем рождения. Пусть обязательно исполняются все заветные мечты. Привет, Тимур. Хочу передать привет моему прекрасному брату Никите и другу Виталике. Желаю Виталику. Желаю хорошего настроения. Вот, большое вам спасибо. Александр, добрый день. Хочу передать привет моим коллегам из санитарно-гигиенической лаборатории в Краснодаре. Безумно люблю своих девчонок. Спасибо заранее. Русское радио. Добрый день. Передаю привет коллективу компании «СКАТ-Ф». Бухгалтерии Эльвире, Оле, Елене, Алене, Евгении, Насте, Павлу. Всем любви и здоровья. Желаю всем офигенного настроения. Ваша Людмила. Вот. И сообщение без подписи. К сожалению, здравствуйте. Хочу передать привет Насте Чекрыжовой. Настенька, вам привет.
0: На русском радио «Стол заказов».

0: подарков на Русском радио.
1: Так, друзья, хочу пригласить вас в эпицентр беззаботного детства на грандиозное музыкально-цирковое шоу «Буратино». Да, «Буратино». Ждет вас ожившая сказка, головокружительная акробатика, сказочные костюмы и, конечно, неповторимая атмосфера настоящего чуда. Два приглашения на показ, который состоится 25 октября в Москве, заберет тот, кто окажется самым быстрым, самым шустрым. Дозвониться первым по номеру 8-495-995-105-7. Так что удачи!
0: Время подарков на Русском радио.

0: подарков на Русском радио.
1: Друзья, у нас исторический момент. Впервые в эфире Русского радио наша слушательница Шушана. Я ее приветствую категорически. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Добрый день, Шушана. Ну, поделитесь эмоциями, каково это быть впервые в эфире Русского радио, а?
2: Я прям безумно рада, потому что неоднократно пыталась дозвониться, и вот первый раз дозвонилась, мне прям очень приятно.
1: А нам-то как приятно. Нам-то как приятно.
2: Пасмурный денек, вы прям поднимаете настроение.
1: Здорово. Я предлагаю тогда устроить по цепочке передачу хорошего настроения. Наверняка кто-то вас сейчас слышит. Давайте им привет передадим. Эфир в вашем распоряжении.
2: Да, хотела передать привет своим коллегам, которые трудятся, чтобы поддерживать здоровье наших пациентов. И всем своим друзьям, кто меня узнал.
1: А сейчас, Шушана, вы даже не представляете, какое классное приключение ждет вас. Вы окажетесь в Тарабарском королевстве. Дарю вам два приглашения на музыкально-цирковое представление «Буратино». Ура!
2: Спасибо большое.
1: Два приглашения. Ну, самый главный сюрприз, конечно, потому что держателя кукольного театра, харизматичного Карабаса-Барабаса, играет неподражаемый мой коллега, ведущий утреннего шоу «Русские перцы» Антон Юрьев. Так что приготовьтесь, я надеюсь, или даже я уверен, что этот злодей будет чертовски обаятельным. Вот, отличного времяпрепровождения желаю, чистых и живых эмоций, хорошо?
2: Спасибо.
1: Спасибо вам, Шушан. Ну и больше чудес в жизни вашей. Вот мое пожелание. Друзья, завтра в это же самое время подарю еще кому-то из вас два приглашения. Не пропустите время подарков.
0: Время подарков на Русском радио.

0: Добрый день, Русское радио. Антон Лаптев передает привет вам, а также поселку Ивники Ярославской области. Всем счастья и добра. Оксана, привет, Русское радио. Передаю привет своим любимым коллегам из ПК «Интердеталь», город Павлово-на-Оке. Все будет хорошо. Обязательно так и будет. Хочу передать привет всем друзьям и знакомым из поселка Афипского. Это пишет Ольга. А также коллегам из компании ООО «ННН» «Теплый дом». Желаю всем прекрасного настроения и хорошей погоды. Юлия передает привет дружному коллективу лечебного корпуса города Судак. У нас продолжается лето. Счастливые. Марина поздравляет с днем рождения своего супруга. Он сейчас находится в Москве. Сергей Корниенко. Будь здоров. Клара. Доброго дождливого дня. Хотелось бы солнечного настроения в такой пасмурный денек. И передайте, пожалуйста, приветы сестренке Наташе от, соответственно, Клары из города Москвы. И Елена. Добрый день, Русское радио. Передайте, пожалуйста, привет моему мужу Сереже. Мы сейчас делаем ремонт. Скорее бы закончить Краснодон. Давайте, я желаю вам скорее закончить с ремонтом, а мы, Русское радио, будем задавать вам правильный музыкальный темпо-ритм. В ближайшие несколько часов за музыку отвечает Иван Соловьев. Я, Тимур Бодров, обязательно вернусь к вам завтра. Пока.
1: Тимур Бодров на Русском радио.

0: Реклама. Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 220 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк». Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НТКовский проект». Декларация на nato.dom.rf.
1: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные.
3: Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи, эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия, удаление любых образований кожи, лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Осень создана для перемен. Время выбрать свой Теннет Плюс. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Теннет Плюс Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Теннет Плюс. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Теннет Плюс. Быть элегантным.
7: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Теннет Плюс L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
8: Диетологи советуют есть часто, но помалу.
9: Первая часть у меня идет на отлично!
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
11: Русское радио. Что слушает страна? Позвони мне.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Новая песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет. Это певица Света. И вы слушаете мою новую

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Кремль анонсировал очень важное совещание по кибербезопасности. Участники мероприятия представят Владимиру Путину доклады о подготовке ключевых секторов экономики к информационным угрозам. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. На вопрос о возможной связи совещания с атаками на дата-центре Яндекса он ответил, что это гораздо более системное мероприятие и не является ситуативной реакцией на конкретные инциденты. В Новороссийске обнаружили небольшие выбросы нефтепродуктов. Пробы взяли для анализа, чтобы определить состав веществ и установить их источник, сообщили власти. При этом обнаруженные выбросы не относятся к нефтепродуктам, которые перевозил танкер, пострадавший в результате атаки безэкипажного катера в Сочи. К уборке береговой линии привлекли 42 человека. В Геленджике и Новороссийске введен режим повышенной готовности. Численность занятых в России граждан составила 74,6 миллиона работающих человек. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что это исторический максимум для страны, сообщает агентство ТАСС. Уровень безработицы находится на низком уровне и в настоящее время составляет 2,2%. Ранее стало известно, что с мая по июль текущего года в 54 регионах страны уровень безработицы составлял 2% и даже ниже. Россияне в соцсетях начали готовиться к Новому году и устанавливать елки. Психологи объясняют тренд способом продлить приятное предвкушение праздника и раньше погрузиться в знакомую эмоциональную атмосферу. Кроме этого, иногда после напряженного периода желание заняться украшением дома может усиливаться, а простые действия с видимым результатом помогают переключиться с накопившихся задач. Ну а в нашем эфире за атмосферу праздника в ближайшие часы будет отвечать Иван Соловьев. Встречайте.
0: Новости. Новости на русском. Радио. Иван Соловьев.
2: Послушав последнюю новость, мне только одно хочется сказать. Вы что, с ума сошли? Какие елки? 14 октября на дворе. Середина осени. Ребята, как можно скорее хочется погрузиться в атмосферу праздника. Включайте русское радио и танцуйте. Вот вам праздник каждый день. Давайте с елками, ну я не знаю, ну хотя бы в начале декабря, что ли. Хотя, вот сейчас уже под конец октября в больших магазинах вот на 100%, я уверен, появятся первые новогодние вот эти елочные базары. Игрушки, гирлянды, мишура и т.д. и т.п. Эх, Новый год не за горами. По крайней мере, деньги копить на новогодние каникулы можно уже начинать прямо сейчас. Ну что, дорогие любимые слушатели, какая у нас программа с вами на сегодня? Тоже, можно сказать, праздничная. Вечер на русском в 18.00, стол заказов в 17.00. И ближайшие два часа я, Иван Соловьев, и только лучшая музыка. И все это для вас.

0: Реклама.
1: Симферополь надо? Есть «Лада»? Нам подоступней надо?
2: Есть «Лада» как вам надо. Новая «Лада» с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь Лада». Ялтинская объездная, Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего подержанного авто за счет стоимости нового. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
1: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном сносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. БСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Про свой возраст могу сказать, что принца на белом коне уже не жду. Но к цокоту копыт прислушиваюсь.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97. Русское радио.

конечно, хулиганом в детстве не был, но пару раз меня в угол ставили, да, за какие-то шалости, не помню, за проказы за какие-то. Нет, не лишали карманных денег, у меня их просто не было. Не отбирали мобильный телефон на сутки, потому что его тоже не было. Не лишали компьютерных игр, потому что и компьютера не было. Наказание было, либо в углу стоял, либо нужно было, я не знаю, всю неделю, каждый день поливать летом огород. А это, ой, какое наказание для ребенка. Или, не знаю, там, ковры выбивать вот этой выбивалкой, хлопушкой. Да, вот такие были наказания. Вы слушаете Русское радио. Меня зовут Иван Соловьев. Едем дальше. Григорий Лепс, Сивиль, Артика Асти, Виктория Дайнека. Прямо сейчас. Хорошего дня всем.

Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.

0: капучино. Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
9: Никогда не вешайте магнитики на холодильник. Они по ночам притягивают. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

кому-то сегодня исполнилось 18, кому-то 20, 25, 30 и так далее. С днем рождения, дорогие именинники! Счастья, здоровья и всего самого хорошего. Ну и не забывайте, если вы на работе сегодня, надо это дело отметить, конечно, как минимум торт, вкусный сок, фрукты, пирожные и так далее и тому подобное. Так, ну и, конечно, дождитесь стола заказов, там более подробно всех именинников сегодня поздравим. Вы слушаете Русское радио, но прямо сейчас для шикарного настроения шикарная музыка. Юлия Савичева, Артур Пирожков и Алсу. Таков ближайший музыкальный план. Меня зовут Иван Соловьев. Жму руки.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки...
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку.

0: онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь. Выгодная. Во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Искусственному интеллекту требуются люди для выполнения черновой работы. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

сегодня тоже не плачь, Света, не плачь, Оля, Ира, Снежана, Марианна, девчонки, вытрите слезы, если вдруг кто-то вас сейчас обидел, ух, я ему дам, задам жару. Вообще, если только и будете плакать, давайте-ка так, от счастья, от удовольствия, от отличного настроения. Вы слушаете Русское радио, меня зовут Иван Соловьев, всем желаю настроения хорошего, не плакать, только улыбаться, только веселиться и, конечно же, слушать любимые песни. Дмитрий Маликов подхватывает наш эфир, Иван Соловьев, это я, скоро к вам вернусь.

0: Реклама. Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи, эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия, удаление любых образований кожи, лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Осень создана для перемен. Время выбрать свой Теннет Плюс. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Теннет Плюс Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Теннет Плюс. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Теннет Плюс. Быть элегантным.
4: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Теннет Плюс L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
5: Чудеса случаются, но редко. Чудаки встречаются чаще.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
7: Русское радио.

0: что слушает страна.
1: Любимая на русском.
2: Она решила сдаться. Натанцеваться с ним.
0: Русское радио.
3: Но ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда.
0: Любимая на русском.
4: Уходи, если сможешь, стань опять одинокой.
1: Все будет хорошо.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Россия к концу года займет свыше 10% мирового рынка дизеля. Это если увеличатся поставки за рубеж, согласно договоренностям с США, заявил вице-премьер Александр Новак. Добавил, что в таком случае цены на топливо во всем мире, в том числе в Европе, будут корректироваться. На прошлой неделе президенты России и США по телефону обсудили поставки российского дизеля. Американский Минфин выдал для этого необходимую лицензию. В России расширили список медизделий, не требующих регистрации по единым правилам. Такой закон подписал президент. В частности, в перечень включили медицинские изделия, которые необходимы конкретному пациенту по жизненным показаниям. Норма также касается медицинских наборов, комплектов, укладок и аптечек. В Москве ученые изучают биоразнообразие парков с помощью специального анализа ДНК. Благодаря такому исследованию уже удалось обнаружить гораздо больше организмов, чем можно определить под микроскопом. Особенность проекта в том, что он проходит в мегаполисе с населением свыше 13 миллионов человек. Первый год исследователи работали на 12 природоохранных территориях, изучали пробы воды и почвы. Сейчас проект расширился. Ученые сосредоточились на водоемах. Пробы взяты в том числе в 15 водоемах Лосиного острова. РЖД построит новый плацкартный вагон с более длинными полками. Кроме этого, российские железные дороги разрабатывают новые вагон-ресторан, вагон-СВ и люкс. В прошлом году между Москвой и Санкт-Петербургом начали курсировать измененные вагоны-купе. Полки в них имеют длину 2 метра, а проход увеличен на 9 сантиметров. Причем там 40 мест вместо стандартных 36. На этом пока все. О развитии событий менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

Экспонаты руками не трогать. Я помню, в школе нас когда возили по музеям по различным. И вот самое главное для нас, для пацанов, было, конечно же, ну, конечно же, нарушить правила. Что-то потрогать, потереть и так далее и тому подобное. Ну да, были пойманы, конечно же, были наказаны. Уж не знаю, оштрафованы или нет, но наказаны потом в школе учителями были точно. Ну, школьники... Похулиганить же хотелось всегда. А добрый день, добрый вечер, дорогие любимые слушатели Русского радио. Дальше хулиганить мы не будем. Все прилично и музыкально. Сергей Лазарев и Бандерас прямо сейчас в нашем эфире. Иван Соловьев, это я, мой вопрос.

0: Реклама. Осень создана для перемен. Время выбрать свой Tenet Plus. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Tenet Plus Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Tenet Plus. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
1: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Tenet Plus L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Симферополь надо? Есть «Лада»? Нам подоступней надо?
5: Есть «Лада» как вам надо. Новая «Лада» с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru.
6: Указана стоимость на «Лада» гранта «Классик» до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего подержанного авто за счет стоимости нового. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
7: На работу нужно ходить очень быстро, чтобы не передумать.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
9: Русское радио.
10: Вот оно какое!
11: Наше
10: утро!
11: Русские перцы.
12: Нам прислала сообщение девушка по имени Анна. Она потеряла даречка, да на репетиции спектакля никак не получалось заплакать. И тут режиссер влепил звонкую пощечину ей.
13: Это какой-то ну, там частный театр, я надеюсь.
14: Какой-то экспериментальный.
13: Знаешь, в большом тебе подошли, говорит, это что это за щелкунчик? Знаете, у меня сегодня что-то не идет.
12: Где твоя разворотность, стоп?
13: А вот она.
14: Выворотность.
12: Ну, какая разница?
14: Большая.
13: Нормально.
14: Вот в плохом театре как раз разворотность.
13: Разворотный стоп.
14: Так, это я словарик запишу.
9: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушаешь?

Вот, ребятки, запомните эту фразу. Пусть весь мир подождет. И когда на работе очень сильно устанете от чего-либо, захотите чашечку кофе или чашечку чая, или бутербродом перекусить. Все, пусть весь мир подождет. Пусть дела все подождут. Пусть начальник подождет. В общем, себя надо любить, беречь, холить и лелеять. Но мы, конечно, ждать не будем. Нам подавай музыку здесь и сейчас. Самую любимую, самую классную. Пожалуйста, Жанна Фриске продолжает наш эфир. Впереди Ирина Дубцова и Эмин также появятся. Меня зовут Иван Соловьев. Всем желаю хорошего настроения и скорейшего окончания рабочего дня.

0: Мобильное приложение Русского радио. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Реклама на русском.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: Я Пирелли беру в колесо .ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо .ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
11: Дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
16: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
17: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
18: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
19: 18+.
20: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
21: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
22: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
23: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный.
24: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
25: А скажите, а где здесь поезд на Саратов? Уже ушел? А куда? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Диван да кухня. Вкусно на русском.
1: Каждый день думаю, чем вас еще удивить. Чтобы такого придумать, чтобы вам понравилось. Чтобы вы захотели это тоже повторить и приготовить. В общем, ребята, ловите свежую идею. Ну, помните наш фаворит, салат слоеный «Держи краба»? Так вот, сегодня я предлагаю вам записать в копилочку угощение для праздничного стола закуску «Держи краба». Ну, то есть наш любимый салат превращаем в порционную закуску. Запоминайте. Вареные яйца, крабовое мясо, ну или крабовые палочки и копченый плавленый сыр колбасный. Все это натираем на крупной терке. Представляете, да, какая масса вкусная? Добавляем чесночок, пару зубчиков и заправляем майонезом. Вилкой растираем водородную массу. Из этой массы надеваем перчатки, из этой массы катаем шарики одинакового размера. Ну, примерно где-то с небольшой такой грецкий орех, ну, чтобы в рот помещалось. Обваливаем шарики в измельченном укропе, они такие зеленые получаются, на шпажку или зубочистку нанизываем половинку помидора черри и вставляем в шарик, а? Красиво? Нарядно? По-новогоднему, а то шикарная закуска для праздничного стола. Сами посмотрите, как это красиво выглядит. Видеорецепт ждет вас в моем кулинарном канале. Заходим прямо сейчас в мессенджер Макс. Заходите, я не тороплюсь, подожду. В поиске наберите Иван Соловьев. Вот он мой кулинарный канал, узнаете по заглавной фотографии. И вот он, видеорецепт. Сохраняйте себе приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио. Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Товаров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Оффер телеком комплекс. УГРН 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Встречайте зиму уверенно с шинами «Айкон» в колесо.ру. Купите комплект зимних шин «Айкон» в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайерс» и колесо.ру. Колесо.ру для уверенности на зимней дороге. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «СамМБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-961.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
6: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Счастье любит путешествия, вкусную еду и веселье, а не вот эту вот пресловутую тишину. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Шагаем, уверенно шагаем смело в час следующий, где нас ждет наш любимый стол заказов на Русском радио. Прямо сейчас, ребята, заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское радио. Фотография моя, видите, да? Это пост о том, что стол заказов сейчас начнет свою работу. В комментариях поздравляйте, привет и передавайте. Делитесь своим шикарным настроением. Стол заказов начнется в 17:00, сразу после выпуска новостей. Быть всем! Я жду тебя.

0: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Аленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tennet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
3: В детстве одежду покупали на вырост, теперь на похудение.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
5: Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент призвал повысить координацию спецслужб с операторами связи, банками, IT-компаниями. На совещании по кибербезопасности Владимир Путин заявил, что от активного внедрения цифровых технологий зависит устойчивое развитие государства и общества. Но, по словам президента, появляется больше киберугроз в отношении экономики, логистики и госуправления. Ранее в Кремле заявили, что это совещание напрямую не связано с атаками на дата-центры Яндекса и Сбера. Миноборнауки объяснили, зачем хотят ввести 5-летний запрет на повторный прием в вузы. Это коснется отчисленных за дисциплинарные нарушения. В ведомстве заявили РБК, что такая мера позволит укрепить дисциплину и поддержать комфортную атмосферу для обучения. Решения будут самостоятельно принимать высшие учебные заведения. Новые правила не коснутся отчислений по собственному желанию или из-за академической неуспеваемости. В России втрое вырос объем контрафактных газовых баллонов для автомобилей. Газета «Известия» пишет, что подделки в основном поступают из Китая и Турции. Зачастую выдаются за российские, продаются значительно дешевле оригиналов. Автомобилисты выбирают такие варианты с целью сэкономить. С июля на фоне проблем с бензином установка газобаллонного оборудования на машины подорожала на 30%. Почти четверть опрошенных жителей городов-миллионников за год потратили на лечение значительно больше, чем ожидали. Сайт РИАМа пишет, что у половины из них перерасход возник минимум дважды. Среди причин 46% назвали покупку специализированных лекарств. Треть сказали, что понадобился повторный визит к врачу. Примерно столько же сослались на сложность клинического случая. В основном участникам исследования пришлось использовать накопление. 12% отказались от некоторых процедур. Далее в эфире «Стол заказов» и Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Давайте начинать стол заказов на русском радио. Меня зовут Иван Соловьев. Ребятки, заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Пост уже опубликован, видимо, и фотографии вот в комментариях. Поздравляйте, приветы передавайте. Ну и вообще, расскажите, что вы, где вы, чем занимаетесь, как дела. Привет, Иван, привет, «Русское радио». Привет любимым девочкам из магазина «Семейный». Сильно пусть не перетруждаются. Сейчас время пить чай. А, ну да, 17.00, 5 o'clock. С днем рождения! Поздравляем Елену Николаевну Шорикову. Желаем крепкого здоровья, простого женского счастья, уюта в доме. Пусть все задуманное сбывается, а близкие люди всегда будут рядом. Поздравляет любовь. Привет мужу Димуле. Ангел мой. Солнышко мое. Я тебя обожаю. Я тебя люблю. Отличного тебе вечера и прекрасного настроения, твой котенок Наталья. Всем жителям поселка Федотова от Александра Калягина большой привет. Среда — это маленькая пятница, пишет Александр. Так вот, я желаю всем слушателям, чтобы эта пятница была легкой и приятной. Привет красоткам в отдел архитектуры. Вы лучшие. Мария привет передала. И от Татьяны сообщение. Татьяна поздравляет сына Никиту с днем рождения, 18. К поздравлению присоединяется папа и вся большая наша семья. Мы тебя очень любим.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
0: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Реклама. Осень создана для перемен. Время выбрать свой Тенет Плюс. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Тенет Плюс Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Тенет Плюс. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Тенет Плюс. Быть элегантным.
1: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Тенет Плюс L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7 без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Симферополь надо? Есть «Лада»? Нам подоступней надо?
5: Есть «Лада» как вам надо. Новая «Лада» с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru.
1: Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
6: Если перед вами открываются все двери, значит, вы в супермаркете.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
8: Русское радио. Радио. Все будет хорошо.
9: Вот оно какое!
10: Наше утро!
11: Русские перцы.
12: Я тебе хочу сказать, вот сосульки случай. На территории Москвы по количеству там канцерогенов, красителей там
13: да,
12: и...
13: Да, прикинь, как штырит потом.
12: Штырит вообще просто как бы... О, это же 95-й! Ух ты! О, ничего себе! Взял три сосульки! До полного, пожалуйста! Вот, только это... Просто сосульки, они же, ну, большие, понимаете?
14: Подожди, нет, большие — это сосули.
12: Сосули.
14: А потому что сосулька — это маленькая, уменьшительная,
12: ласкательная. Сосули — это животное или косули.
13: Косуля.
12: О, бежит косуля!
13: За сосулей.
12: Иди сюда, я тебя за сосулю. Иди ко мне.
15: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А вы ж, мои хорошие, столько сообщений добрых и теплых. Огромный привет Надюшке Капраловой от Надежды. Капраловой. Сама себе, что ли, передала привет? Ну, так бывает, не страшно. Большой привет Андрею Игоревичу, Светлане, Марине. Магазин 10 тысяч мелочей. От Натальи пришел привет. Привет мужу дорогому Александру. Люблю его бесконечно. Поэт Татьяна. Привет ученику Глебу из Омска. Иван, скажите, пожалуйста, в каком году вы закончили школу? Окончили школу. В 99-м. Да, в 99-м году. Межозерная средняя школа номер 1, Верхнеуральский район, Челябинская область. Привет, любимое русское радио. Привет деткам Никите, Сереже, Матвею, Артему, доченьке Дашульке. Сегодня я ее особенно поздравляю. Она сегодня в первом классе прошла посвящение в казачат. Люблю вас, ваша мама Маша из Пластуновской, Краснодарский край. Передайте, пожалуйста, любимому мужу Владимиру Мирошниченко от супруги Елены поздравления. 20 лет совместной жизни. У нас два сыночка, но на лапочку дочку не решились. Ну, может быть, еще не поздно. Привет, Русское радио. Привет девчонкам в Новороссийск, Наташечке и Настюшке от Даши. И огромный привет Регине и Ксюше из парикмахерской Лина на Парковом бульваре. Привет передает сосед по бизнесу. Это «Стол заказов», это Русское радио.
0: Новая песня на русском.
2: Ты добрая душа,
3: всем привет, это Дмитрий Маликов, и вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
3: Зачем?

Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина.

0: Реклама на русском.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
7: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является объектом, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail City.
9: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
10: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
11: 18+.
12: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
13: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 319 000 рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
16: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: Гиперлента гарантирует. Лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
19: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Как я докатился до такой жизни?
21: А я люблю кататься! Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

0: Это я такой сижу тут, считаю. Раз, два, три, четыре, пять сообщений, видимо-невидимо. Разгребаем. Поздравляю любимого мужа, Сашеньку, с днем рождения. Счастья, здоровья и всего самого наилучшего поздравляет супруга Даша. Татьяна пишет: не могу сейчас слушать русское радио, но очень хочу передать привет Ивану Соловьеву. Татьяна, я привет ваш получил, спасибо. Поздравляю любимую, единственную дочку Анастасию Егоровну с днем рождения. 30 лет. Желаю тебе жить с огромным удовольствием, любить сердцем, чувствовать взаимность. Пусть этот возраст станет временем расцвета, когда все задуманные планы легко складываются в красивую мозаику, а в доме и в душе царит полная гармония, крепкого здоровья, верных друзей рядом, неиссякаемого вдохновения. Мама Лена написала вот это вот прекрасное поздравление. Огромный привет племяннице, любимой Юле из Красноярска, а также привет ее удивительным доченькам. Им по 3 годика. Желаем здоровья. С уважением, Валентин из Абакана. Привет любимому мужу Александру, передает Мария, город Ипатово. Люда из Омска всех поздравляет с праздником, с покровом Пресвятой Богородицы. Всем желает счастья, любви и гармонии. Огромный привет из Владивостока прилетел любимому мужу Коленьке. Слова любви: люблю сильно и всегда скучаю. Твоя Юлия.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Но мы-то знаем, что невозможное возможно. Привет сыну Артему Руслановичу. Отличного настроения и хорошей учебы. Любим мама, папа и бабуля. Привет Русское радио, привет всему городу Рыбинску, а в особенности Татьяне Бусыгиной. Я ее очень сильно люблю и жду, когда вернется с работы от Владимира. Владимир, просто так не ждите. Приготовьте вкусный ужин. Привет мужу Александру, сыновьям Роману, Илье. Я их очень сильно люблю. Всем хорошего вечера от Марии. С Днем Ангела. Алексея поздравляет Наталья из Калининграда. Здоровья, благополучия, удачи и успехов, и денежек побольше. Привет, братишке Евгению Валерьевичу из Севастополя. Все будет хорошо. Привет передала сестренка Людмила и мама. Привет коллективу СКАТ Ф. Бухгалтерии Эльвира, Алена, Евгения, Оля, Настя, Павел. Держитесь до конца рабочего дня. Осталось совсем чуток. С любовью, ваша Людмила. Так. Ольга. Привет, Иван, пишет ваша подписчица вашего канала в Максе. Очень нравится ваш канал, участвую во всем. Привет брату передаю, Евгению и всей Белгородской области. Всем хорошего настроения, отличного вечера. Огромный домашний привет сыну. Он сейчас служит, но я знаю, что они слушают Русское радио. Нам до долгожданного дембеля осталось всего 34 дня, написала Татьяна. Татьяна, маленький срок.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Реклама на русском.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер.

0: Финансовые возможности и риски.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
6: Да ладно?
5: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
6: Хорошая история.
5: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
4: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
7: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
9: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
8: Обслуживаться у вас можно?
9: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
12: Почему я все время сижу дома и никуда не выхожу? Я честно оплачиваю коммуналку. И хочу получить от этой квартиры все. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Прошу оставаться всех на своих местах. Никто никуда не улетает. Стол заказов еще не закончился. Привет любимому, обожаемому мужу Александру. Я тебя люблю безумно. Спасибо тебе за наших троих прекрасных детей. Твоя Светлана. Привет родным в город Надым. О, родным в Надым. Хорошего настроения. Все будет замечательно. Желает... И сообщает Светлана. С днем рождения дорогого брата Романа Барышева поздравляет Ольга. Он сейчас за рулем, вдали от дома. Хочется пожелать ему легкой дороги, скорейшего возвращения домой и крепкого здоровья. Огромный привет и с днем села Старомарьевка, 231 год, и село Елизаветинское. Поздравляет Людмила, всех жителей, желает крепкого здоровья и счастья. И огромный привет хотим передать всем жителям 5-го подъезда, улица Молодежная, город Химки, дом номер 68. Спасибо, что вы такие дружные и хорошие. С вами вообще не скучно. Целую, Татьяна Архипова. Все, ребятки, спасибо вам большое за ваши классные, добрые, теплые сообщения. Стол заказов я на этом закрываю. Следующий выйдет в эфир в 22:00 и проведет его Юлия Калинина.
1: На русском радио «Стол заказов».
0: Вот она, кстати, собственной персоной. Передо мной. Смеется, довольная, счастливая, улыбается. Хорошее настроение у человека сразу видно.
2: Естественно, конечно. Я тут узнала такую штуку, и даже в эфире об этом рассказывала. Биофлавоноиды называется.
0: Что это такое?
2: Говорят, есть в желтых и оранжевых фруктах и овощах. Надо вот это все употреблять для того, чтобы ударить по осенней хандре. Вот
0: еще раз как?
2: Биофлавоноиды.
0: Биофлавоноиды.
2: Да.
0: Как скороговорка какая-то
2: вот
0: звучит.
2: Видишь, пряников не ударил биофлавоноидами.
0: Да, мы сегодня, кстати, вдвоем без Саши. Саше желаем скорейшего выздоровления. Захандрил. Но осень, ребята, жуйте витамины.
2: Точно.
0: Дышите свежим воздухом. Больше активностей. И здоровье будет крепким. Вот как у нас с тобой.
2: Да, конечно.
0: У нас с вами сегодня очередная возможность окунуться в наше счастливое, беззаботное детство. Ближайшие два... Нет, целый час ближайший будем с вами обсуждать тему, на какие дополнительные занятия вы ходили в детстве.
2: На драм-кружок, кружок по фото. Это очень
0: про
2: много
0: себя уже
2: что-то. Да, про за кружок по рисованию тоже все голосовали. Помнишь, как это было в наше время?
0: Я сейчас буду вспоминать свое детство, но я что-то про драм-кружок не помню.
2: А у меня было много интересного.
0: Ладно,
2: я тоже обо всем расскажу.
0: Расскажешь. Ребята, заходите в Messenger Max, наш канал «Русское радио». Уже опубликован пост с темой. Вот, пожалуйста, в комментариях отвечайте на вопрос. На какие дополнительные занятия вы ходили в детстве? Вечер на русском в 18:00.

0: Реклама. Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Аленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября. В Автогрупп Крым снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
1: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. БСК 3,10%, 26,11% годовых. Не является публичной офертой.
0: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
3: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
2: Выбирайте город мира. Плюс 7-978-00-75-75.
3: Карбон. Застройщик ООО «СЗРИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16-го этажа с помощью устройства «Хитихаб».
2: Город мира. Там, где всегда тепло.
4: Сварила суп! Из чего, из чего? Из последних сил!
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Аналитики Центробанка ухудшили прогнозы по ключевой ставке и курсу рубля. Ожидается, что инфляция в нынешнем году превысит 7%, а возвращение к цели в 4% произойдет лишь через 3 года. На этом фоне средняя ключевая ставка прогнозируется на уровне 14,5% годовых. Российская валюта, по мнению экспертов ЦБ, будет дешеветь. В этом году средний курс составит 80 рублей за доллар, в следующем почти 90, а потом 95 рублей. Председатель Госдумы поручил оценить рост тарифов ЖКХ в регионах. Вячеслав Володин поставил такую задачу Комитету по региональной политике. Заявил, что правительство установило предельный годовой рост тарифов на уровне 12%. Решения принимают местные власти, а регионы, где тарифы оказались выше допустимого уровня, должны обосновать свои действия. Хотя соблюдение таких норм контролирует Федеральная антимонопольная служба. Миноборнауки увеличит количество бюджетных мест в ведущих вузах. Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что бесплатных мест станет больше по наиболее востребованным специальностям. В основном это направление в области информационных технологий. Будут учитывать результаты прошедшей приемной кампании. Также, по словам министра, в следующем году сократят количество вузовских олимпиад с 80 до 60. Отдых за рубежом нынешней осенью подорожал почти на 9%. Средний чек превысил 225 тысяч рублей, пишет газета «Коммерсант». В основном прибавили в цене сентябрьские путевки. Среди направлений заметнее всего подорожал Таиланд на 16%. Также повысилась стоимость отдыха в Турции, Египте и Китае. Причем растет и количество бронирований в эти страны. По России цены остались на прежнем уровне, почти 80 тысяч рублей на двоих на неделю. На этом пока все. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
4: Слушай, а мне нравится Соловьев и Калинина.
5: Да.
4: Посылаем Сашке Пряникову лучи здоровья.
5: Ага. Завтра подарю ему сетку апельсинов.
4: Сетку апельсинов, мандаринов, йодную сетку нашей нарисуем. И что там еще надо сделать?
5: Это у нас тогда получится, как в том самом сообщении, где мальчик был привязан к батарее колготками, и он вот это все начал употреблять радостно.
4: В общем, Сашка, выздоравливай, мы тебя ждем здесь в строю. И вам, дорогие слушатели, желаем крепкого здоровья. Питайтесь витаминами, пока есть такая возможность. Медок, орехи, цитрусовые, все и, конечно же, русское радио. Впереди 2 часа шикарного настроения. С вами мы, я, Иван, Юля. Сделаем все, чтобы вам было с нами комфортно и хорошо.
5: Да, привет-привет. Ну и, конечно, тема шоу у нас сегодня, как всегда, погружающая в самые-самые светлые времена, во времена нашего детства. Итак, каким видом... на какие дополнительные занятия вы ходили в детстве? Вот так правильно звучит эта тема. И здесь не могу сразу же не заметить, что когда мы с тобой были маленькими, мне кажется, в школе, у нас как-то все было... в таком лайт-режиме. 6 уроков отучился и все.
4: Ничего подобного.
5: Было именно так.
4: У меня было 6 уроков, а потом еще продленка была, на которой я с удовольствием оставался. А потом еще во вторую смену я ходил, гонял по кружкам. Но об этом о своем мы расскажем, конечно же, всем слушателям. А пока заходите в мессенджер Макс. Мы уже опубликовали пост с темой. Наш канал называется «Русское радио». В комментариях делитесь своими историями, на какие дополнительные занятия вы ходили в детстве.
5: Ну и, как всегда, можете дозваниваться и рассказывать. 8495-995-105,7.
4: Нам все интересно.
3: Соловьев и Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама. Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 220 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк». Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Заставщик ОСЗ «Энтокосмический проект». Декларация на наш.дом.рф.
1: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные.
3: Симферополь надо. Есть Лада. Нам по доступней надо.
4: Есть Лада, как вам надо. Новая «Лада» с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь Лада». Ялтинская объездная, Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru.
5: Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Как ни крути, а фразу «Боже, какой огромный!» чаще всего слышит «маленький паук».
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
8: Русское радио. Все будет хорошо.

0: на русском.
1: Дорогие любимые, мы сегодня обсуждаем, вспоминаем, точнее, наши детские года, на какие дополнительные занятия, на какие кружки мы сами ходили в детстве или нас насильно отводили родители.
2: Были и такое. Родители, да.
1: Не хочешь, упираешься, не иди, ты будешь футболистом.
2: Конечно. Со мной вместе учился мальчик, которого насильно водили скрипкой заниматься. Представляешь, какой кошмар.
1: Я расскажу, кстати, про скрипку, она тоже была в моей жизни. Чуть попозже. Катя Михайлова, это мы уже читаем сообщение наших слушателей. Я ходила на хоккей на траве, играла в команде девочек. Короткая юбка, гетры, бутсы, защита для коленей. Вот такая у нас была экипировка. Я стояла в нападении. Интересно.
2: Ну, то есть, красивая, решительная барышня.
1: В нападении.
2: Да, парни, представляешь, там, наверное, выстраивались в очереди, чтобы просто посмотреть вот на эту форму. Ну, не болельщиц, а спортсменок.
1: Ну, может быть, да.
2: Ну, вот, кстати, национальные танцы, это тоже очень круто. Зарема пишет, что добрый вечер, любимая русская, ходила на национальные танцы, на лезгинку и мечтала о фортепиано. Но мама не разрешала мне ходить на танцы, и я ходила скрытно.
1: Не говоря
2: родителям. Как ниндзя, да-да-да, пробиралась вдоль заборов.
1: Так, сообщение Елены Юрьевны. Я много лет ходила на 2 танцевальных и на 2 бальных кружка.
2: Ага.
1: Одни были в Доме культуры, несколько остановок от дома, а другие были в школе. А вот в Дом пионеров на танцы меня не взяли, сказали, что я сухая. А там были довольны. Сухая, это, видимо, слишком худая, наверное,
2: да,
1: сухая.
2: Конечно. Да, конечно. И это хорошо только, если ты балетом занимаешься. А вот если танцы, ну, скажем, русские народные, там нужны барышни в самом соку, так чтобы кровь с молоком.
1: Пряники.
2: Так, чтобы, да, лебедушкой, чтобы могла пойти.
1: Это правда.
2: Вот на самом деле, хорошо, что я не пошла на танцы в свое время, потому что
1: почему?
2: Ну, я была
1: потому что ты сухая.
2: Танцором.
0: Соловьев и Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
5: «Волга» – европейский дизайн. Надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
14: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
15: Да ладно?
14: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
15: Хорошая история.
14: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
2: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
16: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
17: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
18: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
19: Вот видите, не сделали, и переделывать не пришлось. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.
20: Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
21: Ох, да-да-да, друзья мои, не просто так мы здесь с вами собрались, а собираемся вас порадовать деньгами. Вечер на пять уже совсем скоро. Рассказываем правила. Мы задаем 5 вопросов подряд. Ваша задача без раздумий, ориентируясь только на вашу интуицию, молниеносно отвечать «да» или «нет». Времени на логику не будет.
22: А вот теперь самое интересное. Внимание, внимание. Приз. Вот на сколько вопросов вы ответите, столько тысяч у нас и отберете. Даже если вы ошибетесь, игра все равно будет продолжаться. Даже один верный ответ гарантирует выигрыш. Ну, конечно, за 100% результат вы заберете максимальные 5000 рублей.
21: Ну и, конечно, скоро выясним, кто же у нас будет сегодня играть. 8495-995-105,7. Звоните.
22: Удачи, удачи.
20: Соловьев и Калинина. Вечер на русском.

0: На русском радио «Вечер на пять».
1: Вот я обожаю, когда от нас слушатели уходят с деньгами.
2: Да.
1: Хотя бы 1000, но это уже приятно. До нас дозвонилась Нурия из Казани. Нурия, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Нурия, рассказывайте, на какие дополнительные занятия ходили в детстве?
1: Да, это тема нашего сегодняшнего вечера.
3: Ну, я ходила в основном на спортивные занятия, но со спортом как-то не сложилось. Ну, получилось, что как бы меня принудительно привели на одно занятие в школьном кружке по рукоделию, и вот там я как бы зависла. Мне очень понравилось вязать, и чем я занимаюсь до сих пор, очень люблю это дело. Получается, что это было самое полезное мое занятие, дополнительное занятие.
1: Вот видите, это тот случай, когда родители оказались правы.
2: Ага. Вообще
1: насильно отдали на вязание, иди вяжи. Так, Нурья, ну давайте.
3: Там немножечко была... Ну ладно.
1: Не-не, рассказывайте, пожалуйста.
3: Там была немножечко другая история. Меня учительница завела на этот кружок, потому что когда нужно было по труду шить, у меня там были большие проблемы. Все девочки уже давно сдавали свои изделия, а у меня еще, можно сказать, конь не валялся.
1: Ну, а сейчас вот... А сейчас вяжете...
3: Конечно.
1: В общем, с вас шарф к Новому году. Для меня, для Пряникова и для Калинины. Так, давайте к нашей игре. Будем играть. Задаем 5 вопросов подряд. Ваша задача без раздумий, Нурия, ориентироваться только на свою интуицию, молниеносно отвечать «да» или «нет». Чем дольше будете думать, тем меньше у вас будет времени. У нас всего 20 секунд отводится на вопрос. Вот на сколько вопросов ответите, столько 1000 получите. Если даже ошибетесь, ничего страшного, игра будет продолжаться. Еще раз напомню, у вас будет 20 секунд, не больше. Готовы?
3: Да.
1: Ну все, поехали.
2: Итак, в классическом боулинге 12 кеглей?
1: Ну.
3: Нет.
2: А песок в пустыне издает звук?
3: Нет.
2: А могут ли крысы смеяться?
3: Да.
2: А растение слышит звуки?
3: Да.
1: Ответ вы дать успели, но вот пятый вопрос задать мы, конечно, не успеваем. Так, Нурья, давайте пройдемся по ошибкам. Из 4 вопросов вы неправильно ответили только на один, про песок в пустыне. Песок в пустыне на самом деле издает звук. В некоторых пустынях песок издает звук при, ну, своем движении, соответственно. Итого, Нурья, получается, что вы зарабатываете 3000 рублей. Ну, это классно.
2: Да.
1: Вот вы можете на эти 3000 пряжи купить как раз. И нам связать прекрасные к Новому году шапочки, может быть, варежки.
2: Да, денежки чужие. Ах, красавец. Ну, я думаю, что у Нурии есть то самое волшебное право, которое есть у каждого нашего участника. Привет передать.
3: Да, конечно. Я хочу передать всем, кто меня слышит, всем, кто меня знает, всем радиослушателям большой привет и наилучшие пожелания.
1: И вам тоже большой привет от нас и спасибо за игру.
0: «Вечер на пять» на русском радио. Новая песня на русском.
4: Давай на самый верх, пойдем встречать рассвет.
5: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер, и вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио. Русское.

0: Или в детстве, или вас водили родители. И вот, кстати, я обещал рассказать, каким боком скрипка появилась в моем детстве.
1: Рассказывай.
0: Я жил в небольшом поселке. Межозерный поселок, рабочий поселок Шахтерский. Там была музыкальная школа. И там появился класс скрипки. Для нас это было дико. Ну ладно, гитара. Ну ладно, там баян, фортепиано. Но было интересно нам, пацанам. И мы втроем, три друга пошли и записались. То есть даже нас как бы не родители туда повели. Мы сами записались. Ну, 2 месяца я выдержал.
1: Да ты что?
0: Мне просто было интересно вот подержать саму скрипку в руках, вот это вот попиликать. Все, 2 месяца потом меня выгнали оттуда.
1: А почему выгнали?
0: Неприрожденный скрипач, мне сказали.
1: Ты знаешь, мне также указали на дверь в музыкальной школе, потому что сказали, мало того, что не очень со слухом, так еще и катастрофически лениво. При том, что мама моя закончила музыкальную школу по классу скрипки для того, чтобы потом, та-да-да-дам, стать медиком. Ну, вот такая.
0: Так и вышло, да?
1: Да, естественно.
0: Хорошо. Светлана пишет, привет. Детство у меня было активное. С 5 класса я ходила на бальные танцы 3 раза в неделю. 2 раза в неделю посещала спортивную гимнастику. Зимой каталась на катке, лыжи, а летом каждый вечер с подругой во дворе играли в большой теннис. Этого было мало. Я посещала библиотеку. Особенно было интересно читать журналы в читальном зале. Это было интересно. Это были мои школьные годы 90-е. Так хотелось спросить, а когда же личная жизнь? Так это же про детство.
1: Да. Хочется спросить, когда же школа была? Вот ты понимаешь, я...
0: Занимались всем чем угодно, только не уроками.
1: Конечно, то, о чем я говорю. Вот сейчас я вижу, сколько мой сын времени проводит просто за обычными занятиями школьными. Не остается времени категорически, катастрофически ни на какие секции. И очень жаль.
2: Соловьев и Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
5: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот.

0: и удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: При отеках лимфомиазот.
0: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
3: Шапка, носки, еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрфбанке.
6: АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.

0: Домру Вейв. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Домру Вейв. Заказывайте на dom.ru.
1: Вейв от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-282-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грас Азелит 600 мл. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте.
3: Кроме ленты эконом.
2: Цены на минимум. Выгода на максимум.
4: В ленте.
5: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
6: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
13: Дорогой, а что это ты напеваешь?
12: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
13: О, нам давно нужна зимняя резина.
12: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
14: Я Пирелли беру в колесо.ру.
15: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
16: Печенье – свет. А не печенье – тьма. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: ты, вот ты, это, знаешь, как с плаката агитационного, а ты уже принял участие в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Ребята, мы напоминаем, в нашей официальной группе в «Одноклассниках» продолжается выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Что нужно сделать? Заходите в специальное мини-приложение на нашей странице, выбирайте три любимые песни этого года и влияйте на итоги.
1: Ну и, конечно, среди всех участников мы разыграем приглашение на грандиозную 31-ю церемонию «Золотой граммофон», которая состоится 5 декабря, и где мы, конечно, будем в полном
0: Абсолютно.
1: Составе.
0: Будем все, и даже больше. Правда, возвращаемся к нашей теме. Мы сегодня спрашиваем, на какие дополнительные занятия вы ходили в детстве или вас водили родители. Читаем сообщения от вас, от слушателей. Александра, я благодарна своей первой учительнице. Она нас учила танцевать и направила в Дом пионеров. А там были все кружки. И фото, и вязание, и танцы. Затем классным руководителем стал учитель физкультуры. Ну, понятно, что занималась усиленно легкой атлетикой. Да? Классный учитель, это физрук, это, конечно, сильно.
1: Я даже боюсь представить. У меня учительница физкультуры Галина Степановна, до сих пор помню. Ух, какая суровая была дама. Я думаю, что если бы остался она с нами и дальше, я сейчас бы имел какой-нибудь разряд. Может быть, даже по вольной борьбе.
0: Опасно.
1: Оксана Владимировна пишет, я ходила. Вот здесь, внимание, макраме, машинопись, бассейн и карате. Была хулиганка, у меня сейчас два взрослых сына, и когда они были маленькие, я их тоже отдавала на всевозможные кружки, чтобы просто не было свободного времени. Вот такое богатое жизненное наполнение.
0: Уметь вязать и драться, это классно. Ребят, спасибо вам за ваши сообщения, за ваши истории. Вечер на русском продолжается. Мы сюда вернемся в 19.00, но уже в расширенной компании. Сегодня у нас в гостях народный артист России Сергей Жилин. Не пропустите.
2: Соловьев и Калинина. Вечер на русском.

0: О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. О самых интересных кинособытиях рассказывает Петр Кузнецов. Афиша на русском радио.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Реклама. Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
3: В Автогрупп Крым снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
4: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном сносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 910 рублей. БСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Осень создана для перемен. Время выбрать свой Теннет Плюс. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Теннет Плюс Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Теннет Плюс. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Теннет Плюс. Быть элегантным.
10: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Теннет Плюс L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
11: Когда много денег, как-то легче думать, что не в них счастье.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
13: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
14: Сладкий вкус.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Новая песня на русском.
1: А ты люби, ее люби, всем сердцем так не смог меня.
2: Всем привет, я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная»
1: на русском.
0: Русское радио.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве заявили, что ситуация на топливном рынке России значительно улучшилась. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, для объектов топливно-энергетического комплекса усилили защиту от беспилотников, а некоторые нефтеперерабатывающие заводы запустились после ремонта. Зампред правительства сказал, что сегодня ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях, поэтому, по его словам, украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия. Минцифры просила операторов связи до ноября не блокировать звонки банков. В ведомстве объяснили, что даже системно значимые участники рынка готовы к подписанию договоров, завершается подготовка. Ранее операторы «Большой четверки» пообещали с 15 октября ограничить массовые обзвоны со стороны крупнейших банков. Мобильные компании говорят, что те отказываются подписывать договоры о маркировке звонков. Покупательная способность мат-капитала на рынке жилья сократится в следующем году на 4%. Газета «Коммерсант» пишет, что использование сертификата на улучшение жилищных условий позволит купить на вторичном рынке в крупных городах лишь 5 квадратных метров для первого ребенка и 6,5 квадратов для второго. По словам аналитиков, это связано с тем, что подорожание жилья в несколько раз превосходит темпы индексации материнского капитала. Самым популярным эмодзи в русскоязычном сегменте соцсетей стало сердечко. Его добавили 240 миллионов сообщений. Как пишет РБК, второе место у эмодзи – огонек, свыше 160 миллионов. Замыкает тройку лидеров смеющийся до слез смайлик. Кроме этого, в общем рейтинге в первую пятерку попали поднятый большой палец руки, который означает согласие или положительную оценку, а также сложные руки, символизирующие поддержку или просьбу. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «СамМБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Зимние шины «Icon Tires» в «Колесо.ру» комплектом выгоднее. Шиномонтаж и хранение до установки в подарок.
0: Иван Соловьев, Юлия Калинина и Сергей Жилин. Вечер на русском.
3: Да, дорогие друзья, добрый вечер. Это час второй нашего вечернего шоу. Сегодня у нас в гостях пианист, дирижер, народный артист России Сергей Жилин. Сергей Сергеевич, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуйте. Сергей с нами сегодня поделится советами о музыкальном образовании, ответит на популярный, волнующий многих родителей вопрос, что делать, если ребенок категорически отказывается ходить в музыкальную школу, но родители видят в нем талант. Ну и, конечно, расскажет о своем творческом пути.
3: Но это все в будущем. А вот скажите мне сразу первый вопрос. Мы просто покопались, да, в интернете кое-что нашли. Правда, что вы перед концертом надеваете носки разного цвета на удачу и поправляете машинально всегда бабочку, даже если ее нет на вас?
5: Сергей, затрудняюсь. Простите, пожалуйста, давайте об этом поговорим чуть позже.
3: Это «Вечер на русском», ребята, оставайтесь с нами.
0: Иван Соловьев, Юлия Калинина и Сергей Жилин. «Вечер на русском».

0: песня на русском. Обрецела листва, как ненужные слова. Между нами горе, осень поселилась.
1: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.

0: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные. В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
2: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 910 рублей. ПСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
0: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
4: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
3: Выбирайте город мира. +7 978 300 75 75.
4: Карбон. Застройщик ООО «СЗРИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
3: Город мира. Там, где всегда тепло.
5: Симферополь, Лада. Есть Лада. Нам подоступней надо.
0: Есть Лада, как вам надо. Новая «Лада» с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь Лада». Ялтинская объездная, Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru.
2: Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего подержанного авто в зачет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта.
0: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Раз в год и палка. Селфи.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму +7 978 207 20.

0: Авторское радио.
1: Давай начнем все сначала. Обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала.
0: Только любимая.

0: слушайте «Лучшее, любимое» на русском. Юлия Калинина и Сергей Жилин. Вечер на русском.
1: Да, у нас в гостях народный артист России Сергей Жилин. Ну, Сергей, давайте все-таки раскроем правду, ответим на вопрос, который мы вам уже задали. Правда ли, что вы перед концертом надеваете на удачу носки разного цвета?
2: Да я вообще носки не ношу.
1: Ну вот.
2: А тем более перед концертом.
1: А то, что поправляете бабочку все время, даже если у вас нет ее?
2: Ну, бабочка, а что ее поправлять, если я ее одеваю на голое тело без рубашки?
1: Скажите, а вы коллекционируете бабочки?
2: Нет, коллекционирую я галстуки.
1: Галстуки?
2: Да.
1: Какая коллекция, большая?
2: Более 500.
3: Ох, ничего себе.
1: Самый дорогой галстук, я имею в виду сейчас не деньги, а самый дорогой галстук сердцу.
2: Ну, трудно сказать, они меняются. Но я очень бережно отношусь. Это действительно коллекция, и это там есть галстуки по 30 лет возрастом.
3: Ну, среди них наверняка счастливый есть какой-то, да, который вот самый-самый прям, ух.
2: Да счастливый тот, кто носит эти галстуки.
1: Я счастливый, и все.
2: На самом деле, перед концертом я обычно за час стараюсь закончить репетицию, час 15, и мы все расходимся, каждый занимается своими делами.
1: Такая смена деятельности.
2: А я стараюсь прилечь в гримерную и поспать.
1: О, это
2: 30 минут.
1: Это хорошая традиция. Да.
3: Ну и вот, возвращаясь к творческому пути, приходило ли вам когда-то вот это волшебное осознание, что вот сейчас я занимаюсь тем, что нужно, потому что у вас такая деятельность разноплановая, так много разных интересов, а если приходило вот это ощущение, то когда?
2: Да что-то приходило, я сейчас вспомнил, знаете, на самом деле носки я ношу.
1: Разного цвета?
2: Нет. Разного цвета, но парные.
1: А какой-то есть у вас, не знаю, может быть, свой такой, ну, помимо прилечь поспать на 30 минут, какой-то ритуал перед концертом, который вот на удачу, может быть, не знаю, или чтобы все прошло гладко. Ну, кто-то, не знаю, лапку кроличью держит при себе, кто-то там еще что-то делает.
2: Кто лапки держит кроличью?
3: А иногда это лапка, знаешь, такого психолога там, да, или какого-то коуча, который говорит, у тебя все получится.
1: Ну, может быть, не знаю.
2: Я говорю, ну, вот только сплю, больше ничего.
3: А вот скажите, а чай, кофе, например, вот какие-то такие вещи, что там?
2: Ну, это по-разному, да. А еще вот что важно. Не стоит выходить на сцену сытым.
1: Вот. Художник должен быть голодным.
2: Ну, слегка.
3: Ну, это как перед битвой, кстати. Да? То есть...
1: Да как перед эфиром, мы каждый раз выходим голодные в эфир.
3: Да, конечно, особенно когда идет твоя рубрика, очень хочется.
2: Ну потом-то кормят.
1: Естественно, конечно, до отвала, и вас покормят.
2: То есть мы сегодня дождемся.
1: Поедим. Сергей Жилин у нас в гостях, скоро вернемся.
0: Юлия Калинина, Иван Соловьев и Сергей Жилин. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является ответом, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 12+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный.
2: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: Только съехав от родителей, я узнал, что у меня нет аллергии на шоколад. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Иван Соловьев, Юлия Калинина и Сергей Жилин. Вечер на русском.
1: Ну что, дорогие мои, продолжается «Вечер на русском». У нас в гостях Сергей Жилин, очень приятный собеседник. Могу вам сказать, что и в рамках эфира, и за его пределами беседа действительно интереснейшая. Сергей, мы знаем, что ваша бабушка повлияла на ваше становление.
2: Очень.
1: Об этом, да, во всех источниках написано. Вот как вы думаете, если бы бабушка не настояла на том, чтобы вы получили музыкальное образование, кем вы могли бы стать, к чему еще были способности?
2: Ну, трудно сказать, что могло бы быть. Вот. Но на самом деле, я так понимаю, что и наверняка я это чувствовал подсознательно, даже в том возрасте. Ничего другого, скорее всего, быть это и не могло. Потому что бабушка мне привела не только любовь к музыке, к тому, что я делаю, и уважение к инструменту. Она научила меня вниманием и с пиететом относиться вот к этому величайшему искусству, к музыке. Вот. И других вариантов, я думаю, не было. Так я увлекался авиацией, хотел стать космонавтом. Футболистом, естественно. Зимой хоккеистом. Когда была Ирина Роднина, наша дорогая, Александр Зайцев, да, фигуристом. Причем хотел обязательно с Ириной Родниной танцевать.
3: Потом,
2: вот лет 10 назад мы познакомились, где-то мы были за Байкале, она приезжала, и у нас был как раз концерт. Мы там.
1: А вы верите, что у человека судьба есть? Вот предопределенная, которая ведет за руку к определенной точке?
2: Ну, наверное, так и есть. Но что это такое судьба? Где она? Чем ее едят? Как с ней быть вообще?
1: Ну, например, человек идет, да, становится космонавтом, а все равно руки тянутся к фортепиано,
3: к другому,
1: например, да.
3: Да.
1: То есть вот, и все равно человек рано или поздно становится музыкантом.
2: Человек шел, стал космонавтом, а его все равно тянет
3: к музыке.
1: Да, конечно.
2: Тянет к музыке. Ну, я не знаю, надо любить просто свое дело. Вот я имею честь быть знакомым с Олегом Новицким. Вот он вообще просто влюбленный в свое дело человек, в космос, в авиацию. Mm-hmm. Он же пилот, да?
3: Да.
2: У него уже, по-моему, больше 3 полетов. Вот. Это самое главное. А что касается моей ситуации, я очень благодарен бабушке, что она вот так она меня воспитала. Потому что в основном со мной, конечно, сидела она. Вот. А она мне, правда, конечно, гонял меня.
3: Строго?
2: Я убегал. Один раз я ее запер, дом вообще убежал.
3: То есть хулиган.
2: Я нашел, где там ключ, запер ее аккуратненько и убежал.
3: То есть маленький Сережа сопротивлялся все-таки.
2: Ну, мне хотелось в футбол играть, там баскетбол, площадка. И было как раз, там грунтовая такая была, это сам поляна, да, грунтовое покрытие, сетчатое это самое. И грунтовка, когда проходили дожди, она не сразу высыхала, и туда не зайдешь, грязь. А играть-то хотелось, а это был сухой день, и уже там все сухо, все нормально, можно было пойти. Ну, я взял, пошел, запер ее, пошел. Она, Сережа,
3: что потом было?
2: Потом мама пришла с работы в 7 часов вечера, я убежал в 10. Я не знаю, что я ел целый день, я пил, где чего, я не знаю. Но я понял, что туда я прийти не могу, вот домой, так, потому что меня там и оставят. А мама пришла, она меня с этой площадки за ухо забрала. Да,
3: Сергей Жилин у нас в гостях, ребят, мы скоро вернемся.
0: Иван Соловьев, Юлия Калинина и Сергей Жилин. Вечер на русском.

0: Иван Соловьев, Юлия Калинина и Сергей Жилин. Вечер на русском.
1: Так, дорогие родители, сейчас внимание, сделайте погромче, успокойтесь, выдохните. Сейчас будет очень полезная информация для вас. Сергей, что делать, если ребенок категорически отказывается идти в музыкальную школу, но родители видят в нем талант? Вот что делать, посоветуйте.
2: Ну, придумать что-нибудь, типа того, чтобы его каким-то образом смотивировать, чтобы он шел в эту школу. Я не знаю как. Вот, например, я учился в Центральной музыкальной школе, да, при консерватории, и она находилась за военторгом. Сейчас, слава богу, опять вернулась туда, потому что ее отселяли куда-то на край географии Москвы. Вот, а это историческое место. Ну вот, и, значит, день зачета, и уж тем более экзамены, мне всегда с утра давали гречневую кашу. И дальше вот все. Вот я шел, разыгрывался, дальше ждал своей очереди и играл зачет или экзамен. После этого мы ждали обсуждения. И вот, значит, если я хорошо сыграл и мне хорошую оценку поставили, я знал, что на обратном пути мы идем через военторг, я иду в отдел канцтоваров, набираю себе там карандаши, линеек, циркули, там чего, это я самолетики чертил, мне это все нужно было. И плюс еще там вот было мороженое, такое, как вот в детском мире, в Москве, и вот там вот такой стаканчик.
1: То самое.
2: Да, то самое. Вот. И это все было можно.
1: Вот так вот. Мотивация.
3: А вот скажите, пожалуйста, а бывало такое, что к вам приводят ребенка, и родитель говорит, да у меня же самый талантливый ребенок на свете, вы его послушайте, пожалуйста. А ребенок стоит, смотрит букой и явно не желает ничего выдавать.
2: Ну, в мою школу приходят совершенно разные дети, и тут задача педагога, если такая ситуация происходит, раз

0: У меня сольфеджио вела Марья Павловна Андреева. Это человек, который создал главный учебник по сольфеджио, и все по нему учились. Я не знаю, как сейчас. И вот она с нами играла. Она нам металлофончики раздавала, треугольнички. Мы все прям стремились
1: проявлять интерес. Вызвать интерес.
0: Она нам играет, мы поем, и еще что-то стучим, и она нам что-то
2: объясняет. Ну, и в каком возрасте стоит начинать?
0: Ну, я начал вроде как с трех.
1: С трех лет. Вроде как с трех лет.
2: Да, это довольно.
1: А на ваш взгляд, самый оптимальный возраст вот у ребенка?
0: Это индивидуально.
1: Индивидуально.
0: Все индивидуально. Угу. А, обязательно заставлять, вот невзирая ни на что, ну, наверное, этого не стоит делать. Может быть, есть смысл проконсультироваться где-то, да? Угу. Я говорю, у меня есть там специальные люди, которые работают, вот педагоги, которые именно с маленькими работают. У меня такие вот есть ребята. Вот. Показать кому-то, посмотреть, попробовать, а там дальше посмотреть, что получится. Но вообще музыкант — это как и спортсмен, и да, это любая профессия, конечно. Но здесь, если ты хочешь быть более-менее востребованным солистом в академической, джазовой, ну, может быть, слегка в эстрадной музыке. В эстрадной музыке немножко другие законы. Там превалируют плейбеки. Вот. А если в академической сразу ты вот хочешь быть солистом, пианистом, ну, от 4-5 часов в день минимум.
1: Минимум.
0: Да. А если ты хочешь стать вот настоящим солистом, 6-8.
1: 6-8 часов. Да. Вот так. Запомнили все, записали?
0: Это только занятий.
1: Только занятий. Сергей Жилин у нас в гостях, скоро вернемся.
3: Юлия Калинина, Иван Соловьев и Сергей Жирен. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
7: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фитсервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fitauto.ru.
9: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Шапка, носки, еще шапка.
13: Мам, я на 2 дня еду.
12: Именно.
14: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
15: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
16: Вы владелец бизнеса.
17: А значит, работаете за...
18: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
19: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт.

0: изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на чанган.авто.ру. Не оферта. Предложение ограничено.
2: Жена меня все время ругает, что дома сидим. Давай сходим куда-нибудь. Ну вот зачем? Потом все равно идти обратно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Иван Соловьев, Юлия Калинина и Сергей Жилин. Вечер на русском.
1: Друзья мои, вечер на русском продолжается. Не так много времени осталось до окончания. И, Сергей, у вас скоро, 23 октября, если я не ошибаюсь, у вас юбилей. А вот скажите, так сказать, подбираясь к юбилею, как к некой точке. Ну, все мы в день рождения.
2: К продолжению.
1: Отчасти, да, подводим итоги, А скажите, какая черта вашего характера изменилась с годами? Или все-таки люди не меняются?
3: Вообще никакой точки, никаких итогов, да. Никаких да. Подведений. Просто на очередной ДРЭ, ну, вот сейчас случилось, что это... Кстати, был свободный день консерватории, именно 23-го. И мы спросили, ну, сказать, да, берите. И вот так вот оно сложилось. Вот, а так вот, если посмотреть, ну, типа, что я стал взрослее, нет. Стал умнее, нет. Стал музыкальнее, ну, смею надеяться,
2: наверное, да.
3: Но я стараюсь это делать каждый день, становиться более музыкальным. Ну, вот, особенно утро для меня обычно сложное время, под вечер. Вот, а еще раз, никаких итогов, ничего вообще. А у меня 21-го у нас концерт в Питере, в филармонии Шостаковича, 25-го где-то уже, 23-го вот этот, 25-го в Москве. Ну, единственное, что 23-го будет существенно отличаться, там 21-го программа «Русская избранная», там из произведений Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова, а 23-го, но в нашей обработке, да, а 23-го, например, мы будем играть в оригинале концерт Чайковского для скрипки с оркестром. Я буду им дирижировать. Просто дирижировать, как ну, симфонический дирижер. Я 3 года назад закончил в Новосибирскую консерваторию как симфонический дирижер. И играть будет Аня Савкина. Она прекрасно этот концерт играет. А он мой любимый. Вот, может быть, единственное, что больше нигде мы его не играли, и я не знаю, будем когда-то играть или нет. Но в день рождения себе такой подарок сделал. Вот. Ну, во втором отделении придут друзья, Мариам Мирабова придет, Борис Фрумкин, Ильчин Азизов, Володя Овчинников, профессор Московской консерватории, замечательный пианист. Ну и вот мы как-то все вместе вот это все.
2: Прекрасный план. Делать. Ну и все-таки, Сергей, вот давайте на сегодняшний день, вот ваше главное достижение.
3: А на сегодняшний день мое главное профессиональное достижение – это мой замечательный коллектив и мой оркестр, которому в этом году 43 года, и в котором работают некоторые люди по 15, по 20 лет, мои коллеги, кто-то по 10. Ну, у нас остаются, не прививаются вообще, либо задерживаются
2: надолго.
3: Да. И все мои коллеги, все музыканты, работающие в моем оркестре, они просто профессора, каждый в своем инструменте. С ними работать и играть, ну, просто одно удовольствие. А мы бы никогда не смогли вот такой объем материала, который мы перевариваем на телевидении, мы бы никогда не смогли этого сделать. Правда. Но мы садимся и обычно... Если более-менее нормально написано оркестровкой, мы просто иногда даже с первого раза, вот песни, которые требуются для телевидения, ну, максимум со второго раза мы их сразу играем. Это можно, такого можно добиться только с музыкантами самого высокого уровня. Поэтому это мое главное достижение.
2: Супер, конечно, с наступающим не поздравляют, но пожелать можно. Да. Пусть все получится. Все получится и все сбудется.
3: Спасибо большое.
2: Спасибо вам за беседу. Сергей Жилин был у нас сегодня в гостях. Друзья, вечер на русском на этом завершает свою работу. Мы вернемся завтра в 18.00 с Юлей вдвоем, а Юля остается до полуночи с вами. Пока.
1: Пока.
0: Иван Соловьев, Юлия Калинина и Сергей Жилин. Вечер на русском.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: часа ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Шины «Icon Tires» в «Колесо.ру» в любой сезон комплектом выгоднее. Шиномонтаж и хранение до установки в подарок.
1: Реклама. Осень создана для перемен. Время выбрать свой Tenet Plus. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Tenet Plus Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Tenet Plus. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Tenet Plus L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
3: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Skypark в Симферополе. Премиальные квартиры от 220 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Skypark. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОАЗ «Энтокаскивский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Беззаботная осень в Tenet Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Tenet сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru.
5: Предложение действует до 31 октября.
6: Те, кто был до нас, предки. После нас, потомки. А мы кто? Здеськи, счастьки или теперьки?
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
8: Русское радио.
9: Вот оно какое!
10: Наше
9: утро!
10: Русские перцы!
11: Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
12: Так, это получается, что-то потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
11: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
13: 1 плюс 6, 8?
11: Ой.
12: Нормально.
11: У меня плохо с нумерологией.
12: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
13: Ой, Морозов, я такое не забуду.
12: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
14: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна?

0: Русское радио.
1: Все будет хорошо. Наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Власти готовят законопроекты для жесткого контроля за негосударственными вузами. Этим занимаются Миноборнауки и Рособорнадзор. Причиной стал неконтролируемый рост количества частных вузов на фоне резкого снижения качества образования. Такие организации начали получать новые лицензии в заявительном порядке. Оказалось, что средний балл ЕГЭ абитуриентов коммерческих вузов на 7 пунктов ниже, чем у поступающих в государственные. Минтранс заявил о необходимости перевести общественный транспорт на регулируемые тарифы. Как отметили в ведомстве, около половины всех маршрутов в регионах по-прежнему работают по рыночному механизму, но это создает проблемы для пассажиров. Предполагается, что контрактная система с регулируемыми тарифами позволит местным властям устанавливать требования к расписанию и качеству транспорта. В предстоящие 3 года в столице прогнозируется сохранение положительной динамики по основным показателям социально-экономического развития. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин по итогам заседания Президиума правительства города. На нем был рассмотрен и одобрен прогноз социально-экономического развития столицы. Документ был подготовлен с учетом прогноза Минэкономразвития на основе анализа ситуации в Москве и в стране в целом. Ключевым источником роста по-прежнему останется развитие производственного сектора. Устойчивому развитию экономики города будет способствовать и стабильно высокий уровень потребительской активности. Сильный дождь вновь ожидается в Москве предстоящей ночью. Осадки продолжаются с утра. В гидрометцентре заявили, что до конца рабочей недели выпадет четверть октябрьской нормы. Завтра температура воздуха достигнет 11 градусов, хотя на востоке столичного региона может быть еще теплее. В выходные ожидается до плюс 16. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. Сегодня обнаружила, что в нашей жизни как-то слишком много сложных вопросов. От хрестоматийного «быть или не быть» до вполне жизненного. Что приготовить на ужин? Что надеть на работу? И почему это мой ребенок опять принес 3 по алгебре? А вот русское радио всегда отвечает на сложные вопросы достаточно просто. Ну вот смотрите, вы не знаете, как хорошо провести вечер. Вы не знаете, где взять силы и энергию. Вы понятия не имеете, где вообще есть волшебное место, где и музыка хорошая, и голоса любимые звучат. И вообще жизнь прекрасна и удивительна, а главное, для каждого из вас уже припасено VIP-местечко. Простой ответ на сложный вопрос. Это, конечно, у нас здесь на русском. Давайте-ка присоединяйтесь к каждому из вас. Я буду бесконечно рада. Составьте мне теплую компанию, и я отвечу вам взаимностью. До полуночи здесь, на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Говорят, есть праздник гуся, когда можно купить гусиные тушки, подушки, одеяло. Ну, так себе у гуся праздник.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
0: Русское радио. Все будет хорошо.

дорогие мои, смотрю, что осенние простуды шагают по стране. Вот задалась вопросом, как бы сделать так, чтобы точно, гарантированно не заболеть. Прочитала, укрепляйте иммунитет. И там сразу начинается закаливание. Давайте-ка обливайтесь холодной водой, растирайтесь жестким полотенцем. Я сразу утратила интерес к происходящему. Впрочем, решил все-таки прочитать до конца. И когда дошла до употребления продуктов, богатых витамином D, а это жирная рыба, яичный желток, другие обогащенные продукты, вот тут я снова обрела интерес к этой теме. Но когда выяснилось, что это еще овощи и фрукты, желтые, оранжевые, о которых мы нынче уже упоминали в суе, тогда ладно, думаю, буду все равно укреплять. Но ведь я же вам нужна, правда? Вы мне нужны абсолютно точно. Этим вечером без вас не обойдусь. Оставайтесь на русском.

0: Реклама на русском. Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
3: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
4: Едем на новом Tenet T9. Обсудим условия.
5: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
6: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
4: Принимается. Тогда с меня маршрут.
7: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Tenet T9. Пространство для главного. От 3 миллионов 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
8: Цена действительно на комплектацию Prime.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Ну, плюс.
3: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая Лада у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? Лада Гранта от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам Лада. Выбирать выгодно.
5: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Мое первое и последнее занятие йогой закончилось выводом. Докторская колбаса никогда не свернется в краковскую. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

вот если кто-то из ваших родных, близких и друзей большой поклонник Анни Лорак и вот эту песню время от времени напевает, то предлагаю это использовать как улики и доказательства. В преддверии новогодних и рождественских праздников это очень-очень важно. Например, вы составляете так называемый wish-лист, то есть лист всевозможных пожеланий. И ваши родные и близкие говорят, ну, ты знаешь, у тебя очень дорогостоящие какие-то чаяния новогодние. А вы говорите, нет, тут уже в песне все спето для тебя, все, что хочешь, дни и ночи. Ну и далее по тексту. В общем, я надеюсь, независимо от того, готовитесь ли вы к новогодним и рождественским уже или только планируете, все ваши желания, все мечты будут сбываться. Просто потому, что вы хороший человек, а хорошим людям должно везти.

дорогие мои, могу вам сказать, как человек с 15-летним опытом семейной жизни, уйти или остаться, этот вопрос возникает примерно 5-6 раз в течение одной недели. Потому что иногда так бесит все это мужское поведение. Но, как правило, любовь оказывается сильнее. Мы снова миримся, и я снова остаюсь. В общем, надеюсь, у вас, если вдруг и возникнут сомнения на долю секунды всего-навсего, вы точно останетесь. Потому как, если этот человек однажды завоевал местечко в вашем сердце, значит, это было неспроста. И пусть роман, даже секретный, длится и длится.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона!
4: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
2: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РББ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калидина.
5: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+. От 2 миллионов 500 40 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS 75+ в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте a7defizagent.ru. Рекламодатель ООО-7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
11: Русское радио приглашает в кино на семейное фэнтези «Чудо Юра».
12: А это кто?
11: Виктория Исакова, Сергей Безруков, Софья Лапунова, Микита Воронов. Любовь сильнее сказки.
13: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
11: В фильме «Чудо-Юдо» в кино с 22 октября.
2: 6+.
14: Самое сомнительное удовольствие – это получать удовольствие от сомнений. Рекламная служба Русского радио 579-77.

дорогие мои, такие погоды нынче настают, что даже счастье необходимо как синичку в ладошках взять, да и согреть. Потому как холодно ему будет и одиноко, и бесприютно вне вашего сердечка. Я надеюсь, что в вашем сердце место для счастья и радости всегда найдется. Это только кажется, что оно там всегда есть. Иногда мы очень заняты, иногда очень раздражены. Иногда у нас какие-то невероятно амбициозные планы, которые захватывают нас целиком. А вот для счастья и для любви места не остается ни в душе, ни в сердце. Это очень грустно. Давайте-ка исправлять эту ситуацию. Ну и вообще, оставайтесь там, где вам тепло, там, где вам хорошо, там, где вам рады. И пусть простое ваше счастье будет с вами.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Инфляция в России ускорилась и превысила 7,2%. Это следует из данных Минэкономразвития. Как сообщил Росстат, с начала года инфляция выросла на 6%. За неделю больше всего подорожали помидоры, куриные яйца и смартфоны. А подешевели морковь, яблоки и репчатый лук. По словам экспертов, растущая инфляция не позволит Центробанку снизить ключевую ставку. Очередное заседание регулятора по этому вопросу состоится на следующей неделе. В сентябре ЦБ решил сохранить ставку на уровне 14% годовых. Уволенных по состоянию здоровья военнослужащих будут лечить в военных госпиталях. Эти медучреждения до сих пор оказывали помощь только действующим военным. Однако, как заявили в Минобороны, правила обновят в ближайшее время. Хотят, чтобы военнослужащие даже после увольнения могли продолжить лечение по методикам военных госпиталей. Минпросвещение сократило общее время внеурочной деятельности для 10-11 классов. Предельный объем такой работы снизили до 680 часов. Как пишет ТАСС, такое значение прописано в проекте федеральной образовательной программы. Новый стандарт внедрят с сентября следующего года. Внеурочную деятельность организуют по 5 направлениям развития личности. Среди прочего, это спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направление. Международная федерация гимнастики выразила сожаление из-за отказа в визах россиянкам. Нидерланды не выдали разрешение на въезд Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. В качестве основания указали угрозу международным отношениям. В предстоящую субботу в Роттердаме стартует чемпионат мира по спортивной гимнастике. Там будут разыграны путевки на Олимпиаду 2028 года. Три лучшие мужские, три лучшие женские команды получат олимпийские квоты. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: Реклама на русском.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

Если кто-то вам, дорогие мои, скажет, что любви не бывает, а стоит вычеркнуть этого человека из своей жизни, добавить его в черный список, в банну или куда там еще принято добавлять вот таких печальных, неинтересных, скучных и грустных товарищей. Потому как мы здесь на русском неизменно верим в то, что жизнь прекрасна, любовь безусловно существует, равно как и дружба и настоящее участие. Я думаю, что именно вот этим мы с вами занимаемся. Вы поддерживаете меня, а я вам говорю, что жизнь прекрасна. Тем более, что мы с вами уже близки, вот буквально подходим к финишу очередной рабочей недели. Среда закончилась, четверг, да и пятница, которая, как всегда, будет куцей и быстрой, и прилетит на одно мгновение, и все, мы с вами снова встретимся здесь, на русском, прямо на старте субботы. Оставайтесь, я обещаю вас до полуночи не оставлять. Мари Краймбрери будет наш слух услаждать в ближайшее время, потом Валерия и Сергей Лазарев на русском.

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
2: А еще из пакетиков надо было в рот насыпать что-то, там тоже на языке лопалось.
3: Да.
2: Что?
3: Бабуль, это лекарство, которое тебе в поликлинике давали.
2: Нет, это было не то.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
7: Настраиваемся на здоровье. В Гемотест мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
9: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
10: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
11: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
12: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
13: 18+.
14: Антенна «Телесемь». Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна «Телесемь». Отдыхайте с нами. 12+.
15: Отдых, выходные.
16: И тут появляется...
17: Следственный комитет.
18: Следствие зашло.
17: Как?
16: Так.
18: Без стука.
16: Ты кто?
17: Спокойно.
19: Это все очень важно для расследования.
18: Скамейка запасных.
7: Ты агент под прикрытием.
14: По особо интересным делам.
18: Новые серии.
16: Ого.
18: А ты видела?
7: Нет.
16: Ну тогда иди и смотри.
18: В четверг в 18:10.
7: Ты бы как это назвал?
18: Вечерний детектив.
16: Где?
18: На канале ТВ-центр.
7: Хорошо, товарищ майор.
18: Возрастное ограничение 16+.
8: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
5: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: дорогие мои, вспоминаю старт нулевых, когда мы были бедными, молодыми, чего уж там, элементарно голодными. Ведь деньги, самые первые, которые появлялись, тратились на модные вещицы, а не на всякие там скучные батоны, сосиски или сыр какой-нибудь неромантичный. В общем, думаю, за счет чего мы держались? Наверное, за счет музыки, ведь тогда группа «Руки вверх» просто как горячие пирожки выпускала хиты, и именно эта музыка была для нас самым лучшим топливом, экологичным, естественным. А, собственно, каким оно будет? Топливо завтрашнего дня. Вот мой коллега Петр Кузнецов, он уже знает.
1: На русском радио «Экологическая среда».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Сегодня поговорим о топливе будущего. Био? Газ? Ну что вы, это все уже в прошлом. Представляю вашему вниманию водород. Водородный транспорт больше не футуристическая идея. Например, к запуску первого в стране подобного пассажирского поезда сейчас готовится на Сахалине. Эксперты называют данный проект серьезным шагом в сторону новых источников энергии на транспорте, где водород рассматривается как перспективная альтернатива дизелю, особенно в труднодоступных и неэлектрифицированных регионах.
1: Экологическая среда.
2: Водород как топливо особенно интересен с точки зрения устойчивости. Его использование действительно не приводит к выбросам углекислого газа и других загрязняющих веществ. Побочным продуктом работы, в данном случае поезда, становится лишь водяной пар, но он безвреден для окружающей среды. Кроме того, поезда на водороде заметно тише, чем их аналоги с двигателями внутреннего сгорания. Но ложечка дегтя все-таки найдется. Подобный новый вид, как ни крути, требует серьезных вложений в инфраструктуру и глубокой проработки логистики и прочих деталей. И все же специалисты уверены, если не начать тестирование технологии сейчас, можно упустить шанс сформировать свою компетенцию в одном из самых перспективных направлений железнодорожной отрасли. И один из ключевых плюсов — это экологичность. Это будет уникально. Следим и ждем прибытия поезда на вокзал Сахалина. До встречи через неделю. Берегите себя и все вас окружающее.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный «Юникей» от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный «Юниви» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким «Чанган» стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS75+ в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.com. Оригинальная, настоящая Ликвимоли.
9: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires и колесо.ру. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 8.

0: 84, помещение 5, ОГРН 104-5719-961.
1: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный.
0: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
2: Русское радио приглашает в кино на семейное фэнтези «Чудо-юдо».
3: А это кто?
2: Виктория Исакова, Сергей Безруков, Софья Лапунова, Микита Воронов. Любовь сильнее сказки.
4: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
2: В фильме «Чудо-юдо» в кино с 22 октября.
5: 6+. Секрет богатства в том, чтобы легко расставаться с деньгами. Но я ж с ними никак встретиться не могу. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799. Код 499.

0: Ну, мы с вами до чау-чау пока еще не дошли. Не раньше полуночи будем прощаться, и если прозвучит это слово в эфире, то только в качестве приветствия. Причем приветствовать вас буду в следующий раз уже в рамках стола заказов. Он, как всегда, откроется в 22 по Москве. 916-003-105-7 – это наши мессенджеры. Пишите непременно. Кроме этого, сообщество русского ВКонтакте и в Одноклассниках к вашим услугам. Ну что, дорогие мои, наверняка есть у вас новорожденные, которых надо поздравить, а может быть, стоит признаться кому-то в любви и сделать чей-то осенний вечер по-настоящему теплым и романтичным. Владимир Пресняков на русском прямо сейчас. Впереди Натан Элсу.
1: Любовь и дружба, держась за плечи.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство может запретить экспорт сжиженного углеводородного газа. Его используют в качестве автомобильного топлива. Как узнал РБК, ограничение коснется не производителей. Такая мера будет действовать до конца года. С инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба. Основная цель – насытить внутренний рынок на время ремонта заводов. Рособорнадзор объявил о старте регистрации на ОГЭ и ЕГЭ. Пока подать заявление можно в Москве. В большинстве регионов процедура начнется 1 декабря. Для единого государственного экзамена регистрация продлится до февраля, а для основного госэкзамена – до марта. Ранее в Рособорнадзоре заявили, что кардинальных изменений в проведении ОГЭ и ЕГЭ в следующем году не будет. Возможны только отдельные точечные корректировки, которые не повлияют на общую структуру экзамена. В МВД объяснили правила переноса руля в праворуких машинах на левую сторону. Ведомство заявили изданию «Автоньюз», что это возможно при соблюдении требований безопасности. До переоборудования необходимо провести предварительную техническую экспертизу и получить разрешение госавтоинспекции. После переделки автомобиль должен пройти проверку безопасности, а внесенные изменения нужно оформить в установленном порядке. Причем МВД не ведет отдельный учет случаев переноса руля. «Спартак» вошел в десятку худших футбольных клубов мира по игрокам, потерявшим в цене. У московской команды седьмое место. По данным Международного центра спортивных исследований в футболе, игроки «Спартака» за 5 лет подешевели на 89 миллионов евро. Лидирует в этом списке саудовский «Аль-Хиляль» – минус полмиллиарда. Вторым идет «Манчестер Юнайтед». Его потери превысили 400 миллионов евро. Далее следует саудовский «Ан-Наср», за который играет Криштиану Роналду. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Да, друзья мои, вы не ошиблись. Сейчас тот самый волшебный час, который целиком полностью нам с вами принадлежит. Вы пишете, а я читаю, ваши родные счастливы. Жизнь становится заметно лучше. Мария Белова пишет, а передаю привет любимому человеку Алексею Морозову. Леша, родной мой, частичку своего тепла хочу тебе передать. И помни, ты не один, моя любовь всегда с тобой. Я рядом, несмотря на расстояние. Крепко обнимаю, целую, люблю тебя. Подпись твоя, Маша. Всего самого хорошего. Татьяна сообщает, передаю пламенный привет Салавату. Хочу сказать, что он лучший в мире мужчина. Я его очень люблю. Бесконечно благодарна вам. Крепкого здоровья, долгих лет жизни. Спасибо огромное. Абсолютно взаимно, Танечка. Наталья из города Камышин, Саша Старченко, традиционный привет отправляет и говорит, люблю тебя. Анютка передает привет любимым мужчинам. Сыну Богданчику, мужу Сергею. Я их очень люблю, они мне очень дороги. Анечка, не сомневаюсь. Елена просит поздравить. Поздравить любимую единственную доченьку Анастасию Егоровну с юбилеем. Причем юбилей красивый, 30 лет исполняется. Желаю жить с огромным удовольствием, любить сердцем, чувствовать взаимность. Пусть этот возраст станет временем расцвета, неиссякаемого вдохновения каждый день. Украшай собой этот мир и знай, что я тебя очень люблю. Я всегда рядом, желаю счастья. Подпись «Мама Лена».
0: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Лиза.

вселенная и также долгий, счастливый, интересный и увлекательный совместный путь ждет дорогих молодоженов. Мария М. пишет: передаю привет любимому мужу. Хочу поздравить его с будущей свадьбой 7.11.26. У нас бракосочетание. Люблю его. Жена пишет из города Ипатово: Машенька, вам и второй половинке всего самого хорошего. Любовь передает привет своим дочкам Лёле, Леночке и Ксюше. Они у меня самые лучшие. Люблю их. Ах, любовь, три дочки. Это такое счастье. Вероника Андреевна Добржанская нам пишет: хочу поблагодарить своих бывших партнеров, а нынче коллег за помощь и поддержку. Если бы не вы, дорогие, уже, наверное, не смогла бы справиться. Спасибо. А, Вероника, пусть все будет хорошо, мы за вас будем кулачки держать. А, дорогие мои, совсем скоро вернемся к вашим приветам. Пишите активнее, передавайте наилучшие пожелания самым любимым.

0: почему-то эта песня всегда ассоциируется с летом. Возможно, потому что у нас с вами сейчас уже вечера не розовые, а такие серые, осенние. Иногда с дождем, а у кого-то и вовсе уже снег полетел. В общем, друзья мои, какой бы ни была погода, знайте, что здесь на русском тепло, компания душевная собралась. Анюта пишет: «Хочу передать привет любимой тете Анжеле. Спасибо, что зашла к нам в гости. Посидели прекрасно. Спасибо за вкусный тортик. Люблю тебя, на мне желает хорошего эфира. Анечка, спасибо. С вами только так». Оливия передает привет и желает всего хорошего своему бывшему классу. Олеся передает привет всей команде русского города Шебекино. Большой привет. Жень сообщает: «Доброе утро, Русское радио. Женечка, здравствуйте. Хочу передать привет своим сестрам Настеньке, Елене, а также Екатерине. Дорогой любимой Людочке привет и Марии наилучшие пожелания. Они Русское радио слушают каждый день. Прекрасный вкус у ваших сестер. Ну что сказать». Татьяна пишет: «Юля, здравствуйте. Татьяна, привет. Всех поздравляю с праздником Покрова. Желаю всем счастья, добра, всего самого хорошего. А свою племянницу Веру Радостеву из Москвы с прошедшим днем рождения. Верочка, будь счастлива, здорова, любима, успешна, радости тебе, мира, цветов и улыбок. Оставайся такой же молодой и красивой. Пусть сбываются мечты. Дорогая Татьяна из Балашихи, вам тоже большой привет. Таня, очень вам рада. Пишите еще». Друзья мои, не забудьте поздравить ваших новорожденных или передать привет кому-то из тех, кто вам дорог.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Дай сигарету, я ее докурю. Даю

0: снова к приветам вашим. Людмила Агафонова-Белецкая передает привет всей нашей вечерней смене. Ну, то есть, в частности, мне и Рустаму Каримову. Спасибо вам, дорогая Людмила. А Артем Сорокин, любимый ваш ведущий, точно появится в нашей студии сразу после полуночи. Дождитесь. Михаил Владимирский пишет: спасибо за позитив. Михаил, спасибо вам, Полиночке Константиновне, большой привет. За помощь, поддержку, ценные советы. Большое спасибо. И спасибо, Русское радио. Спасибо вам, дорогой Михаил, доброго вечера. Николай Попов всем привет передает. Коле, вам доброго вечерка. Также прекрасного настроения желаю Павлу Кучерову. Сегодня день десертов, и это очень много всяких разных вкусностей. Мороженое, которое любят и взрослые, и дети. Причем в нашей стране его едят на улице в любое время года. И это действительно просто праздник. Большой привет друзьям. Всем желаю хорошего настроения. Павел, вам еще раз всего хорошего. Большой привет Ивану Лебедеву. Вань, вам доброго вечера, и пусть все будет замечательно. Надежда Миронова просит поздравить Котовых Ольгу и Александра из Лежнего с днем рождения. Желает крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Целую, обнимаю крепко. Наденька, вам всего хорошего также. Пусть все у вас будет замечательно. Анастасия Годунова всех с Покровом поздравляет. Всем желает хорошего настроения и прекрасной погоды. Настя, вам тоже большой привет.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: новая песня на русском. На столе лежат ключи,
1: говорят, уже не жди. Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

Друзья мои, надеюсь, извиняться не придется. В каждом доме пусть царят мир, любовь и взаимопонимание. Татьяна Сметанова пишет: «Привет, Русское радио, слушаем вас постоянно. Хочу передать пожелание счастливого пути Сергею, который нас возил на концерт группы «Кино». Всем приятного вечера». Да, Танечка, я вас понимаю абсолютно, потому что хороший водитель – это уже половина праздника. Соня К. поздравляет дорогую мамочку Леночку с днем рождения. Здоровья, счастья тебе, очень тебя люблю. Александр желает спокойной ночи жене Виктории, которая спит в соседней комнате, а я ее люблю очень-очень. Ну что, Саша, Вик проснется с утра пораньше, кто-то ей обязательно расскажет, какой вы славный романтичный парень. Макс Иванов огромный пламенный привет передает жене Леночке, дочкам Настеньке и Марусе. Максим Истушина, вам большой привет и самого доброго вечера. А я хочу пожелать доченьке Лизочке Максимовне из Ростова-на-Дону спокойной ночи. И пусть ей приснится котик, щенок и лисенок. Мама и папа тебя очень любят. Вот сразу чувствуется знание вопроса. Даже сны родители заранее программируют, и в этом чувствуется искренняя забота. 916-003-105-7. Пишите, еще успеете отметиться до окончания часа.

0: Реклама на русском.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
7: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РББ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
9: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
10: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
11: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
12: Антенна Телесемь. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Телесемь. Отдыхайте с нами. 12+.
13: Отдых, выходные.
14: И тут появляется...
15: Следственный комитет.
16: Следствие зашло.
15: Как?
14: Так.
16: Без стука.
14: Ты кто?
15: Спокойно.
14: Это все очень важно для расследования.
16: Скамейка запасных.
15: Ты агент под прикрытием.
13: По особо интересным делам.
16: Новые серии.
14: Ого.
16: А ты видела?
15: Нет.
14: Ну тогда иди и смотри.
16: В четверг в 18:10.
15: Ты бы как это назвал?
16: Вечерний детектив.
14: Где?
16: На канале ТВ-центр.
15: Хорошо, товарищ майор.
16: Возрастное ограничение 16+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
17: 12+.
18: Чего только не делал. И все равно не сделанного целая куча осталась. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
0: Русское радио. Золотая история.

0: что, дорогие мои, я надеюсь, вы не сомневаетесь в том, что русская всегда топит за ваше хорошее настроение, за каждого из вас. Алина пишет, передайте привет маме Наталье в Мичуринск. Я ее очень люблю, скучаю, скоро приеду в гости вместе с внуками. Рудик пишет, огромный привет моим друзьям с Кавказа, Надюшке, Марии. Большой привет, Ириночке, люблю тебя. Русская, вы просто супер, спасибо. Вадим сообщает, прошу передать привет подстанции скорой помощи в город Химки, всем нашим коллегам, в частности, бригаде 105, фельдшерам Екатерине, Любе. От Вадима большой привет. Делаем нашу любимую работу, слушаем русское радио. Время проходит с вами быстрее и энергичнее. Спасибо. Дорогой Вадим, вам огромное спасибо за ваш труд. Я уверена, что девушки-фельдшеры и Катя, и Люба сегодня ночью смогут как-то поспокойнее себя чувствовать. Не будет много вызовов. Берегите себя, дорогие мои. Спасибо еще раз. Соня К пишет, поздравляю дорогую мамочку Леночку с днем рождения, любви, счастья и всего самого хорошего. Всех новорожденных с главным праздником, всем влюбленным большой любви. За стол заказов спасибо.
1: Стол заказов русского радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Операторы связи ответили на просьбу Минцифры отложить блокировку звонков без маркировки от банков. Участники рынка заявили, что готовы довериться регулятору, однако подчеркнули, что пока от самих финансовых организаций никаких предложений не поступало. Операторы обещали с середины октября блокировать массовые вызовы банков, которые не заключили соглашение о маркировке. Сегодня Минцифра попросила перенести сроки до ноября. Ранее банки говорили, что не хотят оплачивать каждую попытку звонка. Страховщики обсуждают с Центробанком расширение тарифного коридора по ОСАГО. Газета «Коммерсант» пишет, что хотят прибавить еще 20-25%. Страховые компании утверждают, что такие меры необходимы для снижения убыточности. Во многих регионах она уже превышает 100%. По мнению участников рынка, расширение коридора позволит им увеличить сборы, а расходы на высокоаварийных водителей не будут перекладываться на всех. В Совете Федерации предложили проверять больничные из частных клиник. В Комитете по бюджету заявили, что пациенты должны будут подтверждать листки нетрудоспособности в государственных медучреждениях по месту прикрепления. По мнению авторов инициативы, это позволит усилить контроль за расходованием денег на оплату больничных. В следующем году максимальный размер выплаты по больничному достигнет 8 тысяч рублей в день. Российские ученые выяснили, что кошки чаще собак набирают лишний вес. Сотрудники Петербургского госуниверситета ветеринарной медицины проанализировали данные свыше 10 тысяч питомцев. Треть из них страдают ожирением. Причем на кошек пришлось свыше 56%. У собак эта доля не превышает 45%. Главными причинами лишнего веса у животных исследователи назвали бесконтрольное кормление и низкую физическую активность. На этом пока все. Далее в эфире Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Ох, да, дорогие мои, судя по всему, мои кошки всегда будут стройны и прекрасны, потому как только наступает заветное время 5 утра, тут же начинаются у нас гонки по вертикали, токийский дрифт и прочие активности, о которых, в общем, ты даже не подозревал. Кажется, эти кисоньки двигаются со скоростью, 300 километров в час примерно. Но если учесть, что квартира у меня совсем небольшая, то тут от стены до стены, из комнаты в комнату, захватом кухни, коридора и прочих прилегающих территорий. Ух, насколько быстро и красиво. Я надеюсь, что мы с вами вот так же быстро пронесемся до окончания рабочей недели и будем классно отдыхать в эти выходные. Филат Пекерас подхватывает музыкальную эстафету. Впереди Иванушки Александра Воробьева. На русском. Доброго вечера всем еще раз.

И еще раз доброго, дорогие мои. Если этим вечером скучно, грустно, некому лав впадать, ну, можно, конечно, как вариант, всегда русское погромче включить, но лучше завести пушистого друга. Причем кошек заводят гораздо чаще, а вот собаку заметно меньше, потому что с ними гулять нужно, а погода у нас ух. И оказывается, мы и братья наши меньшие очень даже похожи. Животные, так же, как и мы с вами, начинают терять уровень активности с наступлением осенне-зимнего периода, начинают больше есть и, соответственно, набирают лишние килограммчики на своих кошачьих и собачьих талиях, если они у них есть, конечно. Ну что, давайте будем следить за собой. В компании русского это совсем не сложно.

знаете, о чем сейчас подумала? Главная задача каждого парня заключается в том, чтобы остаться рядом с любимой в тот момент, когда она о нем мечтает. Потому что у нас, девчонок, настроение, знаете, переменчивое, меняется как погода осенью. И вот только что ты о нем мечтала, а потом уже бамс и перестала, мечтаешь о ком-то другом. Или вообще хочешь купить новые туфли или маленькую собачку. Марго подхватывает музыкальную эстафету на русском. Всем доброго, оставайтесь постоянно в выборе радиостанции.

парень, если начинает что-то сначала, то это начало все равно как бы является продолжением, потому что его музыкальная история началась без малого 2 десятилетия назад, и с тех пор летит вперед с головокружительной скоростью. Это я про Мота, конечно. Сейчас у него грандиозное сибирское приключение продолжается. Смотрю в соцсетях и понимаю, что да, полотенце вверх, палочки вверх, Хогвартс. Примерно так это звучит и выглядит. У него август, даже в разгар октября. Но мы с вами остаемся здесь, на русском, слушаем любимые песни. У нас тоже по-летнему тепло. Наслаждайтесь.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Антенна Телесемь. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Телесемь. Отдыхайте с нами. 12+.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
7: Дайте мне точку опоры. Хочу просто постоять. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Ох, дорогие мои, если бы можно было сейчас прям выбрать какое-то чудо чудесное, то я хочу большой капучино, один шоколадный торт, а еще вот так по щелчку пальцев оказаться прям дома. Можно это как-то организовать? Я уверена, что коллега мой Артем Сорокин, который, кстати, только что пришел и радостно мне сказал, а ты знаешь, там дождь, тоже выберет что-нибудь чудесное этой ночью для всех вас. Тем, привет. Ох, да-да-да, Тем, я тебя вывел, не тот
1: привет,
0: микрофон,
1: привет,
0: вот я тебе говорю.
1: Привет.
0: Надо торт, капучино и домой.
1: Это правда, отдыхать пора. И вообще, насчет чуда я тебе хочу сказать. Ты вот упомянула возможность зайти где-то и выйти. Я вот как раз вспомнил, есть такой классный фантастический фильм, сериал один. А там, значит, была возможность, имея магические предметы, ты, значит, имеешь предмет, заходишь в одну дверь, а выходишь где-то в другой двери. Вот представь, ты сейчас выходишь из студии Русского радио, а выходишь где-нибудь в любимой гостишке, скажем, в Турции.
0: Да.
1: Понимаешь?
0: Вполне было бы
1: неплохо. А в Турции вышел в дверь, вышел где-нибудь в Рязани. И по своему желанию, представляешь, вот если бы была такая возможность, я думаю, что этой ночью мы пофантазируем, что было бы, если бы.
0: Я думаю, что многим нашим слушателям такие мечты и фантазии придутся по вкусу, потому что все-таки заканчивается рабочая неделя, все действительно подустали. И потом, по-моему, эта неделя, она первая, когда вот такая осенняя осень наступила прямо. И я лично не готова к этим дождям и к этой промозглой погоде. Очень хочется, чтобы верните, как было. Пусть будет 52 августа.
1: Ну вот буквально через мгновение начнется 15 октября. 15 октября солнышко, Николай Басков. Ему сегодня 50, понимаешь, 15-го. Поэтому любые дожди Николай Басков испарит. Сегодня все будут про Николая Баскова говорить.
0: Хорошо.
1: То есть завтра. Через 13 минут.
0: Ну да. Тем, я уверена, что у тебя, как всегда, все пройдет здорово и максимально чудесно. А я, друзья мои, прощаюсь с вами до завтра, до 18 по Москве. Скучать не дадим. Вечер на русском.
1: Пока.
0: Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина. Новая песня на русском.
3: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
4: Всем привет. Это певица Света. И вы слушаете мою новую песню «Все в курсе» на русском.
2: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В этом выпуске о наиболее заметных событиях минувшего дня. В правительстве заявили, что ситуация на топливном рынке России значительно улучшилась. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, для объектов топливно-энергетического комплекса усилили защиту от беспилотников, а некоторые нефтеперерабатывающие заводы запустились после ремонта. Зампред правительства сказал, что к концу года Россия займет свыше 10% мирового рынка дизеля, если увеличатся поставки за рубеж, согласно договоренностям с США. Аналитики Центробанка ухудшили прогнозы по ключевой ставке и курсу рубля. Ожидается, что инфляция в нынешнем году превысит 7%, а возвращение к цели в 4% произойдет лишь через 3 года. На этом фоне средняя ключевая ставка прогнозируется на уровне 14,5% годовых. Российская валюта, по мнению экспертов ЦБ, будет дешеветь. В следующем году средний курс составит 90 рублей за доллар, а потом 95. Крупный бизнес предложил доработать налоговые изменения в составе бюджетного пакета. В частности, Российский союз промышленников и предпринимателей возражает против введения нового налога на сверхдоходы для отдельных отраслей. А еще просят постепенно вводить прогрессивную шкалу НДФЛ на пассивные доходы. И не навсегда. Кроме этого, бизнес не согласен с идеей ввести 22-процентный налог на прибыль личных фондов. Путь РПЛ. Кубка России по футболу продолжается четвертый тур. Московская «Динамо» победила «Ахмат» со счетом 2-1. С таким же результатом «Зенит» обыграл махачкалинская «Динамо». ЦСКА разгромил «Ростов» 4-0, а «Балтика» выиграла у «Крыльев Советов» 2-0. Программу тура завершат сегодня матчи группы А. «Рубин» встретится с «Оренбургом», а «Родина» со «Спартаком». На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

все-таки наступивший четверг, и самое главное чувство – любовь имеют точно много общего. Ведь что такое любовь, друзья? Это ожидание встречи, ожидание чуда, ожидание второй половинки. И четверг – это ожидание пятницы. День, когда страсть уже разгорелась, но праздник еще впереди. Так что да, между нами любовь и между нами четверг. А сегодня 15 октября. Красивое число – 15. Классное число. Сегодня все должно быть на 5 баллов, я считаю. И как здорово, что мы с вами вот прямо сейчас, прямо здесь, на волне Русского радио. Меня зовут Артем Сорокин. В ближайшие часы готов вращать наш музыкальный калейдоскоп, доставая самые лучшие, самые волшебные музыкальные кристаллы. Начнем мы с Филиппа Киркорова. «Жестокая любовь» в продолжении темы любви. Всем большой привет!

0: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
1: Предлагаемых вариантов, я всегда выбираю третий. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Макар, «Между мной и тобой» на русском радио. Ох, сколько лет этой песни? Больше 25 точно. Страшные цифры. И, кстати, знаете, о чем я думаю, когда слышу такую вечную классику на русском радио? Вот часто в те года, когда музыканты и композиторы писали песни, они даже и не думали, что их музыка будет звучать спустя столько лет. Ну, так чего там сочинили за ночь, за две ночи, а оно уже звучит четверть века на русском радио. О чем эта мысль? О том, что в жизни так тоже очень часто бывает, какие-то незначительные изменения приводят к очень значительным переменам. Ну, с кем-то начал переписываться, а в итоге лучший друг в твоей жизни. Ну и так далее. А чего всем нам и желаю? Больше приятных изменений, меньше неприятных изменений и, конечно, больше хороших новостей. Как же хочется хороших новостей. Надоели плохие новости, правда, друзья? И лучшие песни этой ночью, этим утром ставлю я, Артем Сорокин, в продолжении «Артикасти» на русском радио. Модный поп.

0: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
1: 12+. Жена умеет упаковать чемодан так, что туда помещается вся ее жизнь, моя жизнь и еще немного места для сувениров остается. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Не молчи, время не бесконечно для нас.
2: Всем привет, это Иракли. И вы слушаете мою новую песню «Не молчи» на русском.
0: Русское радио.

Классная новинка на русском. Не молчи, Иракли. И пожара, которым он спел, устраивать точно не нужно. Взгляни только за окно. Желтые, красные, оранжевые листья нашей замечательной осени. И стало сразу все красиво. И сразу стало веселей. Ведь листья рыжие на ветках похожи на 5000 рублей. Это точно листья оранжевые. Похожи на 5000-ную купюру. Вот жаль, что деньги на деревьях не растут. Правда, друзья? Хотя есть же там какое-то денежное дерево. Но так или иначе, пусть это осень будет тем самым временем, когда траты присутствуют, траты, может быть, растут, но и прибыток какой-то тоже появляется. Искренне я, Артем Сорокин, этого желаю.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Но мы с вами этой ночью, этим утром, где-то уже вечером, где-то еще вечером быть в одиночестве не собираемся, хотя в одиночестве тоже есть своя неповторимая эстетика. Прочитал я тут новости, как житель Самары пешком один добрался до Кавказа. В кармане у него была 1030 рублей. Значит, рассказываю. Житель Самары отправился в одиночное путешествие с минимальной суммой денег в кармане. Его цель — пройти как можно больше километров, познакомиться с новыми людьми и посмотреть красоты страны. Раф, так парень называет себя в соцсетях, ну почти как напиток, Раф уже дошел до Кавказа и встретился с теплыми традициями жителей Дагестана, Чечни, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии. 22 сентября Раф опубликовал пост, с которого началось его большое приключение. У путешественника была, как и сказал, всего 1030 рублей, рюкзак за плечами и огромное желание найти себя в дороге. За 23 дня парень успел пересечь Самарскую, Ульяновскую, Саратовскую, Волгоградскую области и, наконец, добрался до Северного Кавказа. «Я вышел из дома, у меня в кармане было ноль. Ни одежды, ни куртки, ничего. Теперь я стою на Эльбрусе. Это все ваша заслуга», — говорит Раф. «Я всех помню, всем благодарен. В мире много добрых людей». Классная история, отличная история. Желаем Рафу найти себя в путешествии и добраться до той точки, куда он хочет идти. Интересно, а в Вологде он был?

0: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
1: С годами все больше разочаровывают цены, зеркало и анализы. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
0: Русское радио. Золотая история. Шура. Отшумели летние дожди.

Патых в отношениях, как мне кажется, штука бессмысленная, хоть и самая очевидная. Почему бессмысленная? Ну, потому что да, правда будет найдена в процессе разборок, но прибавится ли счастье от этого в паре, далеко не факт. Как сказал один неглупый человек, отношения дороже правды. А когда мы выбираем правду и делаем ее дороже отношений, это уже проблема может потом наступить. Час 28 в столице, Русское радио, с вами в одной компании. Привет еще раз от меня, Артема Сорокина. Вам желаю хорошего настроения, чем бы вы ни занимались в данный момент. В дороге, или на работе, или отдыхаете, или только просыпаетесь. Пусть все будет классно сегодня.

0: Реклама на русском.
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
2: Мой план на понедельник. Ждать пятницу. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

нет некрасивых людей, это точно. И пусть же рядом с вами будет человек, который будет считать вас самым красивым или самой красивой. Так, уже в следующем часе у нас марафон комплиментов, приправленных капелькой лести. Ну и что? Лесть в разумных дозах, она может быть иногда даже и полезна. Все это, конечно же, в стали заказов Русского радио. Будем с вами общаться, делиться новостями, как у кого дела, кто что делает, кто куда едет, или не едет, или работает, или отдыхает. Ну, в общем, все это уже скоро. Меня зовут Артем Сорокин, я рад быть с вами. Ну, а прямо сейчас послушаем такую мотивирующую песню на участие в стали заказов. Джонни, «Комета». Перелетаем в стол заказов. Все.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Латвийское радио. Это родные нулевые.
1: Твой малыш растет не по годам и уже читает по слогам.
0: Крылатые десятые.
2: Я и не знала, как люблю дождь, туман в городе моем серый.
0: Восходящее, настоящее.
3: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Кто бы что ни говорил, а стол заказов – это синоним любовных писем. Но мы тут, по большому счету, собираемся в любви признаваться, правда, друзья? Говорить что-то хорошее нашим людям, любимым и родным. И, кстати, хороший анекдот я прочитал про любовь, максимально короткий. Что ты больше любишь, меня или суп? Первое. Слушайте, кому угодно или к чему угодно можно признаваться в любви в нашем столе заказов. Да хоть к супу! Пишите. +7 916 003 105,7. Меня зовут Артем Сорокин. В этом часе я с вами. Читаю, ставлю, ну и так далее. Русское радио. Передайте привет Дмитрию, уехавший на такси в Уральск, Саратов, на вахту, в Москву. Сообщение от Натальи. Артем, привет. Рада слышать. Спасибо за эфир. Людмила из Уссурийска пишет. И, конечно же, пожелание доброго утра Уссурийску. Пусть это день будет наполнен сюрпризами, яркими моментами. Пусть все задумано легко сбывается и каждая минута радует. Хорошего дня всем. Слушайте русское радио и все будет хорошо. Продуктивного четверга. Своим пациентам желаю здоровья и удачи. Люд, ну, пожелание классное. Единственное, я вот подумал, что ну не всегда каждая минута радует. Бывает, что сидишь на ночной смене или работаешь, и голова, например, болит. Не сказать, чтобы это радовало. Но если что-то не радует в данный момент, пусть это скорее закончится. Не хорошее закончится, а начнется хорошее.

0: новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
2: За

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Мальчишки и девчонки, тара-тара-та-там, а также их родители, конечно же, пишите в стол заказов на русском радио. Всем большущий привет. Еще раз Артем Сорокин меня зовут, и я читаю ваше сообщение. Мама Олеся пишет: а у нас первый снег. Привет русскому радио и моим деткам Арише, Ульяшке и Артему. Мама Олеся. Ну, я надеюсь, не в Сочи. Было бы забавно. Но вообще, первый снег, это, конечно, я не знаю, это не трагедия, это событие. Но, с другой стороны, а чего грустить-то? Может быть, через неделю будет плюс 15. У нас всякое бывает сейчас. Погоды такие, переменчивые. Всем доброго утра, хорошего рабочего дня. Улыбайтесь чаще. Это написал или написала Гламур. Дальше. Здравствуйте. Передайте привет от Мелитополя Вите из Ростова и Сереге из Волгограда. У нас крутая компания. Заранее спасибо. Привет, Юля. Я люблю тебя. Мы скоро увидимся. Сообщение написал Ян. Пишите и вы. Плюс 7 916 003 105 7. Пишите в наши мессенджеры. Например, Макс.

Всем поскорее вернуться домой уже. Ну а если пока не дома, пишите +7 916 003 105.7. Передавайте приветы близким, родным, любимым людям. Светлана Аржанцева пишет: доброе утро, Артем. Передаю привет лучшим коллегам Анне Рауткан и Наташе Вдульдургу. Всем отличного и позитивного денечка, замечательного настроения, любви и мирного неба. Пусть мечты сбываются. Светлана из Забайкалья. Артем, приветствую. Денис пишет: мы трудимся, зима постепенно приходит, температура ночью -7 уже. Передаю привет всем слушателям и в мою любимую Карелию, город Петрозаводск. Отдельный привет, на связи Дэн. Дэн, очень я полюбил, кстати, Петрозаводск в прошедшие пару лет, и уже и в 26-м году было, и в 25-м году, и Петрозаводск я тоже полюбил, так что мысленно я с вами и считаю, что Карелия — это, ну, какая-то отдельная наша жемчужина. Людмила пишет: Артем, привет, доброй, прекрасной ночи, с Днем Ангела сегодня, поздравляю твоих коллег Олег, Мишу Набокова, Диму Лебедева, Диму Морозова, Ивана Соловьева, ну и, конечно, с золотым юбилеем Николая Баскова. Да, Николаю Баскову сегодня 50. Это грандиозно. Всем любви, успехов, пишет Людмила. Здоровья, горячий привет передавай утреннему ведущему новостей и нашим, конечно же, русским перчикам. С любовью, ваша Людмила. Стол заказов на русском продолжают Иванушки. Смотрю, что еще есть. Мария пишет: хочу поздравить Николая Баскова с юбилеем. Желаю ему здоровья, счастья, полных залов, зрителей, всегда аншлагов на концертах, вдохновения и много новых песен. Коля, мы тебя любим!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: На связи Татьяна Николаевна. Поздравляем Магадан с покровом снега. А нам, жителям этого города, держаться и пережить эту погоду сегодня. А вам-то в Москве хорошо, тепло, пишет Татьяна Николаевна. И нам нужно тепла тоже. Хорошего дня всем. Татьяна Николаевна, я посылаю вам мысленно тепло в Магадан. Надеюсь, что магаданский климат услышит меня. Смотрю, какая у нас сейчас погода в Москве. Плюс 8. Дождь льет весь вечер просто без остановки. Ну, кстати, некоторые люди считают и говорят так: да уж лучше снег, чем дождь без конца. Так что, ну, в общем, хорошо там, где нас нет. Ангелина Ежова пишет: «Русское радио, передайте привет Ане и Карпули, спасибо». И чуть позже Ангелина написала: «Нас пропустили, очень жаль». Ангелина, не пропустили, мы тут не пропускаем. Так, смотрю, что еще есть у нас, листаю страницу ВКонтакте. Ян пишет: «Сегодня день рождения и юбилей у Николая Баскова». Ну, конечно же, мы помним, что юбилей у Николая Баскова. Я вообще, по-моему, год назад начал говорить, что у Николая скоро юбилей, он готовится, и концерт. Ну, в общем, много всего планируется. Мы, конечно же, Николая поздравляем и будем поздравлять в течение всего сегодняшнего дня. Тимур пишет: «Выбирай, что по душе, как и наших музыкантов». Тут какое-то общение у нас идет, в общем, на странице ВКонтакте. Елена Русина: «Артем, доброй ночи. Продолжаем плыть по волнам русского с удовольствием, ведь здесь работают хорошие ведущие и много отличной музыки. Всем позитива и добра». Елена, Екатеринбург, спасибо.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Не знаю, почему мне пришла эта мысль после песни Димы Билана, что у слова «бегу» и у слов «бегуди» как будто однокоренные, похожие, в общем, части. Хотя, в общем, я понимаю, что это полная ерунда. Но, тем не менее, забавно, забавно. Светлана пишет. Светлана Перова, привет, Артем. Привет всем, кого ночь вдохновляет. Вы классные, Русское радио. Всего вам самого лучшего. Написала Светлана в Одноклассниках. Светлана, мы с вами на одной волне. Ночной волне. И это прекрасно. Здравствуйте, передайте привет из Мелитополя, Вите из Ростова, Сереге из Волгограда, у нас крутая компания, заранее спасибо. Меня зовут Сергей, передайте привет Вячеславу, так, заранее спасибо. Доброй ночи, Мариника и Зина передают привет от лица магазина «Клад Мармелад» на Арбате в Москве. Мы слушаем Русское радио весь день, спасибо за такую возможность, хотелось бы поделиться мармеладом со всеми слушателями. Мариника, ну я думаю, что вы тут дали дрозда, как говорится. Сейчас приедут и просто весь магазин разнесут. Я думаю, что тут нужно быть поаккуратнее. Хотя я к вам заеду, мармелада поем точно.

0: Привет, Артем. Привет, любимому русскому радио из Забайкалья, город Чита. У нас сегодня выпал первый снег, пишет Яна Вологдина. Мой сын Коленька с понедельника начал свою трудовую деятельность. Первый раз пошел в детский сад. Забавно. Малышу 1,6. Пожелайте нам удачной адаптации в саду. Яна, желаем вам удачного детского садика. И пусть все будет хорошо. Без всяких разных проблем. Так, есть сообщение от Екатерины. Всем доброго утро. Передаю привет своей подруге Алине в город Спасск Дальний, которая сейчас находится на парах в колледже педагогическом, и поздравляю всех с Днем сельских женщин. Да, сегодня, кстати говоря, интересное, необычное событие. День сельских женщин. Много ли таких? Много. Страна у нас очень большая, крупных городов много, а сколько живут вне крупных городов, сколько живут в провинции, в деревне, в совхозах, в поселках городского типа. В общем, всем сельским женщинам большой привет и отдельное спасибо, что слушаете нас в вашем любимом месте, где вы живете. Все, друзья, стол заказов на этом завершается. Все, кто хотел сказать, передали приветы. Меня зовут Артем Сорокин. Дальше обещаю вам океан музыки. Никуда не уходите.
1: Артем Сорокин на русском радио.

обволакивает стол заказов. Это значит, что он уже завершается. Полторы минутки еще я почитаю приветы, а потом мы окончательно с вами ныряем, вновь ныряем в океан с музыкой. Смотрю, что есть у нас, например, на странице ВКонтакте.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.